0: что в Библии нам представлены многие истории жизни людей. И каждая из этих историй дает нам определенные уроки, наставления, как правильно поступать, как жить и как не делать. Бог учит нас через примеры. И сегодня мы прочитаем одну удивительную историю о поразительной женщине по имени Авигея. Господь даровал ей особую проницательность, мудрость, и эта женщина была гораздо мудрее своего мужа. Вот послушайте эту историю. Мы прочитаем из первой книги Царств, из 25 главы, с 1 стиха. Мы прочитаем почти всю 21 главу. Послушайте. «И умер Самуил, и собрали все израильтяне, и плакали по нем. И погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. И был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоялись мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними в поле. Они были для нас оградою, и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому ему, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. И когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне господин мой жив, Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это в сердце господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего. И вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигей: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешил и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к сине». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу. И вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. Аминь. Интересная поучительная история. Давайте мы вспомним историческую обстановку, когда была написана эта 25 глава первой книги Царств. Давид, который спасает свою жизнь постоянным бегством от царя Саула. Саул царь, и он старше Давида, хотя Давид уже помазан на царство. Из этих двоих он достиг большей популярности у народа. Он победил великана по имени Голиаф. Но ужасная зависть руководила царем Саулом, и Давид спасается от царя бегством. Он скитается, и более 10 лет он был вынужден жить в очень скромных условиях. Он питается, чем придется, спит там, где получится, постоянно опасаясь, что царь Саул найдет его и убьет. Получилось так, что он пришел в одну пещеру и там обнаружил группу людей, которые были обижены, были должниками. Они убежали также от Саула, и они стали частью команды Давида. Они охраняли овец Навала. И после этого они ожидали, что Навал по обычаю заплатит за эту охрану. Но этого не получилось. Вы знаете, перед тем, как объяснить, что произошло с Навалом и Давидом дальше, я хочу немного остановиться на настроении Давида в тот момент. Давид был изнеможден. Он был истощен и изнывает от бездействия. Он устал постоянно бегать. Он голоден. Давид ощущает пустоту в своем сердце. Он ищет Божьего присутствия, защиты в эти дни своей жизни. Если вы мне не верите, то можете почитать книгу «Псалтырь». Давиду уже надоело спасаться бегством. Он носит грязную одежду, он раздражен. Давид близок к эмоциональному срыву. И в это время он ответственно служил Навалу, охраняя его стада, и заслужил благодарность, вознаграждение. Ну, давайте ближе познакомимся с тремя героями, с тремя главными персонажами 25 главы 1 книги Царств. Навал, Авигея и Давид. Ну, согласно второму стиху, Навал — человек очень богатый. У него 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих на кормиле. То есть этот господин, Навал, очень богатый хозяин скота. Из третьего стиха мы узнаем, что он был еще и очень жестоким и обладал злым нравом. И о его непростом характере мы читаем еще в 17 стихе. Вот послушайте, как говорит один из слуг Навала. Итак, подумай, посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой. Нельзя говорить с ним. Да, это слова одного из слуг Навала. Это свидетельство. И он говорит к жене Авала, Авигее. Вы представляете? Вот такая комбинация качеств. Навал богатый, эгоистичный, несправедливый, жадный, лицемерный, да еще бесчестный. И к тому же у него было соответствующее имя. Навал, что означает глупец, безумец. И если человек обладает таким именем, то ничего хорошего это не предвещает. И глупец в Библии — это упорный, своевольный человек, который следует только своей воле, словно нет Бога ни на небе, ни на земле. И бывает такое, что имя совершенно не подходит своему обладателю. Но вот в случае именно с Навалом все совпало. Имя, означающее «глупец», полностью отражало суть этого человека. Даже его жена сама признается в этом, когда она встречается с Давидом. И говорит так, это в 25 стихе 25 главы. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним». Библия не приукрашивает людей, когда описывает их в Священном Писании, и описаны самые их некрасивые изъяны. И Навал — один из таких людей. Правда, о котором написано явно, и можно подумать, что у такого человека должна быть и соответствующая жена. И было бы логично, что такой грубый, жестокий и глупый человек нашел бы себе точно такую же жену. Но на самом деле все обстоит совсем наоборот. Если вы прочитаете то, что написано о жене Навала в Писании, то заметите, что это одна из самых дальновидных, любезных женщин, которую вы только можете найти на страницах Библии. И ее имя – Авигея. Она была очень умной женщиной. Она проницательная, она понимающая, она разумно рассуждала не только о настоящем, но и о будущем. То есть Авигея планировала вперед и выбирала наилучшие варианты. И она планировала свое будущее мудро. Прекрасная женщина. И сказано в тексте 25 главы, она была красива собой, у нее была хорошая фигура, красивое лицо. Авигея была весьма привлекательной женщиной. Она была прекрасна как снаружи, так и внутри. Она была короной, венцом для своего мужа Навала. А в добавление ко всем ее положительным качествам, она еще была и храброй. И ее проницательность работала в правильном русле, и она встала на защиту не только своего мужа, но и царя Давида, который собирался совершить большую ошибку. Ну, возможно, мысль, которая появляется в голове, звучит так. Но как такая женщина могла связаться с таким глупым мужчиной, как Навал? Но поверьте мне, такое происходит и сейчас. Иногда умный и талантливый, добрый муж находит себе жену, являющуюся полной противоположностью. Или наоборот. Милосердная, дальновидная жена выходит замуж за эгоиста и тирана. И во времена Давида очень часто выбором супруга занимались родители. И, возможно, именно так и произошло в нашем случае. Отец и мать Авигеи выбрали ей в мужья Навала. К тому же вполне может быть, что когда они поженились, Навал еще был терпим. Но вот с годами его характер становился все хуже и хуже. Но как бы ни произошел их брачный союз, факт остается фактом. Ей приходилось каждый день жить вместе с глупцом и деспотом Навалом. Ну вот третье главное действующее лицо в этой истории – Давид. И в данной ситуации он был руководителем группы, состоящей из 600 мужчин. И он жил в поле. Он – помазанный царь. И Давид на пути к трону. И в то же время Бог работает над его характером, затачивает его и развивает его характер через испытания. Давид и его люди очень ответственно и верно выполнили свою службу, защищая стада и слуг Навала. Вот слова одного из слуг Навала. Вот прочитаем отрывок из первой книги Царств, 25 глава, с 15 стиха. «А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время. Когда мы ходили с ними, бы в поле, они были для нас оградою, и днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их». И, судя по всему, люди Давида действительно верно служили им. Эти люди заслужили больше, чем деньги. Но злой, грубый, жадный владелец овец не собирался платить. Он не умел благодарить. Поэтому между ними двумя, Давидом и Навалом, обязательно должна была вспыхнуть искра. И если смешать огненный эгоизм Навала и горячий темперамент Давида, то взрыв неизбежен. И спасением стала проницательность Авигеи. Это женская интуиция. Есть два вида конфликтов, которые мы видим в этом отрывке Священного Писания. Конфликт между мужем и женой. Навал и Авигея очень разные. Навал видит все в своем свете, а Авигея смотрит на мир совершенно по-другому. Навал относится к людям по-своему, а Авигея иначе. Навал действует, основываясь на своих эмоциях, а Авигея основывается на разуме. Она любит Бога всем своим сердцем. Из ее разума и ее чувств создается прекрасная проницательность и мудрость. Она умеет найти правильные слова, и она очень красиво выходит из самых сложных ситуаций. Она реалистка. И не думайте, что Авигея не понимала, что ее муж ужасный человек. Она знала Навала лучше, чем кто-либо другой. Но она оставалась с ним. И второй конфликт. Между работодателем и служащим. Видите ли, в то время не было профсоюзов или отделов по защите прав трудящихся. Работник полностью полагался на расположение работодателя. И вот послушайте текст из первой книги Царств, 25 главу, с 5 стиха. «И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Знаете, какое прекрасное приветствие. Мир, мир, мир. Шалом, шалом, шалом. Давид не собирался получить больше, чем ему полагалось. Он был довольным любым вознаграждением, которое предоставил бы ему Навал. И посмотрите, что он говорит. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. И так да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Вот послушайте, Давид не просит 10 или 15%. Он не просит пищи, которой было бы достаточно, чтобы прожить несколько следующих недель. Давид просто просит о плате, о любом вознаграждении. Давид готов принять любую сумму. Итак, Давид дал инструкции своим людям, как говорить с Навалом. И они пришли к владельцу скота, пересказали ему все, что сказал им Давид. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова – и умолкли. И затем они ожидали ответа. Они не торопили Навала, они не говорили, что им некогда, и чтобы Навал побыстрее дал полагающееся им вознаграждение. Нет, и чувствую, что кто-то кому-то чем-то обязан. Они просто с миром приветствовали его и отошли, ожидая его ответа, его реакции. И вот послушайте, 25 глава, 10 стих. «И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: „Кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?“» Может быть, вам это кого-то напоминает? Возможно, вам приходилось когда-нибудь работать на подобного человека? Или кто-то из ваших родственников и знакомых ведет себя таким же образом? Навал обладал поразительной неблагодарностью. Нет ни капли признательности. Он не стал проверять или уточнять. Да он просто сказал, что не знает, кто такой Давид, и что его это мало интересует. Но помните, что мы говорили о Навале. Он был очень упрям. И он не хотел уклоняться от своего пути. И это очень неправильная позиция. В это время в животе у Давида уже урчит, и он наверняка представляет, как поест рагу из баранины. Он уже все спланировал и ожидает своих посланников с мясом. И вот 25 глава, 12 стих. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии». Но перед тем, как мы будем читать дальше, попробуйте представить себя на месте Давида. Он находится в тяжелом положении. Для него это не самые лучшие времена. Он устал и истощен. Можно сказать, что до срыва ему не хватало одной искры. И вот его люди приходят, передают ему слова Навала. И вот она, та самая искра, которая привела к настоящему взрыву. Давид призывает своих людей взять меч, встать и пойти поставить Навала на место. Как опасно говорить с голодными мужчинами. И эти люди были готовы сделать все для Давида. Помните, он нашел их в пещере, он дал им почетные звания, дал им работу. И если Давид призывал их пойти против кого-то, то они вставали, не раздумывая. Читаем 13 стих 25 главы. «Тогда Давид сказал людям своим: „Опояжьтесь каждый мечом своим“, и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе». Вы знаете, почему у Давида была такая реакция? Понимаете, что произошло? Ну, давайте я приведу вам пример из жизни обычной супружеской жизни. Жена, которая делает много по дому, уставшая, обессиленная, они с мужем куда-то собираются, торопятся. И тут муж говорит что-то глупое по поводу ее медлительности. Она краснеет и злится, но не отвечает ему ничего. Она просто ставит себе галочку. И через несколько дней происходит что-то похожее. Жена по-прежнему терпит. Но вот уже две галочки. И вот наступает воскресный день, и вы собираетесь в церковь, и вы готовы уже раньше, чем жена. Спускаетесь в машину и начинаете сигналить, чтобы она поторопилась. И вдруг жена прибегает к вам в невероятной ярости и высказывает вам все, что накопилось у нее. А вы в недоумении. Кажется, какой-то безобидный гудок машины, а жена в гневе. У нее закончились пустые места для галочек. Ее чаша переполнена. И пришло время излить всю ярость. Вот именно это произошло и с Давидом. Когда все галочки уже стояли, произошел взрыв. Давид призывает всех взять мечи и пойти на Навала. Давид был в ярости. Он действовал, основываясь на одних эмоциях. И запомните, дорогие друзья, что это один из самых опасных моментов, которые могут произойти и в вашей жизни. Когда вы копили свои эмоции, пряча внутри, и в конце концов вы взрываетесь. Вы готовы убить в такой момент. И это страшно. Ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы. Самые ужасные мысли приходят в вашу голову. Вы готовы к самым безумным действиям. И даже если они полностью испортят все наработанное, В момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. И в одном из толкований эта глава, описывающая историю Давида и Авигеи, названа «Холодная рука на горячей голове». Потому что Авигея как холодное полотенце на разгоряченном лбу Давида. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам иметь мудрость от Господа, понимать, что мы должны делать, когда мы должны молчать, когда мы должны говорить и изливать свое сердце прежде всего Господу, чтобы Он руководил и нашими эмоциями, и нашим сердцем, нашими устами, и нашими делами. Да будет имя Божие прославлено в нашей жизни. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите окончание беседы «Проницательность Авигеи» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили о том, что это один из самых опасных моментов в жизни. Тот, когда мы готовы взорваться и выплеснуть всю накопившуюся обиду. Если вы долго копили, сдерживались, и вдруг происходит взрыв. Вы готовы убить в такой момент, и это страшно. Ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы. Самые ужасные мысли приходят в вашу голову, вы готовы к самым безумным действиям. Даже если они полностью испортят все наработанное в момент гнева, вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите окончание беседы «Проницательность Авигеи» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место из Писания на 1 сентября записано в книге пророка Исаии, 54 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «И сделаю основание твое из сапфиров». Камни в стене дома говорят нам: «Нас привезли из дальних стран, с высоких гор и скалистых утесов. Огонь и вода веками трудились над нами и сделали нас лишь утесами. Руки человека сложили из нас жилище, где дети вашего бессмертного рода рождаются, страдают и радуются, находят покой и приют, и учат уроки жизни, преподанные им вашим и нашим Творцом. Мы много испытали, прежде чем стать тем, чем мы есть сегодня. Порох взрывал наши сердца, кирки раскалывали и дробили тела, и все казалось бессмысленным и бесцельным, когда уродливыми глыбами лежали мы в каменоломне. Постепенно нам придали форму, тонким резцом прошлись по неровным краям. Сегодня мы в совершенном виде на своих местах и выполняем свой долг. Мы еще не совершенны и все еще в каменоломне, и потому многое кажется непонятным. Но будем помнить, что мы предназначены для высокой цели, для Божьего строения. И настанет день, когда руки не человека, но Бога вложат нас живыми камнями в стены небесного храма. Камни брошенные, порознь неуместно, притыкание ногам. Камни сложенные вместе, плотно, тесно, созидают чудный храм. В храме Дух Животворящий обитает, камни мертвые живит и теснее в стенах их соединяет, как один сплошной гранит. Старые куски железа в куче пыли люди мусором зовут. Вместе сваренные в пламенном горниле они плуг нам создают. Плуг тот толщу полевую рассекает, борозды в земле творит. Падший в них посев пшеницы вырастает, земледельца веселит. Братья, сердцем к сердцу, ближе съединяйтесь, будьте храмом для Творца, в мощный плуг работы Божьей спаяйтесь, к славе Вышнего Творца.

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О покаянии! Мы не должны презирать никогда и никого из согрешающих. Равно и согрешая сами, не должны предаваться отчаянию. Но опять не должны оставаться и в беспечности. Напротив, сердечно да сокрушаемся о своих беззакониях, не на словах только, а раскаиваясь в них. Ибо я знаю многих, которые, хотя говорят, что они оплакивают свои грехи, а ничего важного не делают. Правда, они постятся и носят грубые одежды, но в то же время имеют жадность к деньгам гораздо большую, нежели пьяницы к вину, предаются гневу сильнейшему, чем самые звери, более находят удовольствие в злословии, чем другие в похвале. Это не составляет покаяния, это призрак только и тень покаяния, а не самое покаяние. Посему и сим грешникам прилично сказать: «Смотрите, чтобы не сделал ущерба нам сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2:11. «Ибо одних он погубляет через грехи, других через покаяние, и сих еще и другим образом, когда не дает им воспользоваться плодами покаяния». Когда дьявол не находит случая открыто погубить кого, он подходит к нему другим путем, побуждая человека усугубить труды, не давая ему воспользоваться плодами трудов своих и стараясь уверить его, что он все необходимое уже сделал и потому может себя освободить от всего другого. Итак, чтобы нам не изнурять себя напрасно трудами, побеседуем несколько об этом с женами, так как они преимущественно подвержены сей болезни. Правда, нельзя осуждать того, что и ныне они делают, как-то постятся, повергаются на землю, посыпают пеплом головы свои, но все эти дела не принесут никакой пользы, если при них не будет других и более важных. Бог показал, как Он прощает грехи. Для чего же вы, оставив указанный путь, пролагаете себе другой? Согрешили некогда ниневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрите, что послужило к их спасению. Ибо как для излечения больных врачи, хотя многие употребляют средства, впрочем, благоразумный смотрит не на то, что принимал больной, а на то, что послужило к его исцелению. На то же и здесь надо насмотреть. Итак, что же спасло тех ниневитян? На душевные язвы свои они возложили строгий пост, одежды из вретища, посыпали их пеплом, смочили горькими слезами, повергались на землю и вместе с этим переменили и образ своей жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Но как же мы узнаем это, скажет кто? Узнаем ли, если пришедший к врачу, спросим его самого? Без сомнения, он не утаит этого от нас, напротив, со всей готовностью откроет. Скажу прямо, врач этот в книге записал врачевство, исцелившее ниневитян, чтобы всякий знал это и после не имел нужды спрашивать о нем. Какое же именно? «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них». Не сказал, видел Бог пост ниневитян, вретище и пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, да не будет, но чтобы убедить вас делать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Согрешил также и Давид. Но посмотрим, как и он каялся. 3 дня сидел он во вретище и пепле. Впрочем, он сделал это не для заглаждения греха своего, но молился о больном дитяти, не истрезвившись еще от упоения страстью. Грех же свой он очистил иначе, именно самоуничижением, сокрушением сердечным, скорбью душевною, строгим воздержанием, непрестанной памятью о сделанном грехе, благодушным перенесением всех скорбей, пощадою своих грехов, наконец, тем, что не только сам не мстил врагам, поносившим его, но не позволял мстить и другим за него, когда они хотели этого. Так, когда Симей осыпал его бесчисленными проклятиями, и когда военачальник, находившийся при Давиде, вознегодовал на это, тогда Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». 2 Царств 16:10. Видишь ли здесь сокрушение и смиренное сердце Давида? Это то особенно очищало грехи его, ибо в этом состоит исповедание, это есть покаяние. Напротив, если постимся только на показ, то от всего не только не получим никакой пользы, но еще потерпим и вред. Итак, смири сердце твое и ты, чтобы умилостивить к себе Бога. Ибо близок Господь к сокрушенным сердцам. Псалом 33:19. Видишь, как жившие в светлых чертогах переносили бесчестие, как они поносимые и от последних из рабов своих непрекословие, но равнодушно терпели поношение за бесчестие, которым покрыл и грех. Так поступает ты. Если поносит тебя кто, не ожесточайся, но плачь и стенай не о том, что ты оскорбил своего владыку, который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно, ибо в этом состоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. Напротив, непрестанно плачь и сокрушайся, ибо блаженный, говорит Господь, плачущие, то есть те, которые непрестанно это делают. Непрестанно и ты плачь, всегда внимай себе и сокрушай сердце твое, как бы кто сокрушался и скорбел о потере любимейшего сына своего. Раздирайте, говорит Господь, сердца ваши, а не одежды ваши. Иаиль 2:13. А расторгнутое не воздымается уже, сокрушенное не восстает более. Посему и говорит Писание в одном месте: «Раздирайте, а в другом сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50:19. Итак, мудрец ли ты, или богатый, или сильный, расторгни сердце твое. То есть не попускай, чтобы оно высокомудрствовало и надмевалось, ибо расторгнутое не надувается, хотя бы и было чем надуваемо, ибо не может вынести сего надувания, потому что расторгнуто или разорвано. Подобно сему и ты смири свое сердце. Помысли, что мытарь за одно слово было правда. Правда, что говорил он, то было не столько смирение, сколько истинное признание. Впрочем, если и истинное признание имеет такую силу, то тем более смиренно мудрее. Прости обиды согрешившим против тебя, и за это также обещано прощение грехов. О сетовании и скорби о грехах своих сказано: «Видел пути его и исцелю его». Исаия 57:17. Это самое прекратило гнев Божий на Ахава. 3 Царств 21:29. Подобное сказано и о прощении обид: «Прощайте, и прощены будете». Луки 6:37. Есть еще и другой способ, которым обретается прощение. Это осуждение себя в своих беззакониях. «Говори ты прежде, чтобы оправдаться». Исаия 43:26. Также благодарное чувство, с которым переносим скорби, заглаживает грехи наши более же всего милостыня. Перечти же, сколько целительных средств для врачевания твоих язв, прикладывай все их одно за другим непрестанно: самоуничижение, исповедание, непамятозлобие, благодарение за посылаемые на тебя скорби, помощь бедным деньгами и вещами, наконец, непрестанную молитву. Неотступным молением вдова умилостивила жестокого и немилосердного судью. Луки 18:5. Если вдова сия умилостивила неправосудного судью, то не тем ли легче тебе умилостивить судью кроткого и милосердного? Кроме этих способов к очищению грехов, есть еще и другой. Заступление обижаемых. Ибо сам Господь говорит: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Итак, будем ли мы достойны какого-либо извинения, когда, имея столько путей, возводящих на небо, и столько средств для врачевания язв душевных, полученных после крещения, остаемся в этих язвах? Не будем же закосневать в них. И те, которых еще не пали, да стараются сохранить невредимо красоту свою, и еще более да приумножают онную. Ибо хотя они и теперь непорочны, но упомянутые добродетели еще более украсят их. Что же касается нас, которые много уже нагрешили, то постараемся воспользоваться предложенными средствами к очищению грехов наших, дабы нам предстать на судилище Христово с дерзновением многим, которое желаю получить всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и призна и во веки веков. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая изучение жизни и служения апостола Павла, мы отмечаем, что его освободили из заключения в Риме приблизительно в 63 году новой эры. 2 года он жил в нанятом им доме, хотя под охраной. Тогда, очевидно, его привели к кесарю и его консультантам. Суд пошел в пользу Павла. Так что он был освобожден, чтобы продолжать свою миссионерскую деятельность. Это служение продолжалось приблизительно 4 года. Евсевий, богослов и историк, утверждает, что апостол умер в 67 году новой эры. Иероним, один из отцов церкви, который жил немного позже, умерший в 420 году новой эры, подает, что Павел умер в 68 году. Степень неопределенности относительно актуального мученичества великого апостола Павла, однако, не имеет мало значения. Несмотря на то, что мы не имеем записи в Священном Писании относительно деятельности апостола, некоторые библейские исследователи считают, что Павел давно имел желание посетить Испанию в период его освобождения. Он выразил желание посетить Испанию в послании к Римлянам 15 главе 24 стихе. И освобождение из заключения предоставило ему возможность исполнить его желание. По испанскому побережью Павел мог свободно странствовать, свидетельствуя иудеям в городах вдоль прибрежных дорог. Но не только иудеям Павел свидетельствовал. Он нес свое ревностное свидетельство язычникам, которые реагировали на его весть жизни и смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Как долго мог Павел пребывать в Испании? Так как Павел провел 2 года в Ефесе, в то же самое время достигая окружающей местности, и поэтому логически предположить, что 2 года Павел служил в Испании. Он сознавал важность Испании и всей местности на запад Италии. Павел посвятил время Малой Азии и Греции. Итак, после своего освобождения и заключения он мог посвятить себя Западу, который он желал так достичь. Павел не только заботился, чтобы достичь новые места с благовествованием, он также сильно интересовался духовной чистотой внутри церквей, уже основанных. Намеки об этом времени даны нам в различных посланиях, некоторые написанные во время его первого заключения, такие как очевидцы в послании к Колоссянам, а также в посланиях, написанных во время его освобождения. Это видно в первом послании к Тимофею. Дата этого послания могла быть немедленно перед его путешествием в Испанию, предполагая, что Павел отправился на восток после своего освобождения и позже отправился в Испанию. С другой стороны, оно могло быть написано после его путешествия в Испанию. Остается предположение относительно точного времени, но мы знаем из первого послания к Тимофею 1 главе 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Семена ложного учения начали всходить в жизни церкви, даже когда Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Первое послание к Тимофею поэтому выражало большую заботу апостола не только о церкви, которая была основана через постоянное свидетельство Евангелия, но также о Тимофее. Тимофею была доверена великая ответственность стараться сохранить духовную жизнь церкви, и он нуждался в ободрении. Даже когда церковь сегодня не имеет богословских проблем в своей общине, пастырь, однако, несет тяжелое бремя за верное свидетельство. Посещая церковь, в одном случае пастор попросил меня взойти за кафедру. Беловолосый пастор стоял внизу и смотрел на меня. Он был на много лет старше меня. Тогда он тихо сказал: «Помолитесь о членах этой церкви, чтобы они всегда были отзывчивыми к Слову Божию, когда оно проповедуется с этой кафедры. Помолитесь и о мне, пастыре, чтобы я всегда мог передавать Слово Божие в чистоте и силе». Я смирился, когда я молился об этом пастыре, чтобы он мог исполнить ему Богом данное служение проповедования Слова Божия без компромисса или извинения. Я радовался, что мог молиться об этой церкви верующих, чтобы они могли постоянно расти в понимании Священного Писания. И о пастыре я мог молиться, чтобы, когда он придет в присутствие Господа, мог предстать пред ним с радостью, чтобы он получил от Господа венец праведности. Венец будет пребывать. Он не увядает, как лавровый венец отлета. В одни Павла увядал. Павел считал верующих своим венцом похвалы. Первое послание к Тимофею. Когда было написано послание? Библейские богословы соглашаются, что оно было написано в промежутке между первым и вторым заключением. Оно, вероятно, было написано из Македонии, что намекает первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. «Отходя в Македонию, я попросил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Если посещение Павлом Македонии было перед его посещением Испании, тогда первое послание к Тимофею было, вероятно, написано в 64 году новой эры. Если оно было написано после его посещения Испании, то оно было написано 2 года позже. Но это кажется возможным случаем, что Павел после его освобождения пошел на свои прежние поля работы, именно в Ефес и Македонию, и когда отправился с Македонии в Испанию. Послание содержит предупреждение, которое Тимофей мог передать верующим в Ефесе, как предупреждение, пришедшее от почетного и доверенного Павла. В явном предательском способе церковь чувствовала эффекты действия ложных учителей. Не удивительно ли это? И однако понятно, что делается нападение на чистоту всякой группы их. На меня всегда производило впечатление, что когда народ израильский вышел из Египта, избавленным великим посредничеством Бога, множество разноплеменных вышло с ними. Были очевидно египтяне, которые видели силу Бога и пожелали быть с выходящим Израилем. Однако они не были искренними верующими в Бога Израиля. Мы читаем в книге Исход 12 главе с 37 по 38 стих. «И отправили сыны Израилевы из Раамсеса в Саххов, и множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда мы обратимся к книге Числа, 11 главе, 4 стиху, мы читаем: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». Таким образом, кажется, что пришельцы были главной причиной непослушания сынов израильских заповедям Божиим, данных Моисею. Подобным образом могли войти сегодня в церковь верующих те, которые являются недействительно детьми Божиими через веру в Иисуса Христа. Они могут надеть христианский фасад и считаться за верующих, но в своем сердце они неправдивые с Богом. Апостол Павел сознавал эту духовную опасность в жизни церкви, в которой он служил с многими благословениями. Он поэтому наставлял Тимофея быть осторожным с теми, кто может и будет вводить в заблуждение верующих, которые еще не были укрепленными в понимании Слова Божия. Хитрые, ложные вероучения иногда даже трудно определить, пока не обнаружится явное утверждение, которое указывает, что это ложное учение. Обратите внимание опять на слова первого послания к Тимофею в 4 главе 1 стихе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие жезловесников, сожженных в совести своей». Это личное послание апостола Павла, поэтому показывает великую заботу апостола о свидетельстве церкви, над которой он поставил Тимофея старшим. Он также признает, что сам Тимофей нуждался в слове ободрения, ввиду возможности, что те, которые услышат слова увещания из уст Тимофея, могут говорить унизительным образом о Тимофее как человеке.

поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Некоторые люди допускают такую ошибку. Они убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это «все покрывает». Это тоже очень распространенная ошибка. Некоторые люди убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это «все покрывает». И в результате они начинают заниматься покрывательством. Покрывательством. Чувствуете, здесь есть разница. И на самом деле эта разница очень большая. Есть разница между тем, чтобы покрывать и заниматься покрывательством. Эти люди, которые занимаются покрывательством, которые всю любовь сводят только к одному качеству, все покрывает, они не обличают других людей в грехе. Они думают, что нужно все покрывать, и поэтому не обращают внимания на грех. Им кажется, что это любовь, но на самом деле они занимаются покрывательством. Они не исправляют лжеучения, не противостоят бесчинным людям. Даже если какой-то человек ведет себя бесчинно, нарушая порядок в церкви, так что от него страдают на самом деле 500 человек, не просто даже один какой-то человек, они все равно на это не обращают внимания, они не будут разбираться с этим человеком, они не вызовут его на совет, на какую-то беседу, не подойдут к нему, не будут обличать, не поставят четкие условия для того, чтобы навести порядок. Они не противостоят бесчинным людям, они не вступают ни в какую конфронтацию, и вроде объясняют это любовью, но такая любовь выглядит очень кособокой, искаженной, неправедной. Это односторонняя, однобокая любовь. Это любовь выхолощенная, лишенная всех остальных библейских качеств и оставившая себе лишь одно удобное для себя качество. Есть многие люди, которые очень боятся конфронтации. Ну, на самом деле, я тоже очень боюсь конфронтации. Если мне приходится с каким-то другим человеком вступать в конфронтацию, в чем-то противостать, я всегда внутренне трясусь. У меня даже губы иногда начинают трястись. Мне очень сложно это сделать. Я предпочел бы избежать любых конфликтов. Я не хочу вмешиваться ни в какие разбирательства. Но, будучи пастором церкви, я иногда вынужден это делать. И мне приходится закусить язык, закусить губу, сжать губы трясущиеся, пойти и начать разбираться, и начать говорить, нет, ты не прав, нет, ты не имеешь права так поступать, нет, это грех. Или давай разбираться, давай разрешать этот конфликт. Это очень трудно. Так вот, я для чего это хочу сказать, что, в принципе, вступать в конфронтацию или в какой-то конфликт, это сложно для всех. Я думаю, что вряд ли мы найдем такого человека, который любил бы конфликты. Разве что такого человека мы можем найти, ну, в сумасшедшем доме где-нибудь. Это какая-то психическая патология. Вот. Но среди большинства людей все мы не любим конфликты, все мы хотим избежать, потому что это вызывает всплеск адреналина, это очень сложно, это требуется преодолеть, это огромный стресс. Иногда не спишь потом ночами от этого, когда с кем-то вступаешь в какой-то конфликт или какую-то конфронтацию. Мы все этого не любим. Но просто есть некоторые люди, которые готовы преодолеть вот эту вот боязнь конфликта. Другие люди не готовы преодолеть. И вот те люди, которые не готовы преодолеть, они занимают очень удобное для себя положение и говорят, а я не буду участвовать ни в каких конфликтах, я не буду никого обличать в грехе, я не буду останавливать бесчинных, я не буду ни с кем разбираться и ни с кем разговаривать ни о каких неудобных или конфликтных вопросах, потому что, ну, я хочу любить других людей, это все, что мне нужно. Разве это любовь? Это выхолощенная любовь. Это любовь, которая оставила лишь одно удобное для себя качество. все покрывает. Это удобное качество, потому что таким образом человек ищет в любви оправдание своей слабости. Ищет в любви оправдание нежеланию идти на какой-то открытый разговор и разбираться в каких-то вопросах. Но интересно, что даже Христос, который является примером любви, не всегда покрывал чужие проступки, не избегал всех конфронтаций и всех конфликтов, но нередко вступал в конфронтацию и обличал других людей, и противостоял другим людям. Например, он строго обличал фарисеев. Он говорил: «Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Или в другом месте он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Повторяя эту фразу несколько раз на протяжении одной и той же проповеди в храме перед иудеями. Или в другом месте: «Горе вам, вожди слепые! Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Или даже когда воскресший Христос в книге Откровения является Анну, он, помните, Ефесской церкви говорит: «Но вот это вот в тебе хорошо, что ты ненавидишь». «О, как это? Любить же надо». Он говорит: «Ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Вот это в тебе хорошо. И ты молодец, что ты испытал тех людей, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Молодец, вот это в тебе доброе. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Христос, который в одном и том же послании Ефесской церкви говорит о любви и обличает ее в недостатки любви, хвалит их за то, что они противостояли некоторым людям, вступали в конфликты и ненавидели какие-то дела. И у Христа это каким-то образом уживается. Как это может уживаться с любовью? Дело в том, что любовь не состоит из одного лишь качества – все покрывать. Если любовь сводится к одному качеству – все покрывать, то она перестает быть любовью и превращается в покрывательство. Но это не угодно Господу, и Христос не призывает к этому. Интересно, Христос не только сам не всегда покрывал не все проступки, не все грехи, но Он и не призывал всегда покрывать все проступки и все грехи. В частности, Он оставил заповедь обличать в грехе, в том числе. Матфея 18, глава 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Христос оставил заповедь и обличать в том числе. Предыдущее качество любви, которое мы разбирали в 1 Коринфянам, звучало так. «Любовь не радуется неправедности, а сорадуется истине». И мы с вами говорили, что любовь радуется, когда видит действие истины в жизни другого человека. Поэтому любовь иногда требует и обличения, и конфронтации, и исправления лжеучений или каких-то иных заблуждений. Это тоже включает в себя любовь и обязательно должна в себя включать, потому что любовь заботится об истине. Любовь не отделена, не отмежована от истины. В связи с этим, дорогие братья и сестры, нам очень нужно понимать, что все покрывает не означает, что любовь вообще никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Любовь покрывает все то, что должно быть покрыто. Вот это качество любви, повторю еще раз, любовь все покрывает, не означает, что любовь никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Даже другим людям о грехе, оказывается, можно сообщать. Помните, как в Матфея 18 главе, если наедине ты поговорил, он тебя не послушал, то ты должен что сделать? Сообщить другим людям о грехе этого человека. Ну, сначала двоим-троим. Позвать с собой еще одного или двух свидетелей. Если он и их не послушает, то что нужно сделать? Нужно распространить знание об этом грехе еще шире. Если не послушает, если не покается, скажи всей церкви. То есть любовь и это тоже может включать. Любовь может включать в себя и конфронтацию, и сообщение о грехе другим людям. Таким образом, любовь все покрывает не означает, что любовь не обличает. Любовь покрывает все, что должно быть покрыто. И в связи с этим возникает очень важный практический вопрос. А как же нам различить, что должно быть покрыто, а что не должно быть покрыто. Иными словами, как отличить, когда нужно обличать, а когда покрывать. И мы переходим к нашему следующему разделу, к следующему пункту. Как отличить, когда нужно покрывать, а когда обличать? Позвольте предложить вам три принципа, которыми мы можем руководствоваться. Три принципа, которые помогут нам определить, когда нам нужно покрыть проступок любовью, не обратить на него внимания, не напоминать о нем, никому не сообщать, не заметить его. А когда нужно обратить внимание на этот проступок, вызвать самого человека на разговор, может быть, даже привлечь и других людей. Итак, какими принципами мы можем руководствоваться? Во-первых, покрывать нужно, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью. То есть это просто человек шел по дороге и споткнулся. Представьте себе, что мы с вами идем с каким-нибудь спутником. И вот наш товарищ идет с нами, и мы идем по дороге. Эта дорога обычная, проселочная, на ней много камней. Мы переступаем через все эти камни, и вдруг наш товарищ споткнулся. Мы же не будем ругать его за то, что он споткнулся. Мы не будем говорить ему: «Отчего ты, конь мой, спотыкаешься? Али что почуял неладное?» Да? Не будем говорить ему: «А почему ты именно на этом месте споткнулся? А почему именно сейчас? А почему именно об этот камень?» Нет, мы понимаем, что это случайность, это просто бугорок на дороге. Ну, споткнулся и споткнулся. Один раз это произошло, с кем не бывает. В следующий раз я споткнусь. Нужно не обращать внимания и пойти просто дальше. Итак, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, то не нужно заострять на нем внимание. Нужно постараться не заметить его, как будто бы это вообще не произошло. И уж, конечно же, другим людям об этом не рассказывать. Потому что человек, может быть, споткнулся один раз, а мы пошли кому-то и рассказали: «Слушай, а знаешь, мы вот когда шли вот по той дороге, там да вроде и камень-то такой небольшой был, а он все-таки споткнулся. Наверное, с ним что-то не так. Хромает он, проблемы у него с ногами». И у другого человека мы уже сформировали определенное мнение, что это хромой человек, и от него только и жди, что он будет спотыкаться снова и снова. Мы согрешаем здесь. Мы не по любви поступаем, мы формируем уже определенное мнение о другом человеке. И он потом от этого, наверное, будет страдать, скорее всего. Итак, если проступок случайный, то нужно его просто покрыть. Второй принцип. Если проступок, допустим, нередкий, допустим, он повторяется периодически, однако он вызван неосознанным бунтом, а слабостью. Пусть поступок даже не редкий, периодически повторяющийся, однако он вызван слабостью, а неосознанным бунтом. Тогда тоже нужно покрывать этот проступок любовью. Нужно не заострять на нем внимание каждый раз. Ну, например, есть некоторые люди вспыльчивые, допустим. Это не значит, что вспыльчивость – это хорошо или не является грехом. Нет, это, конечно, серьезный недостаток в характере. Но если мы знаем за вот этим вот человеком такую особенность, что он может где-то, ну, себя повести иногда неосторожно в словах, слишком резко отреагировать, вспылить. И вот тут перед нами, у нас на глазах, он где-то подошел к нам, что-то там инициировал, какой-то разговор, и что-то там заведенный он перед нами. Не нужно его каждый раз корить за это. Нужно покрыть это любовью. Не обратить внимания, постараться перевести разговор в более спокойное, более мирное, более тихое русло. И на это не обратить внимания. Не нужно вызывать брата каждый раз на церковный совет от того, что он здесь разгневался, здесь проявил раздражение и так далее. Или еще какие-то бывают другие недостатки характера. И мы знаем об этих недостатках характера, что вот этот вот человек может в этой ситуации повести себя так. Или вот здесь у него такая слабость, он на этом месте частенько падает. Но мы видим, что он признает это за грех. Он не бунтует против Бога. Он старается раскаиваться в этом грехе, бороться с этим грехом. И он падает в этот грех по своей слабости, а не из-за того, что он осознанно бунтует и не обращает внимания, и говорит, не говорит, а мне все равно, я буду жить, как я и раньше жил, потому что вот я просто такой человек, и ничего мне не говорите. Нет, он не бунтует, он говорит, да, да, виноват, есть за мной такое, простите меня. Молится об этом, просит у Господа прощения. Вот зная о такой слабости человека, нам не нужно обращать внимание на его грехи, его поступки. Нужно покрывать их любовью, как если бы это не произошло, как если бы ничего не было. Ну и, наконец, третий принцип. Если проступок является даже, может быть, редким, может быть, это не то, чтобы он постоянно повторяется, и, может быть, он даже вызван слабостью, а не осознанным бунтом, но если этот проступок сильно влияет на дело Божье, тогда, конечно, его нельзя покрывать. Если какой-то проступок влияет на церковь, то даже если это однократное происшествие, и даже если человек просто по своей слабости это сделал или сказал, но если это влияет на дело Божье, если это влияет на церковь, то, конечно, это нельзя на это закрывать глаза, но нужно в таком случае стараться разобраться с этой ситуацией и убрать негативное влияние на церковь. Ну, например, если какой-то человек, допустим, начнет проповедовать в церкви и говорить какую-нибудь ложь, какую-нибудь ересь, какое-нибудь заблуждение, и, допустим, он делает это по своей слабости, не потому, что он хочет распространять ложь, не потому, что он говорит, а я сейчас всех обману и всех специально введу в заблуждение. Нет, он просто по своей слабости. Ну, плохо научен, слабо разбирается, не знает Библии. Но если он будет проповедовать ложь, разве, братья и сестры, мы в своей церкви скажем, о, нет, ничего не произошло, нет, все нормально, будем воспринимать это как должное? Нет, мы не должны будем покрыть такого проступка, потому что это учение, которое влияет на мышление других людей, и мы никогда не знаем, у какого процента людей оно впоследствии может выявиться, проявиться как-то. Поэтому в отношении вероучения, например, мы не имеем права заниматься покрывательством, мы не имеем права просто закрывать глаза на то, что кто-то учит лжи. Итак, вот эти вот три принципа, я их коротко обобщу. Если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, мы его покрываем. Если проступок даже не редкий, но вызван слабостью, а не осознанным бунтом, мы его покрываем. И если проступок не влияет на дело Божье, мы его покрываем. Давайте попробуем применить эти принципы к одной известной ситуации. Ной и его сыновья. Помните? Ной в 9 главе книги Бытие, я не буду сейчас подробно эту ситуацию рассказывать, большинство из вас ее знают, вы помните, что после потопа Ной начал возделывать виноградник и изготовил вино, и в один прекрасный момент он выпил вина и переборщил, и лежал пьяным в своем шатре, причем лежал там в таком неприглядном виде. И вот как прореагировали на это его сыновья? Младший сын, Хам, увидев это было грехом Ноя, он увидел грех, увидел этот проступок. И что он потом сделал? Он рассказал другим. Хам покрыл проступок Ноя любовью? Нет, наоборот, он понес его дальше. Как поступили старшие сыновья Ноя? Они вошли в этот шатер как? Спиной так, чтобы не смотреть на неприглядное положение своего отца. То есть они не заостряли внимание на его проступки, не присматривались к нему, не смаковали его поражение. Важный момент. Старшие сыновья не смаковали его поражение. Ной потерпел в этой ситуации духовное поражение. Старшие сыновья не смаковали его поражение, но наоборот, сделали все, чтобы даже не смотреть на него. И что они сделали? Взяли одежду и покрыли его самым буквальным образом. В этой ситуации сыновья Ноя проявили любовь, старшие сыновья. Они и буквально, и метафорически покрыли его проступок. Буквально они закрыли его наготу, и в переносном смысле они скрыли его неприглядное положение, его вот это вот поражение, его уязвленный вид, его моральный недостаток. Они скрыли это и от своих глаз не смотрели, не обращали внимания, не заостряли на этом. И от глаз других людей покрыли. Вот. Что мы можем сказать о проступке Ноя? Как мы можем его оценить? Проступок Ноя, насколько мы знаем, был единичным. Он не был закономерностью в его жизни. То есть Ной не был пьяницей. Это было, можно сказать, случайным перебором. Этот проступок был вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Он не шел сознательно против Бога и его заповедей, но по слабости своей человеческой природы здесь впал в согрешение. И этот проступок не был сделан на глазах у всего сообщества. Как мы читаем, Ной лежал в своем шатре, закрытый от глаз других людей. Следовательно, этот проступок изначально не влиял на широкую общественность. Что сделал Хам? Хам сделал закрытый проступок, который не влиял на других людей, открытым. Так что он начал влиять на других людей. Так, кстати, работают любые слухи и сплетни. Сплетни берут закрытые проступки и делают их открытыми. Сплетни берут проступок, который мало влияет на других, и многократно усиливают его влияние. Именно поэтому сплетни сродни клевете. И в Новом Завете, например, слово «клевета» употребляется как по отношению к ложным обвинениям, так и по отношению к истинным слухам. Потому что эти вещи одного порядка. Сплетни выполняют сатанинскую работу. Они берут проступок, который мало влияет на других, и распространяют его влияние, втягивая других людей в это знание. Поэтому сплетни выполняют дьявольскую работу, клеветническую работу, работу клеветника братьев наших, который только и радуется от того, чтобы распространить негативную информацию о других. Что делает любовь? Любовь, наоборот, покрывает грех. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Ненависть поступает, как Хам. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Наше время уже на исходе, у нас не остается времени, чтобы более подробно разобрать еще несколько вопросов. Но мне хотелось бы остановиться на двух практических моментах. Как применить вот эту истину в семье и как применить ее в церкви? Как применить истину о покрывании других проступков? Любовь все покрывает, как это применить в семье? Дорогие братья и сестры, в нашей семейной жизни мы не должны обращать внимание на каждую мелочь, на каждый недостаток, на каждое негативное обстоятельство. Иными словами, мы не должны пилить друг друга. Так это называется простым русским словом. Некоторые люди, особенно это водится статистически это особенно водится за женщинами, я не то чтобы смакую этот недостаток, но это просто наблюдение за жизнью, которое часто звучит. Так вот, очень часто жены особенно любят обращать внимание на недостатки своих мужей и постоянно их тыкать носом в эти недостатки. А ты вот это сделал, а ты всегда вот так вот поступаешь, и то, и другое. И интересно, что в книге притчей три раза повторяется практически одинаковое утверждение. Притчи 21.9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме». Лучше в тесных обстоятельствах и в неудобных обстоятельствах на съемной квартире, по-другому перевести, чем в своем большом, богато обставленном доме, но со сварливой женой. Притча 21.19. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». То есть даже без дома, даже в пустыне, и то лучше, чем с женой сварливой и сердитой. И притча 25.24. Еще раз повторяет Соломон. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Это очень важная истина. Любовь все покрывает. Любовь покрывает недостатки, проступки, повторяющиеся поступки какие-то в семье, повторяющиеся и долго сохраняющиеся недостатки характера. Любовь покрывает их так, как если бы их не было. То есть не обращает на них внимания, не заостряет, проходит мимо этих недостатков. Это очень важно. братья и сестры, когда вот разбираешься в разного рода семейных конфликтах, когда люди обращаются для семейного душепопечения, то очень часто выявляется эта проблема. Очень часто. Проблема, что либо кто-то один, либо оба в семье пилят друг друга. Не дают спуску. Обращают внимание на недостатки друг друга. Ты думаешь, да это же мелочь. Не надо было вообще на это обращать внимание. Не надо было ничего говорить по этому поводу. А для людей это становится таким важным, значимым, что они зацикливаются на этом и снова вращаются вокруг одних и тех же мелочей. Пилят друг друга. Жизнь становится невыносимой. Это противоположность любви. Любовь все покрывает. Ну и, наконец, как применить это в церкви? Как это применить в церкви? Братья и сестры, такой вот библейский вам совет. Не занимайтесь критиканством. Не занимайтесь критиканством в церкви. Ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезным. Если вы думаете, что ваша самая большая польза в том, что вы критикуете других, то вы ошибаетесь. Нет в этом большой пользы. Не занимайтесь критиканством, ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезными. Один человек подошел к пастору и поделился таким переживанием. Он сказал: «Я боюсь, что моя жизнь никому не принесет никакой пользы, потому что у меня есть всего лишь один талант». «О, не переживайте», — ответил пастор, — «Бог использует даже людей, у которых всего лишь один талант». «Какой у вас талант?» «У меня талант критика». «А, в таком случае, — сказал пастор, — я вам советую сделать то же, что сделал со своим одним талантом человек из притчи». Закопать. Совершенно верно. «Критика может быть полезной, — продолжил этот пастор, — только если она сочетается с другими талантами. То есть, если мы сами активно трудимся, исправляем недостатки, вносим свой вклад, делаем это усердно, старательно, — и все люди видят, да, мы активные труженики в церкви, и мы трудимся на созидание. Вот тогда мы имеем право на критику. И то это нужно делать в правильном ключе. Если же мы только и делаем, что критикуем тех, кто трудится, пусть даже они делают ошибки, а мы со стороны наблюдаем, а мы такие все белые пушистые, мы смотрим: «О, здесь ошибся, о, здесь неправильно сделал, здесь плохо сказал». Так вот, если мы только один талант имеем, талант критика, то лучше нам похоронить этот талант. И вот тот пастор, которого я цитировал, он сказал даже еще острее. Он сказал: «Лучше нам быть похороненными вместе с этим талантом». Братья и сестры, не критикуйте. Любовь все покрывает. Будут ли служители делать недостатки, делать какие-то промашки? Будут. Будут ли у других братьев и сестер в церкви недостатки? Будут. Что нам делать с этим? Покрывать это любовью. Снисходить, не обращать внимания, не зацикливаться на этом, если это только не вредит реально церкви. Если это вредит, то использовать правильные каналы для того, чтобы правильно, по-библейски и в любви решать эти вопросы.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.
1: Тише грозы, тише птицы, видишь, Боже, наши лица, а также наши сердца. Помолиться, в поле выйдем, что не видно, мы не видим, но в нашем сердце есть небо. Небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Сердце тише среди ночи.

вне планеты. Вход и выход жизни этой. Еще открытое небо, небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы и Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты и Господи. Или след, выход, вот он, верить крепко не во что-то, а верить Божьему Слову легче телу быть в вере. Только смелый, нет там двери, двери в открытое небо, в небо, в котором нет крестов, в небо, в котором Бог богов, в небо, в котором будем мы и Господи. В небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, в небо, в котором ждешь нас ты, Господи. Все так просто, что ж ты тянешь князю тьмы, игрушкой станешь, а выбрать мог бы ты небо. Все же зря спастись не хочешь, не найдя покоя бродишь на фоне открытого неба. Небо, в котором нет крестов, небо, в котором Бог богов, небо, в котором будем мы, Господи. Небо, в котором нет тоски, небо, в котором свет любви, небо, в котором ждешь нас ты, Господи.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Последнее письмо, написанное апостолом Павлом, адресовано его молодому сотруднику Тимофею. Это послание отличается от других тем, что оно из тех немногих, то есть четырех посланий, которые обращены к одному человеку. Всего у апостола Павла 14 посланий. В первом своем послании к Тимофею Павел обращается к нему как истинному сыну веры. Проходит несколько лет. Павел опять в узах. На этот раз со смертным приговором. И он опять пишет Тимофею. Это уже второе письмо ему. И притом последнее, которое мы имеем из руки апостола. И в этом послании он обращается к Тимофею как к возлюбленному сыну. В нем он увещевает своего молодого друга и сотрудника, чтобы он поторопился к нему. Старец Павел хочет иметь последнее свидание со своим молодым другом. Нам, однако, неизвестно, осуществилось ли оно или нет. Зато мы имеем это чудное послание, можно назвать заветным словом этого великого мужа Божьего. Каждое в нем слово, каждая фраза полны наставления, поучения и назидания. Приступая к разбору этого послания, я убежден, что Господь хочет нам что-то важное сказать через него. Поэтому, поскольку нам Господь позволит, я хотел бы с Божьей помощью сделать разбор этого послания, не торопясь, вникая по возможности в каждый его стих и где нужно, и в отдельные его слова. Итак, начнем с первого стиха. Тут мы читаем такие слова. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Его первое послание тому же Тимофею он начинает «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога». Вы заметили, в одном случае он говорит «по воле Божией», а в другом «по повелению Бога». Эти два выражения неразделимы. «Повеление Божие» и «воля Божия». Быть волей Божией – это значит быть послушным Его Слову. Нельзя отлучить одно от другого. Заметьте, как Павел дорожил своим призванием апостольства. Подумайте, какой почет быть апостолом Иисуса Христа. Апостол – это тот, который послан. Когда Савел Тарсианин встретился с Сыном Божьим в преддверии Дамаска, то с этого момента он стал в полном смысле этого слова иным человеком. Он безоговорочно отдался Иисусу Христу. С этого дня и часа он все приказы принимал от своего Спасителя. Жизнь началась для Савла Тарсианина, когда он встретился с Иисусом Христом. Да, для каждого из нас жизнь начинается, когда мы встречаемся с Господом Иисусом. Дорогой друг, если у тебя этой встречи никогда не было, то Слово Божие говорит, что ты мертв. И жить ты начнешь только тогда, когда у тебя произойдет эта личная встреча с Спасителем Иисусом Христом. Теперь, как нам перевести на современный язык это слово «апостол»? В строгом смысле этого слова апостольство кончилось призванием Павла. Он был последним из апостолов. После него в этом смысле больше апостолов не было и не будет. Однако слово «апостол» на современный язык мы можем перевести слово «миссионер». Видите, хотя в одном смысле этого слова апостольство относится только к 12 апостолам, с другой же стороны, мы должны сказать, что Господь и сегодня призывает апостолов из рядов своих искупленных детей. Это Его посланники, Его свидетели, Его миссионеры. Подумайте, возлюбленные, какая честь быть посланником Божьим. Это значит, что мы являемся представителями самого Господа. Какая может быть более высшая честь, более важное призвание и положение в мире, чем быть посланником неба? И к этому мы все призваны, возлюбленные братья и сестры. Да, и нам Христос говорит, как Он некогда сказал Своим ученикам, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Но заметьте, дорогие мои, что Господь нас посылает для определенной цели. Апостол Павел в своем послании Галатам говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его». Не с меньшим правом, так может сказать, каждое дитя Божие. Бог нас избрал, Он нас призвал благодатью Своею, чтобы в нас видели Сына Его и чтобы мы о Нем благовествовали. Задача наша двойная – и словом, и жизнью возвещать Христа, так, чтобы мир и слышал, и видел Его в нас. К сожалению, нужно сказать, что далеко не все верующие являются свидетельствующими христианами. И этому есть причина. Ее вы обнаружите в первых словах другого послания, написанного апостолом Павлом, то есть в послании к римлянам. Тут он начинает свое послание так: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Вы заметили, сперва «раб», а потом «апостол». Точно так же начинает свое второе послание апостол Петр: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Раб и апостол. В этом именно порядке. Мы никогда не будем верными посланниками Иисуса Христа, если мы не станем сперва Его рабами. Немногие хотят быть рабами. Они хотят держаться своей независимости. А раб – это тот, который лишил себя этой роскоши. Но насколько она обманчива, эта мнимая роскошь. Это только излишество, которое постепенно лишает нас духовной силы и радости Христовой. Тот, который не отдал себя в рабы Иисусу Христу, не знает той истинной роскоши, которой обладает раб Иисуса Христа. Своему рабу Христос говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Возлюбленные, такой почет дается только тем, которые сделались рабами Иисуса Христа. Это такая роскошь, которой мир не может нас почтить. Павел – раб Иисуса Христа. Можно сказать, что это было его излюбленным титулом. Он считал самым почетным званием, самой великой честью быть рабом Иисуса Христа. Но я как будто слышу возражение. Мол, пусть Павел хвалится, что он раб, а зато я свободен и этой свободой не лишусь. А, мой друг, тебе нечего лишаться, ты уже раб. Тем или иным рабом ты всегда будешь. Правда, в одном ты свободен выбрать, чьим ты будешь рабом. Этой свободой все мы одарены. Павел избрал быть рабом Иисуса Христа, но до этого он тоже был рабом, но не рабом Иисуса. Помните, что Христос сказал: «Всякий делающий грех есть раб греха». Если ты не раб Христа, тогда ты раб греха. «Неужели вы не знаете, — говорит апостол Павел, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Кому ты раб? Посмотрите, сколько в мире несчастных рабов. То ли они прикованы к бутылке, то ли к своим похотям, страстям, к зависти, к непотребству, к блуду и к целому легиону других пороков. Какое это ужасное рабство! Послушайте, как тот сквернословит. Каждое второе слово – брань, ругательство и злоречие. Спросите его, почему он это делает, и в ответ вы услышите целый поток гнилых слов. Чей он раб? Да, каждому из нас следует задать себе этот вопрос. Чьим рабом являюсь я? Павел хвалился тем, что он был рабом Иисуса Христа. Каким рабовладельцем похвалишься ты? Мой друг, если ты связан цепями греха, ты раб твоих пороков, то, умоляю тебя, приди к тому, который один может разрушить эти оковы греха. И этим одним является Иисус Христос, Сын Божий. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, возлюбленные, чтобы быть посланниками Божьими, мы должны начать с того, с чего Павел начал. Он стал сперва рабом, а потом апостолом. Это значит, что теперь тобой распоряжается сам Господь. Ты не можешь диктовать Богу. Ты должен передать поводья твоей жизни Господу и быть готовым сказать от всего сердца, как мы поем: «Куда ты пошлешь, я пойду, Господь». Готовы ли мы так сказать Господу? Сегодня Господь говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Как скажешь ты? Вот я, пошли меня! Готов ли ты так ответить Ему? Только тогда, дорогие мои, будет жизнь наша иметь значение, и нам не нужно будет явиться перед Господом с пустыми руками. Дорогие мои, такова воля Божия о каждом из нас, быть Его посланниками. А чтобы быть этими апостолами, мы должны стать сперва рабами Иисуса Христа. Теперь заметьте дальше, что Павел говорит. Павел волею Божией апостол Иисуса Христа. Он не был апостолом, потому что родители этого желали. Он был послан Иисусом Христом не потому, что он окончил богословский институт. Нет, мы знаем, что когда он учился у Гамалиила, то он был противником и гонителем Церкви Христовой. Он вовсе не искал Бога, когда он встретился с Иисусом Христом. Нет, он был на пути в Дамаск, чтобы там найти верующих, связать их и привести их в Иерусалим на суд. Сколько верующих было истреблено его рукой? Нам Библия не говорит, но многие пострадали от этого преследователя. Кто бы подумал, что как раз этот самый ярый враг христианства обратится и станет первым его апостолом? Но именно это чудо Господь над ним и совершил. В преддверии в Дамаск Бог его остановил. И с этого момента, до того, как он был обезоглавен мечом Неро за стенами города Рима, он служил своему Господу с неослабевающей ревностью и с неуклонной верностью. «Подвигом добрым я подвязался», мог он сказать перед своей казнью, «течение совершил, веру сохранил». С первого момента своей встречи с прославленным Христом он понял волю Божию для своей жизни. Это первое, что он хотел узнать. «Господи, что повелишь мне делать?» Получив ответ на первый вопрос «Кто ты, Господи?», его интересует только одно. Что ему теперь делать? Что от меня хочет этот чудный Спаситель? Остается только одно – безоговорочно подчиниться его воле. Павел волей Божию апостол, то есть посланник Иисуса Христа. Нет, то, что он был посланником Иисуса Христа, было не случайностью, но по повелению самого Бога. В своем послании к Коринфянам в 15 главе Павел говорит, «Но благодатью Божией есим то, что есим, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Павел был передовым проповедником благодати Божией. Хотя он не искал Бога, не просил о его спасении, преследовал того, который один мог дать ему жизнь вечную, Господь, тем не менее, его спасает. Разве это не благодать? Вот почему с такой уверенностью он говорит, что благодатью Божией есим то, что есим. Получив такое обилие благодати, у него одно желание – исполнять волю возлюбившего его. Возлюбленные, что делает верующего стойким, уверенным и безбоязненным, как незнание, что он находится в центре воли Божией? Ничто не может пошатнуть такого верующего. Мой дорогой верующий друг, если ты не уверен в воле Божией, то нет причины тебе оставаться в этом неведении. Господь Иисус Христос сказал, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно. Иначе говоря, если человек действительно желает знать волю Божию, то Бог ему откроет. Но если человек приходит к Богу ради любопытства только узнать волю Его, но не с намерением ее исполнить, то Бог такому не ответит. Желающим не только знать, но и исполнять Бог откроет. Бог никогда не оставит человека в неведении о своей воле, если он искренне желает ее знать. Мы можем быть уверены, что Бог еще больше желает, чтобы мы знали Его волю, чем мы сами этого можем желать. В своем послании к Колоссянам Павел молит Господа о верующих в Колоссях, чтобы они исполнялись познанием воли Божией во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. Возлюбленные, это привилегия каждого дитяти Божьего – знать волю своего Небесного Отца во всех ее деталях. Если же у кого из вас недостает мудрости, а мудрость является знанием воли Божией, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. В познании воли Божией нет ничего сложного и непонятного. Если мой ребенок приходит ко мне с просьбой знать, что ему делать, то я не буду составлять в ответ диссертацию на какую-нибудь философскую тему. Я ему скажу как можно проще и яснее, что я хочу, чтобы он сделал. Поэтому Слово Божие говорит: «Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия». Если так сказано в Библии, то познание воли Божией доступно всем без исключения. Да, ты можешь познать и понимать, в чем является воля Божия для тебя. Бог все делает просто, сложность находится только в нас. Если мы не исполнили Его условия, то как бы мы ни мудрствовали, мы никак не поймем, что Бог хочет нам сказать. Да, нет более печального христианина, как тот, который не находится в воле Божией. Он подобно блудному сыну, находящемуся далеко от отцовского дома. Он искал свою волю, он избрал свой путь, своих друзей, свое место. И что же он выиграл? Ничего. Он потерял и свое счастье, и своих друзей. И сказано, никто не давал ему. Полная потеря. А дома у отца какое обилие всего. Да, возлюбленные, не быть воле Божией – это самое печальное состояние чада Божия. А быть в центре его воли – это самое лучшее, что ты можешь пережить. Враг тебе скажет: «Не делай этого, зачем тебе слепо отдаваться Богу?» Тебя могут постигнуть всякого рода неприятности. Он тебя заведет в какой-нибудь тупик, или он отберет от тебя ребенка, ты лишишься друзей. И поверьте, что сатана придумает целую кучу клеветы на Бога, только чтобы ты не отдался всецело ему. Мой друг, не слушай дьявола, но представь свое дело Богу, и Он поставит ноги твои на пространное место. О, как чудно быть на том месте, на котором Господь нас поставил. Там я безопасен, ибо Господь прибежище мое и защита моя. Мой друг, можешь ли ты сказать вместе с псалмопевцем: «Господь прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю»? Если ты его еще не познал, то могу сказать, что воля Божия для тебя – спасение твоей души. Ибо он не желает гибели грешника, но чтобы все пришли к покаянию. Это и есть воля Божия для тебя – принять Сына Его как своего личного Спасителя. Сделай это, и тогда Господь тебе откроет свой план для твоей жизни. Тебе нужно только призвать имя Господне, и спасен будешь. У тебя будет жизнь, какой у тебя никогда не было раньше. Она будет благой, угодной и совершенной. Она принесет пользу Богу и ближнему. А если ты чадо Божие, но чувствуешь, что у тебя чего-то недостает, то проверь, на правильном ли ты пути. Не пошел ли ты своим путем? Ибо удаляющие себя от Господа гибнут, говорит Слово Божие. Тебе благо приближаться к Богу. Ты не будешь знать ни радости, ни мира, доколе не вернешься к Нему. Приди в смирении к Нему, и Он примет тебя, восстановит тебя и возвратит тебе радость спасения твоего.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы начинаем изучение второй книги группы малых пророков, которая относится к периоду истории после вавилонского пленения Израиля, когда значительная часть этого народа вернулась в Иерусалим и в Иудею вообще. Пришли они в родную, незабвенную страну восстановить разрушенный храм в Иерусалиме и стены города любимого. Это книга пророка Захарии, и две другие книги Библии принадлежат также к этой категории – Агея и Малахии. Они были написаны по прошествии 70-летнего плена евреев в Вавилоне за их грехи идолопоклонства и нарушение отдыха полей каждый седьмой год. Как только предсказано Иеремии, 70-летие окончилось, Господь возбудил дух языческого царя дать разрешение евреям возвратиться в родной край и строить храм Господу, который был в руинах все эти годы. Царь сделал такой указ. Конечно, не все евреи вернулись из Вавилона в Иудею. Многие уже родились в чужой земле и приспособились к жизни в ней. А настроенные духовно и патриотически, даже пожилые люди вернулись в Иерусалим. Первое возвращение совершилось в 536 году до Рождества Христова. Мы уже говорили раньше о затруднениях, которые возвращенцы встретили в Иерусалиме. Поставив жертвенник Господу и начав восстановление храма, люди охладели в своей ревности, и 15 лет дело не подвигалось вперед. Произошла остановка строительства по ряду причин. Несомненно, у них была забота о самих себе, о своих жилищах и полях. Господь послал Агея обличить народ и начальников и возбудить в них желание и ревность довести дело строительства до успешного конца. Пророк Захария также был послан Богом возвысить свой голос к народу, подобно Агею. Они были современниками. Захария начал свои пророческие возвещения после того, как Агей произнес два своих пророчества. Захарии, 1 глава, 1 стих. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии. В седьмом месяце Агей произнес свое второе предвозвещание. Можно думать, что пророк Захария был много моложе Агея. Он служил Господу также много дольше. Первых восемь глав книги Захария относятся к восстановлению храма в Иерусалиме. Постройка была закончена в шестом году царствования Дария царя, о чем сказано в книге Ездры, 6 главе, 15 стихе. Вторая часть книги Захария, с 9 по 14 главу, передает подробности событий, предшествующих будущему народа израильского, когда воцарится Мессия, Господь Иисус Христос. Вся книга этого пророка была вдохновена Богом для ободрения остатка Израиля, Иуды, вернувшегося из плена Вавилонского. Несомненно, она укрепляла веру народа и ревность его в строительстве храма. Она переносит нас к словам, сказанным в послании к евреям, 11 главе 10 стихе об Аврааме, что он ожидал города, основание которого положено Богом, и строителем его является Бог. Книга Захарии справедливо называется книгой Откровения Ветхого Завета. Захария стал орудием Божьим, через которого он сделал откровение своих будущих планов для Израиля и всего человечества. Возвращенцы из Вавилона, как мы уже говорили раньше, видели много горя и страдания, разрушений в родной стране своих отцов, а также встретились с враждебностью чужих элементов. Все это вызывало уныние их сердец. И слова Захарии о будущей славе Иерусалима, хотя и грядущих веках, ободряли народ в вере в Бога живого. Пророк надежды был им крайне нужен. Картина царя, избавителя грядущего, хотя и страдающего, чтобы занять престол Давида, ободряла их. Первое. Обратите ваше внимание на две главные части книги Захарии. Весть, провозглашенная во время восстановления храма, с 1 главы по 8. Вторая. Предвозвещение Захарии после восстановления храма, с 9 главы по 14 главу. Они связаны с пришествием Господа, Мессии на землю. Упоминаемая здесь земля Хадрах была частью Сирии в те дни, с 9 главы по 11. А потом следует важное пророчество о победе Мессии. Царь Славы примет престол в мире. Это чудное и славное царствование Господа Иисуса Христа, который явится во славе, когда враги его падут к подножию ног его. Полезно помнить, что во второй части книги не упоминается время, когда пророчество было произнесено, как это наблюдается в первой части книги Захарии. Но в нем открывается великий план Божий для Израиля, связанный с личностью Иисуса Христа. Упоминаются там слезы и сокрушение народа израильского. Грядет время, когда Господь остаток этого народа пробудит от духовной спячки, и он увидит свои великие согрешения пред Господом Иисусом Христом, которого они отреклись и отдали на страдание. И они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, как скорбять о первенце. Захария 12 глава 10 стих. А теперь рассмотрим слова Захарии, которые он произнес во время постройки храма. Первая глава с 1 по 6 стих содержит вступление в книге, открывает нам, кто был Захария, а затем следует обратиться к писаниям Ездры и Неемии, 5 главе 1 стиху и 12 главе 16 стиху. Из этих мест Библии видно, что Захария и Агей пророчествовали в то же самое время, а также, что Захария был священнического рода и был призван стать пророком. Особой характеристикой его книги являются слова «Господь Саваоф», «Господь сил небесных». Они произнесены пророком в этой книге не менее 50 раз и имеет связь с правлением Божиим своим народом. Эту теократическую форму правления Израиль отверг, когда потребовал себе царя, как у других народов. Первая книга Царств, 8 глава, 1 стих. В Пятикнижии эти слова не наблюдаются. Пророки Исаия, Иеремия и Захария в особенности начали возвещать это имя Божие «Господь Саваоф». Не потому ли, что снова его правление вернется на землю, когда воцарится Господь мира, Мессия, Христос Иисус? Воистину, всемогущий Господь является владыкой земли и всех миров. Захария видел Бога Вседержителя в видении, грядущего с силами небесными и земными, совершить свой совершенный план и волю свою. Но положение в Иерусалиме Иудеи в дни пророка было весьма печальное. Вокруг него руины, опустошение из-за войн, посетивших его народ. Небольшая группа верующих, возвращенцев иудеев, была под чужим владычеством, пользуясь разрушением, разрешением восстановить храм. Но им хотелось видеть всю страну цветущей и свободной от языческих владык. О, как они нуждались в ободрении и надежде, что их желания будут исполнены, их заветная мечта осуществится. Агей и Захария будили народ из литургии. Храм строился медленно. Как мы уже говорили, люди заботились больше о своих жилищах, а другие допускали мысль, что это придет чудесно. Слава Божия и Царство Его придет. Им не было понятно, что эти пророчества относились к далекому будущему. Все же вера их окрепла, и храм был построен. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся каждый день, но нас твердо держит Господь.

Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в 1 главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги «Плач Иеремии».
1: Глава 3. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготой, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою. Камнями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, превратил меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневною песнею их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою, бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливают око мое о гибели дочери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал, погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил, «Не бойся». Ты защищал, Господи, дело души моей. Искупил жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою. Рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из-поднебесной. Глава 4. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудой, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. А дочь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дочери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом, счастливее умерщвляемых голодом, потому что эти истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа моего. Свершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь! Нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь! Сторонитесь! Не прикасайтесь!» И они уходили в смущении. А среди народов говорили: «Их более не будет. Лицо Господа рассеет их. Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас, а они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду нам в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господен, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили: «Под тенью его будем жить среди народов». Радуйся и веселись, дочь Эдома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша. Напьешься до пьяна и обнажишься. Дочь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя. Но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, дома наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью для жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юношей берут к жерновам, и дети падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. Оттого-то изнывает сердце наше. Оттого померкли глаза наши. Оттого, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки. Престол твой в род и род. Почему совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви, мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Откройте, пожалуйста, ваши Библии на второй главе книги «Притч». Это замечательная книга Ветхого Завета. Она принадлежит к поэтическим книгам, но эта книга полна великих поучений о Христе, Господи Спасителе. Сегодня мы начинаем рассматривать вторую главу этой книги «Притчи». Я надеюсь, что вы уже почувствовали ценность этой книги. Она не есть сборник каких-то случайных изречений, красивых изречений, нет, друзья, но она передает связанную нитями мысли историю. Мы уже видели зов к молодому человеку, чтобы он стал мудрым человеком. Черпая из источника мудрости, он обогатится познаниями. Начало этого пути мудрости, совершается в его родном доме. Он принимает наставления доброго отца и матери. Уже в дошкольном возрасте, в христианской школе, он приготовляется к будущей степени доктора философии или богословия. Тогда оно принесет ему пользу, друзья, если мы можем так выразиться. Но все же, друзья, начало мудрости – это страх Господень, о чем мы уже довольно подробно говорили раньше. Путь к познанию Господа ведет нас от Слова Божьего к познанию Его истины, потому что через Слово Божье мы получаем веру, веру живого Господа Бога. Многие люди говорят, что для понимания Слова Божьего необходимы способности, быстрый ум, талантливость и так далее. Но такие понятия далеки-далеки от истины. Я не раз слышал, и вот совсем недавно, разговаривая с молодым человеком, он мне говорил, что он еще не дорос, чтобы читать Библию. Друзья, радиослушатели, это печально, ведь Библия дана именно для этого, чтобы человек мог понять истину Божью, он должен ее читать, он должен ее изучать, исследовать, и тогда, конечно, получит истину, получит веру. Но если вы никогда не будете читать, и вы будете думать всю жизнь, что вы не доросли, тогда вы никогда не получите этого Божьего благословения. Бог не говорит, что такие условия являются самыми важными. Человеческих условий очень много. Нужно прислушаться к тому, что говорит Библия. Это важно. Вторая глава именно указывает на то, чтобы молодой человек искал волю Божью и изучал Его Слово, чтобы он волю святую Бога применял к своей жизни. Он не должен быть легкомысленным на своем жизненном пути, но в поисках мудрости и знания открывал бы сердце для наставлений Божьих, исходящих из Его Слова. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, друзья, как начинается вторая глава. Снова и снова автор книги говорит к молодому человеку: «Сын мой». Вы видите, друзья, сколько раз повторяется именно это слово или эти слова: «Сын мой», «Сын мой». Конечно, это касается и к дочери, друзья радиослушатели, к любому молодому человеку. И мы уже говорили, что Он дает ему ответ. Мальчик вырос дома, теперь он юноша, вступает на жизненный путь. Мудрый человек дает ему советы. «Сын мой, если ты сохранишь при себе заповеди мои», говорит второй стих. Друзья, посмотрите на слово «сохранишь». Это чудное, важное, интересное слово «сохранишь». Оно подсказывает мысль, что молодой человек должен прятать при себе эти заповеди как драгоценность. Слово Божье подобно нашим драгоценностям, которые мы старательно сохраняем. Слушайте, не закрывайте ушей ваших. Слова эти пройдут через вашу голову, но они войдут в сердце ваше. И когда вы достигнете сердца этих размышлений о помощи Слова Божьего, вы получите понимание и знание духовной сущности, друзья. Молодой человек еще не закончил этого урока. Послушайте, что говорит третий стих и далее. Мы читаем здесь во второй главе из книги «Притч Соломона». «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Какие важные слова, друзья радиослушатели, для каждого человека. Апостол Петр когда-то говорил, чтобы мы искали, как младенцы, чтобы мы возлюбили, как младенцы, чистое словесное молоко, которое есть в самом деле Слово Божье. Когда младенец чувствует голод, он дает об этом сразу же знать матери. В духовном отношении я замечаю среди молодежи большое желание изучать Слово Божье. Они приносят на собрание Библии и приносят даже тетради для записи слышанного ими от объясняющих Слово Божье. Я, друзья, проповедовал во многих городах нашей страны и с радостью замечал влияние Святого Духа. Многие имеют жажду слышания Слова Божье. Как жаль, что многие люди тоже, особенно старшего возраста, уже не обращают внимания на Слово Божье. Они думают, что они уже знают Слово Божье достаточно. Ошибаются, друзья, ошибаются. Они даже не имеют своей Библии при себе, чтобы изучать ее. «Если будешь призывать знание», стих 3. Какое это знание, друзья? Страх Божий является его началом. Я уже говорил об этом. Бывают протесты в университетах. Я приветствовал бы движение среди студентов, которые носили бы плакаты перед началом учебного года с надписями на них. «Мы желаем настоящего знания» вместо пропаганды, которую профессора провозглашают нам. «Пора иметь перемену в направлении программы. Мы желаем прийти к наиболее главной сущности знания. Мы хотим знать истину». Друзья, слово третьего стиха содержит мысль. «Если возвысишь голос, призывая знание, тогда получишь, конечно, благословение». А в четвертом стихе сказано, что его следует старательно искать, как это делают золотоискатели. «Если будешь искать его, как серебра». В нашей стране есть долина смерти. Там, в прошлом веке, многие люди находили серебро при больших трудностях, даже умирали там. Видимо, поэтому и назвали эту долину «долина смерти», потому что там многие и многие погибали. Искание сокровищ в Слове Божьем связано с самопожертвованием и с большим старанием. Стих 5, друзья, подтверждает мою мысль, что результат старательного искания Слова Божьего принесет благословение и силу духовную. Написано здесь ясно и четко: «То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Многие верующие любят размышления молитвенного характера. Это хорошо. Но это еще не все. Необходимо идти в глубины Слова Божьего, копаться глубоко, как шахтеры идут вглубь залежей, чтобы найти именно то, что они ищут. Тогда вы будете знать Слово Божье, а не только переживать приятные чувства молитвенных собраний. Это еще недостаточно. Это хорошо, я повторяю, но это еще недостаточно. Об этом я откровенно говорил моим студентам везде, где я преподавал и преподаю Слово Божье. Берегите время для изучения Слова Божье. Обратите внимание, друзья, на вторую главу притчей. Правда, в ней ничего не сказано о молитве. Об этом учат другие места Библии, да. Но, помолившись, не кладите Библию под подушку перед ночным отдыхом. Знание книги Царств или Паралипоменон не придет этим путем. Необходимо проявить усилие в изучении. Друзья, если вы хотите получить благословение, вы должны приложить усилия. Один будущий проповедник и семинарист говорил так: «Эта книга такая сухая, я должен написать о ней что-то для экзамена». И вот он имел в виду одну из книг Библии. И вот профессор ответил ему тихо: размягчите ее потом вашего прилежания при изучении, и вы будете тогда рады, и она станет не сухой, а благословенной». И в самом деле, друзья, это так. Мы должны молитвенно подходить к Слову Божьему, мы должны с усилием брать то, что скрывается, так сказать, за самим Словом, или же в самом Слове, друзья. Мы должны именно с искренностью, с молитвой и с усердием изучать Библию, и тогда получим благословение. Заметьте, что сказано в 6 стихе этой 2 главы книги притч Соломона: «Ибо Господь дает мудрость». Все, друзья, все, что нам следует делать, это просить Его о даровании мудрости и понимания Слова Его. Вы помните слова: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его». Как мы получаем эти дары, друзья? Как? Через служение Святого Духа. Он наш Учитель. В молодости я пережил эту радость познания, что Святой Дух открывает нам глубины Слова Божье. Многие верующие не имеют научной степени в богословии или философии, но они дивно научены Святым Духом Божьим, этим глубинам Слова Божьего. Вспоминаю, что даже Лев Николаевич Толстой говорил, что простой мужик, который знает Слово Божье, намного вдохновеннее объясняет истины, чем великий философ. И в самом деле это так. Я помню одну простую женщину-христианку. Ее Библия была старенькая, но весьма дорогая для нее книга с пометками, ссылками на другие места Священописания и так далее. Когда она начала говорить со мной после библейского урока, я был поражен ее любовью к Слову Божью и знанием его. И она была, вы знаете, негритянка с совсем маленьким, никчемным, так сказать, образованием. Но она была, друзья, она была покорна Духу Божью, и Он научил ее многому. Он дал мудрость свыше, друзья. Я хочу сказать, что сегодня мы живем в иные времена, когда Слово Божье в некоторых странах вообще не принимается, в других странах оно уже как бы вообще неприменимо. В третьих странах

0: какими-то комментариями, с какими-то уроками. Слушатели, как важно быть именно на таком пути, на пути изучения, исследования Библии. Господь дает мудрость, 6 стих говорит ясно, дает мудрость и дает тем, кто в самом деле ищет эту мудрость. Приносит радость моему сердцу, друзья, когда я вижу, как люди обращаются к Богу через Слово Его. Я признаюсь, что Дух Святой учит и меня. Я в этом нуждаюсь также, друзья. Я нуждаюсь в водительстве через Дух Святой и Его Слово. Как это чудно! Иногда мне кажется, что я в начальном классе какой-то библейской школы. Где же Господь учит Слову Своему? Он указывает на стезю спасения, на охрану ее своей благодатью и милостью. Он щит на этом пути правды. Стихи 7 и 9. На пути непорочности во Христе. Написано, тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Друзья, Он сохранит святых, отделенных от зла, как я всегда говорю, потому что именно это слово и говорит о отделении от зла, которые избрали Его путь. Это не случайное явление, а Его предвечный план спасения человечества, друзья. Печально наблюдать в наше время, что только немногие руководители стран мира, судьбы которых зависят от них, смиренно идут за Богом или ищут помощи и мудрости от Бога. О, если бы они пришли к Господу, друзья, и могли бы руководиться Его Словом, как бы изменилась бы страна? Господь в самом деле помощник в бедах и трудностях. Нужно идти к Нему. Как это было и во времена древние, так и сегодня. Друзья мои, часто я слышу или читаю в письмах ко мне, мы рады, что вы держитесь истины. Но я должен сказать, что истина держит меня, друзья. В последние времена этого века появляются многие пустые глашатаи, ложные учителя. Они ведут в заблуждение многих. Я не хочу быть одним из них. Мы нуждаемся не в психологии, не в философии, а в простом слове о пути спасения и познания Слова Его. 10 по 12 стихи говорят нам, «Мудрость войдет в сердце твое, рассудительность будет сберегать тебя от пути злого, от говорящего ложь, от путей тьмы». Да, друзья, будьте в послушании Слову Божью, оно сохранит вас.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Подходит к своему завершению 20 век. Как говорится, развитие человеческой цивилизации достигло небывалых вершин. И не только в сфере научной или технической, в социальной также. Моральный кодекс каждой страны защищает права ее граждан. И чем сложнее и многограннее становится отношение между людьми, тем все большим количеством новых параграфов пополняется этот кодекс. В связи с этим все большим престижем в современном обществе пользуется юриспруденция. Прокуроры, адвокаты, судьи вершат судьбы других людей. Кто хоть раз в жизни присутствовал на суде, тот помнит трепет, бегущий по коже, когда звучит фраза «Встать, суд идет!» И судья ровным голосом зачитывает приговор. Но и судьи далеко не совершенные люди. Они также могут быть нарушителями закона, становясь сами подсудимыми. Поэтому в этом смысле главным судьей является закон. Вот так получилось, что закон создали люди и сами ему подчиняются. А может, все же не люди создали моральный закон человечества? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нас долгие годы учили, что человечество прошло свой путь длиной в миллионы лет от первобытно-общинного строя до существующей сейчас цивилизации. И законы, естественно, становились совершеннее вместе с ростом сознательности человеческих существ. Но знаете ли вы, что еще на заре человечества, много веков до нашей эры, люди имели закон? И этот закон не нуждался в дополнениях или поправках. Этот закон был совершенен, потому что он был дан самим Богом. Над созданием его не сидели старейшины народа. Бог, явившись в облаке и громе на горе Синай, сам продиктовал закон, по которому нужно жить человечеству. А Моисей, один из руководителей израильского народа, записал Божьи слова. В тот момент весь народ в страхе стоял у подножья горы. Картина была намного величественней, чем сейчас, когда судья, облаченный в мантию, произносит приговор, выработанный на основе закона, который некогда людям дал сам Бог, их Творец. Ведь, по сути, тот данный Богом закон используется и сейчас со всевозможными дополнениями и поправками, но основа его осталась прежней. Ведь не пришло бы в голову первобытному человеку вдруг так ни с того ни с сего, что убийство – это грех. Это Бог сказал, что убивать – грех, что воровать – грех. А люди это развили уже в сложную систему параграфов и пунктов. И поэтому, чтобы жить, не нарушая морального кодекса любой страны, достаточно знать Божий закон. И сегодня доктор Мак Ги продолжит изучение ветхозаветней книги «Исход», в которой подробно описан данный Богом закон. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Давайте посмотрим, как откровение, полученное от Бога, повлияло на израильтян. Бог дал детям Израилевым моральный кодекс, а именно 10 заповедей. Однако закон – это не только моральный кодекс. Богу предстоит еще дать им ту часть закона, которая регулирует социальные отношения. Бог также даст им подробные указания о строительстве жертвенника из скинии. Подробно о служении в скинии мы узнаем из книги Левит. Все это является неотъемлемой частью закона. Однако давайте будем читать 20 главу книги «Исход» дальше, 18 и 19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Когда израильтяне увидели громы и молнии, они испугались и отошли от горы». Далее 20 стих. «И сказал Моисей народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Закон выдвигает очень жесткие требования. Закон Господа совершенен и требует совершенства от нас. И если вы хотите спастись законом, то вам придется быть совершенным, иначе вам не спастись. И я благодарен Богу за то, что Он своей благодатью может спасти такого несчастного грешника, как я. Благодать раскрывает нам доброту и благость нашего Бога. Прочтем стихи с 21 по 23. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: „Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе“». Важно понять, почему Бог явился детям Израилевым именно в таком виде. Очевидно, Бог хотел дать им ясно понять, что Он – Бог живой. Не забывайте, ведь они выросли в Египте, где их окружали идолы. Они оставались идолопоклонниками, как мы еще убедимся. Они действительно поклонялись не Творцу, а Творению. И сейчас Бог подошел так близко к народу Израилеву, как Он еще никогда не подходил. Далее мы прочтем об указаниях, касающихся жертвенника. Бог уже дал Израилю 10 заповедей. Теперь Он дает указания по сооружению жертвенника. Жертвенник является прообразом креста и крови, пролитой Христом. Жертвенник израильтяне соорудили еще до строительства скинии. Везде, куда они ни приходили, они сооружали такие жертвенники. И только когда была возведена скиния, они построили жертвенник, который можно было переносить. Я читаю 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Заметьте, что здесь ничего не говорится о принесении жертвы за грехи. Здесь мы читаем о мирной жертве, которая необходима для примирения человека с Богом. Мирная жертва означает, что Христос добился примирения людей с Богом своей кровью, пролитой на кресте. Что касается всесожжения, то оно свидетельствовало о высоком достоинстве Христа и Его способности спасать людей. Жертвенник делался из земли. На нем израильтяне должны были приносить всесожжения и мирные жертвы. Указания о жертвах за грехи и преступления были даны израильтянам позже. Прочтем 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Стих этот содержит очень важную истину. Бог хочет, чтобы израильтяне делали жертвенник из простых камней и ни в коем случае не обрабатывали их. Вполне возможно, что каменщик захотел бы сделать жертвенник привлекательным и как можно более красивым. Но нет, как только к камню прикоснется орудие каменщика, он оскверняется. Бог отвергает такой жертвенник. На сегодняшний день мы далеко ушли от простой обработки камней в наших церквях. Мы теперь считаем, что все, что связано с поклонением, должно быть невероятно красивым. Нам нужна приятная музыка, таинственный полумрак и прекрасные изображения. Проповедь, по нашему мнению, должна быть величественной и блистать риторикой, и мы уже пожинаем плоды такого отношения к поклонению. В результате наши церкви пустеют, Собственно, нет ничего плохого, если помещение, где мы поклоняемся Богу, выглядит красиво. Я ничего не имею против полумрака, красивой музыки и витиеватых речей. Но когда из-за всего этого не видно Христа, когда отвлекается внимание от Господа, который умер на кресте, вот тогда это действует против Бога. Богу это не угодно. Вспомните, как апостол Павел, придя в Коринф, обнаружил, что коринфяне были настроены очень философски. Языческие священники многословно и витиевато пытались объяснить и оправдать все грехи коринфян. Эти второсортные философы желали спорить и дискутировать. Они стремились казаться очень мудрыми и знающими. В результате среди коринфян царил полный разброд. Ту же самую картину Павел встретил и в Афинах, и он резко выступил против, возвестив центральную истину христианства. В его первом послании к Коринфянам во 2 главе 2 стих мы читаем: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья мои, если церковь не проповедует Иисуса Христа и притом распятого, то мне совершенно все равно, насколько высок купол в этой церкви, насколько громко в ней звонит колокол, как прекрасно помещение, как красива музыка или как умен и образован священник. Это уже не церковь, и это место осквернено. Прочтем теперь 26 стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Многим нравится, когда к алтарю ведут красивые ступени. Это очень удобно. Однако в те дни люди носили длиннополые одежды, а значит, чтобы взойти по ступеням, человеку пришлось бы поднимать полы своей одежды и таким образом открывать свою наготу. Но Бог говорит: «Я не хочу видеть твою наготу. Все, что напоминает о плоти, Богу не нужно». А сейчас я хочу поделиться своими личными ощущениями. Бог ненавидит все плотское, что я делаю. Бог отвергает любое проявление плоти во всем, что связано со служением Ему. И мы здесь должны быть очень осторожны. Мне не нравится, когда люди видят только проповедника и не замечают того, кого этот проповедник представляет. Мне лично не нравится, когда мне кто-то говорит, что моя проповедь была прекрасной. Больше всего я не желаю произносить прекрасных проповедей. Я хочу проповедовать о прекрасном Спасителе. И я хочу, чтобы люди, услышавшие мою проповедь, воскликнули: «Как прекрасен Христос!» За то время, что я служу священником, мне делали мало настоящих комплиментов, но один я все-таки хорошо запомнил. Еще студентом в Джорджии я проповедовал в церкви, которая находилась на склоне холма. Однажды утром после проповеди все вышли из церкви, кроме одного деревенского мальчишки. На нем были желтые сапоги с застежками, и он, очень стесняясь, все никак не решался подойти ко мне. Когда он все же подошел, то я увидел, что в глазах у него слезы. Он взял меня за руку и сказал: «Я и не знал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но от волнения не смог, повернулся и вышел из церкви. Сегодня эта церковь находится в центре города, а тогда она стояла в самом центре хлопкового поля. Я смотрел на этого мальчишку и говорил себе: «Боже, дай мне проповедовать так, чтобы люди понимали, как чудесен Христос». Это был настоящий комплимент. Таких я слышал очень мало. Плотские проявления не нужны ни в служении священников, ни в служении проповедников, ни вообще в церковном служении. Мы должны проповедовать только Иисуса Христа, и притом распятого. Теперь мы переходим к изучению 21 главы книги «Исход». В ней говорится о законах, которые действуют в области социальных отношений. Эта часть закона очень важна, потому что все израильтяне были рабами в Египте. Прочтем 1 и 2 стихи. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Из этих двух стихов ясно, что израильтяне никоим образом не могли навсегда превратить своих соотечественников в рабов. Прочтем далее стихи с 3 по 6. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Этот замечательный закон постановляет, что после 6 лет рабства человек может идти на свободу. Если он был женат, когда стал рабом, то он может забрать и свою жену. Если он женился во время рабства, то есть взял в жены рабыню своего хозяина, то через 6 лет он может уходить. Однако она по-прежнему останется в рабстве у своего хозяина. Человек этот мог, однако, если он очень любит свою жену и своего хозяина, остаться в рабах по своей воле. Если он решит остаться, то хозяин должен был проколоть ему ухо шилом в знак того, что он будет служить хозяину всегда. Здесь перед нами снова чудесным образом предстает Христос. Он пришел на эту землю и стал человеком, таким же, как и мы. А мы все были рабами греха. Он мог уйти отсюда свободным, вернуться на небеса, на свое божественное место, не проходя через врата смерти. Ему не нужно было умирать на кресте, но он по доброй воле пришел на землю и принял человеческий образ. В 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам говорится: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А в стихах с 7 по 9, 39 псалма говорится: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Данные стихи говорят о Христе, что подтверждается стихами с 5 по 9 и с 10 главы послания к евреям. Все обетования сбылись и совершились тогда, когда наш Господь пришел на землю. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Далее в послании к евреям сказано: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Христос сошел на землю в образе его братьев, и он не захотел уходить на небо без нас. Он мог уйти, не умирая, но он сказал: «Я люблю мою невесту церковь, я люблю людей, хотя они и грешники». Он покорился Богу даже до смерти и смерти крестной, чтобы искупить нас из рабства греха. И вот здесь, в 21 главе книги «Исход», сразу после повествования о 10 заповедях, перед нами возникает прекрасный образ Христа. Далее, в 21 главе, мы находим заповеди о телесных повреждениях. Начнем с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, тот будет предан смерти». Этот стих был основанием для смертной казни у израильтян. Некоторые считают, что заповедь «не убивай» означает, что государство не имеет права на смертную казнь. Народ Израилев, однако, мог предавать убийц смертной казни. Прочтем 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». В палестинской земле было 6 городов для убежища, где люди, совершившие непредумышленное убийство, могли найти спасение. Позже мы еще поговорим об этих городах-убежищах. Прочтем теперь 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его насмерть». Если человек совершит предумышленное убийство, то он должен быть казнен в любом случае. Если же человек убьет другого в целях самозащиты, то казнить его нельзя. И далее 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Так Бог защищает семейный очаг. Прочтем 16 стих. «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Этот стих – свидетельство тому, что Бог не приемлет рабство, несмотря на то, что в то время рабство было распространено повсеместно. Прочтем теперь стихи с 17 по 19. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». Другими словами, если кто-то нанес телесные повреждения, не приведшие к смерти, то этот человек должен оплатить пострадавшему все убытки и потерянное время и расходы на лечение. Все вышеупомянутые законы, а также законы, о которых говорится в оставшейся части 21 главы и в главах с 22 по 24 книги «Исход», составляют сегодня основу правовой системы любой цивилизованной нации. А в 24 и 25 стихах подводится итог. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». В этих двух стихах формулируется принцип и закон взаимного соответствия проступка и наказания. За преступлением всегда должно было следовать соответствующее ему наказание. Но, слава Богу, наше спасение не зависит от соблюдения закона. Господь Иисус Христос всегда готов своей благодатью спасти нас. Далее в Писании идут законы о собственности. Сегодня некоторые философы усиленно разбирают вопрос, что есть добро, а что зло. Некоторые из них утверждают, что понятия добра и зла относительны. Я как-то обсуждал этот вопрос с одним профессором колледжа, атеистом. Он утверждал, что добро и зло весьма относительны, и, по его мнению, его и мои представления о добре могут очень сильно отличаться друг от друга. Он спросил меня: «На чем вы основываете ваши догматические утверждения?» Я ответил: «На Слове Божьем». И объяснил ему, что у меня такая же человеческая природа, как и у него, что я готов уступить по некоторым вопросам, но Господь, тем не менее, дал мне закон, который я должен соблюдать. И этот закон, что интересно, произвел на свет общество, которое вполне можно назвать правовым и справедливым. Законы, которые излагаются в главах с 21 по 24, непосредственно и тесно связаны с нашим бытом. Вообще-то читать их все равно, что читать какой-нибудь кодекс или телефонную книгу. И тем не менее, большинство наших современных законов основаны именно на этих принципах. Я очень рад, что Слово Божье говорит «не убивай», защищая тем самым меня и мою семью. Я также очень рад, что Библия говорит «не кради», защищая то немногое, что у меня есть. Ведь все эти законы необходимы, чтобы поддерживать порядок в нашем обществе. В следующей передаче мы продолжим разговор о законе.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Безотказное сердце. Ваше сердце совершает около 100 тысяч ударов в сутки. Это более 36 миллионов ударов в год и 2,5 миллиарда ударов за жизнь. Если предположить, что средняя продолжительность человеческой жизни составляет 70 лет, здоровое сердце стучит без перебоя вне зависимости от того, спит человек или бодрствует. Когда активность организма повышается, сердце ускоряет свое биение, чтобы поспеть за изменением потребностей организма. Просто удивительно, говорят врачи, до чего точен и верен сердечный ритм. Но при этом даже самое здоровое сердце может иногда сбиваться с ритма, и это совершенно нормально. Иногда этот сбой заметен, но чаще всего нет. Врачи утверждают, замирание сердца – это всего лишь преждевременное сокращение сердечной мышцы. Из-за этого пауза перед следующим ударом кажется нам слишком долгой. Точность непрерывного сердечного ритма, напоминающая часовой механизм, контролируется встроенным шагометром. Это синусно-предсердечный узел, группа клеток верхней правой части сердца. Исследования показали, что каждая клетка сердца способна слать электрические сигналы, необходимые для производства сердечного ритма, в случае, если синусно-предсердечный узел откажет. С помощью сложнейших компьютерных моделей ученые лишь приблизились к пониманию электрической активности сердца. Сердце человека – это не только насос, как считали раньше. Это еще и компьютер, и регулятор. И каждый удар этого чудесного биологического механизма славит Бога, который его создал.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему».

Он говорит, всегда то, что говорит Иисус Христос, гораздо выше, гораздо труднее достигается. И казалось бы, зачем поднимать еще вот эти требования, зачем усложнять жизнь, когда народ, который жил под законом, и так не смог достичь того, что требовал закон. Наверное, логичнее было наоборот ослабить эти требования, сделать их несколько облегченными, может быть, какой-то такой вариант познания Бога для новичков какой-то сделать, для тех, кто только пробует стать богобоязненным человеком. Но на самом деле у Иисуса Христа была причина, почему Он подходил к жизни именно так. Почему требования Иисуса Христа, они нисколько не уменьшаются. То есть Его святость, она никогда не разбавляется. Не бывает такой святости, которая немножечко подпорчена грязью, немножечко подпорчена человеческим каким-то грехом или человеческими желаниями поставить себя выше и утвердить себя, утвердить свой эгоизм. Когда мы говорим о том, что происходило тогда во время Неемии, мы наблюдаем проявление одного из великих благословений, которое Бог дал людям, которые Его познают. Это благословение называется покаяние. Действительно, ни одного из нас нет здесь сидящего, который свободен был бы от греха. Но у нас есть это право, этот инструмент, этот канал, дорожка к Богу, которая постоянно остается открытой. До того, как мы откроем книгу Неемии, я хотел бы вместе с вами посмотреть два стиха из первого послания Иоанна, первая глава. Иоанн так описывает реальность христианской жизни, жизни человека, который познает Бога. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В этих текстах Иоанн говорит о том, каким образом Бог устроил поддержку наших взаимоотношений с Богом. Дело в том, что когда человек познает Бога, когда он встречается с Богом, когда он рождается свыше, он не освобождается от тела греховного, он не освобождается от того мира, который окружает, он не освобождается от действия лукавого, который искушает постоянно. Таким образом, человек сталкивается с такой реальностью, когда он, имея хорошие желания, имея добрые стремления, может быть, сделав несколько таких добрых шагов, где-то в какой-то ситуации спотыкается. Где-то, может быть, даже падает, где-то обнаруживает себя в положении, в котором он очень не хотел бы себя видеть. Вот именно для этого предусмотрено это спасительное средство, которое называется покаяние. Когда мы рассматриваем книгу Неемии, рассматриваем то, что там происходит, мы рассматриваем глобальные события, то есть события, касавшиеся всего народа. А точнее, как мы говорили несколько наших собраний тому назад, что касаясь всего народа, речь идет о каждом человеке, о многих людях. То есть многие-многие люди, которые составляли из себя народ израильский на то время, они пережили вот это состояние, которое называется возрождение. Они пережили вот эту трансформацию от состояния беспечности, безразличия, от состояния подавленности, рабства в состояние знания Бога, в состояние жизни, наполненной Божьим присутствием. Как мы уже говорили, одной из причин, почему это состояние стало реальностью для них, является покаяние. Всякое истинное покаяние основано на Слове Божьем. То есть, что такое покаяние? Покаяние – это когда человек осознает себя виновным и просит прощения. Когда он понимает, что то, что он делает, неправильно. Здесь, естественно, возникает вопрос, относительно чего мы сравниваем то, что мы делаем, правильно это или неправильно. Так вот, покаяние в народе израильском во времена Неемии, оно началось с той ситуации, когда народ читал слово, когда Ездра, священники, левиты собрали весь народ, и они читали слово. Долго читали, разъясняли, толковали. И вот когда люди увидели,

0: увидели слово, и когда они увидели себя на фоне этого слова, они поняли, что они делают неправильно, что они живут неправильно, что они мыслят неправильно, что у них взаимоотношения неправильные. И поэтому, реагируя на слово, они пришли к необходимости покаяния. Они просто стали каяться, они просто стали сокрушаться сердцем, они просто стали приходить к Богу и просить у Него прощения, чтобы Он их восстановил. В жизни каждого из нас мы приходим в такое положение, когда мы понимаем иногда, что мы виноваты. Вопрос только заключается в том, что мы делаем, вот тогда, когда ясно, что мы виновны. Чаще всего человеческая привычка или наши человеческие методы заключаются в том, чтобы попытаться оправдать себя, найти других людей, которые виноваты. И как мы уже говорили о том, что эта попытка берет свое начало еще в Едемском саду, когда впервые Бог обличил человека, обличил Адама, и Адам сразу же, первое, что он сделал, он попытался переложить свою вину на Еву. Он попытался показать, что она виновата, и так как она виновата, значит, он не несет ответственности за то, что происходит, или за то, к чему призвал его Бог. Факт, овладеем мы искусством покаяния или нет, от этого факта зависит успех нашей жизни. Или вы поймете христианство, или вы будете действительно наслаждаться им, вы действительно будете чувствовать твердое основание, когда вы идете, независимо от того, что происходит. Смотрите, Бог не говорит, что Он сохранит от нас от трудностей. Бог даже не говорит, что Он сохранит нас от ошибок. То есть каждый человек, написано, нет человека, который делал бы, делал добро и не согрешал бы. Нет таких людей. Абсолютно все люди каким-то образом где-то соприкасаются с той ситуацией, когда им нужно каяться. Вопрос только заключается в том, что некоторые с желанием каяться, некоторые понимают, что в этом суть их жизни. Они хотят увидеть Бога, они хотят увидеть себя нуждающимся в Боге. Другие люди, они постоянно пытаются себя выгородить, они пытаются даже в своем сознании объяснить свои действия, каким-то образом показать, что он не настолько виноват, как это кажется на первый взгляд. Покаяние, которое произошло в народе израильском, оно было базировано, оно брало свое начало от того, что люди слушали слово, и того, что они приняли обличение, которое говорит это слово. Давайте посмотрим на то, из чего состоит покаяние. Во всяком случае, так, как оно происходило тогда, много-много лет тому назад, во время служения священника и пророка Ездры, и правителя Божьего человека Неемии. Во-первых, это покаяние началось с исповедания своих грехов. Так и написано в первом послании Иоанна, если исповедуем грехи свои. Исповедание греха – это значит назвать грех своим именем. Это значит признать его существование. Посмотрите, каждый из нас подвержен тому, что нам нужно покаяние. И мы находимся в таком состоянии, что нам нужно посмотреть на себя, и нам нужно увидеть наши собственные грехи и квалифицировать их. Не просто сказать «грешен, батюшка, грешен». Часто люди каются, и в результате не получают действия покаяния. Каются именно так вот, в общих таких словах, в общих фразах. Если и пришли в храме нужно покаяться, и нужно сказать что-то для того, чтобы каким-то образом наладить отношения с Богом, то лучше всего люди избирают такой путь. Они просто в общем говорят, что «да, Господи, прости». Или же, когда они говорят о том, что им нужно прощение, они говорят о том, о чем все другие люди грешны. Я как-то помню в Совете Церквей, когда мы были, много лет тому назад в России есть такая группа церквей, которая называется Совет Церквей. Это евангельские христиане и баптисты, не зарегистрированные. Там была хорошая практика. Это хорошая была практика один раз в год по-особенному смотреть на себя, смотреть на свое сердце, на свою жизнь, как-то попытаться очистить свою жизнь, стать ближе к Богу. На мой взгляд, это хорошо, когда мы в конце года проверяем себя, когда какие-то точки отсчета. Нам каждый день нужно проверять себя, но особенно в такие глобальные какие-то даты. Но со временем это хорошая традиция переросла в то, что людям нужно было всем вставать перед другими и признаваться в своих грехах, в своих ошибках. В общем-то, это превратилось в то, что все люди называли 2-3 греха, в которых все остальные виноваты. Ну, потому что, когда ты виноват в том же, в чем виноват остальные, тогда ты чувствуешь себя, ну, не совсем уж таким, совсем отсталым, не совсем грешным. Ты вроде бы и грешный, но, ну, и все же грешны точно так, как и ты. И все мы признались, и все, в общем-то, грешны, и всех Господь простил. Это не покаяние. Это не покаяние. Почему не покаяние? Потому что в нем нет глубокого осознания того, что я грешен. Помните вот эту картину? Помните фарисея и мытаря? Фарисей стоял в храме, он имел дело с Богом, но он заботился о своем имидже. Он смотрел вокруг, как он выглядит. Он смотрел на то, что ему сказать, какие фразы подобрать, как это сделать красиво, как это сделать так, чтобы он выглядел хорошо. Когда мытарь обращался к Богу, у мытаря были совсем другие задачи. Его волновал только один вопрос – он и Бог, и его грехи, которые стоят между ними. И поэтому все, что мытарь говорил, ему было без разницы, кто там вокруг. Абсолютно не было никакого дела. Почему? Потому что он не смел даже глаз поднять. Он только бил себя в грудь. Он видел себя грешным. Итак, покаяние начинается с исповедания грехов. Второе. Покаяние обязательно включает в себе признание Божьего величия. Мы подробно очень говорили в прошлый раз об этом. Если человек не осознал величия Бога, он никогда не осознает тяжести своего греха. Если мы не увидим святости Божией, мы никогда не поймем грязи, которую несет с собой наш грех. Если мы не увидим величия Божьего, мы никогда не поймем той низости, в которую поставил нас грех, в которую мы поставили себя в результате нашего греха. Вот почему есть такая простая схема. Очень простой путь. Мне иногда люди задают вопрос, вот что делать? Вот первый шаг, это все очень сложно. Бог действует, человек реагирует. Как вот этот первый шаг к Богу? Вот это стремление, которое у меня есть. В чем оно должно заключаться? В чем оно выражаться? Две вещи, друзья. Две вещи. Прежде всего, старайтесь видеть в своем сознании величие Бога. Так и написано, помните, первая глава послания к римлянам. Там написано очень ясно о том, что так как они не прославили Бога, познавшего Его, но обезумели в своих мудрствованиях. Они стали искать того, чтобы прославить себя, не сосредоточили внимание на себе. Это первая задача. Любое духовное движение, любой духовный рост, он всегда будет возможен только в том случае, если мы будем познавать Бога, если мы будем видеть Его величие, если мы будем наслаждаться Его присутствием, если мы будем понимать Его. В той же первой главе написано, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть Павел обращается и говорит, вы посмотрите хотя бы вокруг. Мы уже не говорим о Библии, мы уже не говорим о том описании Божьей личности. Посмотрите вокруг, посмотрите на себя, посмотрите на то чудо, с которым вы каждый день сталкиваетесь. И увидите там не себя, не законы природы, а попробуйте увидеть там Бога. Увидеть там Создателя, который стоит за всем этим. И увидеть Его для того, чтобы Ему поклониться, для того, чтобы преклониться перед Ним. Вот откуда возрождение. Вот где пробуждение начинается, вот где пробуждение наших семей, вот где пробуждение наших сердец, вот где пробуждение наших народов. Оно начинается с этой точки, когда люди начинают осознавать Бога, когда они начинают видеть то, что в жизни действительно все контролируется Богом, когда они вместе с апостолом Павлом могут провозгласить, ибо все от Него, им и к Нему, на одном выдохе сказать это. Следующий элемент покаяния заключает в себе исповедание своих грехов, признание Божьего величия и признание своей вины. Между этими двумя понятиями есть разница. Некоторые могут задать вопрос, а какая разница между исповеданием своих грехов и признанием своей вины? Есть небольшая разница. Дело в том, что одно дело – признать факт, что я что-то сделал неправильное. Другое дело признать себя ответственным за то, что ты сделал неправильно. Признать себя достойным наказания. Вы знаете, когда люди, о которых я рассказывал, признавались в грехах, в которых все остальные признавались, они в принципе рассчитывали на то же самое. Раз все в этом виноваты, значит наказание не будет такого уж сильного. А если будет, то всем понемножку. В этом человеческая уловка постоянно присутствует. У нас внутри, в нашем человеческой природе, в нашем сердце есть постоянное желание ускользнуть от ответственности. Это желание присутствует у детей, вы знаете, наблюдаете это, может быть, наблюдали в своей жизни, когда они постоянно, это их цель, это их задача. Вот точно так же это желание присутствует у взрослых. Именно поэтому мы не переживаем благословение Божие в покаянии. Потому что даже тогда, когда мы пришли к Богу, даже тогда, когда мы просим прощения, мы глубоко не осознали того, что мы виноваты. Давайте посмотрим, из чего состоит признание своей вины. Во-первых, оно заключается в том, что нам нужно признать, что мы нуждаемся в Божьей милости. Очень важная точка, дорогие друзья. Посмотрите, Неемия 9 глава 33 стих. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Давайте стих выше посмотрим, 9 глава 32 стих. «И ныне Боже, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас». Царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Дело в том, что когда мы говорим о нашей нужде, мы можем по-разному мотивировать нашу просьбу к Богу, почему Бог должен нам помочь. Когда человек приходит в покаяние, он приходит с нуждой, он приходит с тем, чтобы о чем-то Бога просить. С разными нуждами приходят люди. Когда люди приходят с нуждой о прощении, вот здесь есть только одно основание, только одна мотивация, которой нам нужно научиться, дорогие друзья. Это основание называется просить милости у Бога. Нам нужно понять, где-то глубоко в сознании, вот так, как это понимал народ израильский, посмотрите в этом 32 стихе. «И ныне Боже, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость». Как вы думаете, на что мы можем рассчитывать, когда мы приходим к Богу? Есть разные варианты, как люди представляют свой подход к Богу, свое приближение. Вот существует Бог великий, вечный, святой, сильный, всемогущий. И существуем мы, люди, которые в своей жизни, несмотря даже на то, что Бог нас спас, имеем такую особенность уходить где-то в сторону и делать какие-то вещи, которые мы сами даже знаем, что они неправильные. Они даже нарушают нашу человеческую мораль, а тем более они нарушают Божьи принципы нравственности и святости. И вот когда мы, попав в такое положение, когда мы приходим к Богу, на что мы можем рассчитывать для того, чтобы Бог нас принял? Здесь самая большая теология. Люди разные методы представляют, разные системы. Они говорят о том, что человек, он должен что-то иметь, он должен иметь какие-то силы, какие-то действия, какие-то заслуги, что-то должен принести к Богу. Мы не будем сейчас об этом говорить. Мы будем говорить только о том, что если вы придете к Богу, то перед Богом можно сказать только одно. «Господи, помилуй меня». Единственное, что Бог примет. Единственное. Что бы люди ни имели, какое бы богатство, каким бы замечательным человеком вы не были, насколько бы вы подвигов ни сделали, если вы придете к Богу и вы скажете: «Господи, прими меня, потому что...» Ваш номер не пройдет. Вы не поняли, кто такой Бог, и не поняли, что вы сделали. И не поняли покаяние, сути покаяния, силы покаяния. Покаяние в этом и заключается, что когда я прихожу к Богу, я вижу только одно. Я вижу себя настолько грешным, что помочь мне может только Божья милость. Между прочим, это очень интересное слово. Оно используется в Ветхом Завете много-много раз, несколько сот раз. Всегда, когда речь идет об отношениях людей, отношении их с Богом, всегда речь идет о милости. Еврейское слово «хесед», его по-английски переводят как «loving kindness». Это даже не совсем милость, это вот то, что в Боге сокрыто. Это то, что касается Его великодушия, это то, что касается Его готовности простить и принять. И когда мы приходим к Богу, во всяком случае, когда народ израильский пришел к Богу, он увидел только одно. Он увидел эту большую нужду в милости. Братья и сестры, если вы хотите действительно ощущать живительную силу Божьей благодати, если вы хотите иметь это удовлетворение в вашем христианстве, научитесь искать милости. Научитесь понимать, встаете вы утром, идете на работу, ищите Божьей милости. Приходите вы в какие-то обстоятельства, когда вам нужно иметь дело с людьми, когда вам нужно решать задачи, которые сложнее, чем вам кажется, что вы можете решить. Ищите Божьей милости. Не уповайте на себя, не уповайте на свои заслуги. Вы знаете, почему Бог ставит нас так часто в положение, когда нам больно? Когда мы в безвыходном положении? По одной причине. Потому что мы забываем искать Его милости. Потому что как только у нас стало что-то получаться, у нас крылышки расправляются, и нам уже кажется, что мы что-то можем. Что мы что-то из себя представляем. Вот почему такие люди, как Давид, казалось бы, который шел блестяще и замечательно, с самого первого момента, когда мы встречаем его на страницах Священного Писания, мы встречаем его с замечательным человеком. Человеком, который с детства подчинялся Богу, с детства был верен Богу. У этого Давида было несколько ситуаций, когда Бог допустил положение, в котором он возопил к Богу и сказал: «Господи, милости Твоей прошу». Я думаю, что вы, изучая этот отрывок, этот текст из книги Неемии, вы можете увидеть множество своих ситуаций в жизни. Когда в вашей жизни Бог допускал эти обстоятельства, в которых вам больше ничего не оставалось делать, как просить Божьей милости. И вы знаете, что это было самое благословенное время, когда вы эту милость получали. Почему бы ее не просить всегда? Почему бы каждый день не начинать с того, чтобы искать эту милость? Чтобы осознавать себя нуждающимся в Божьей милости. Осознавать себя, что у меня нет заслуг. У меня нет ничего, что я мог бы предъявить Богу и сказать бы: «Господи, ну ты-то вообще-то меня прими, конечно, но ты учтишь, конечно, что я принес. У меня есть какие-то заслуги в моем арсенале». Это не так. Это не так, и наше благословение будет заключаться в том, насколько ярко и сильно мы будем видеть нашу нужду в милости. Второе, то, что касается признания своей вины, заключается в осознании нашей личной вины. Что эта вина касается нас лично. Посмотрите этот 33 стих еще раз. «Во всем постигшем нас ты праведен». Потому что ты делал по правде, а мы виновны. Мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни. Обстоятельства, которые иногда трудно объяснить. Обстоятельства, которые нам кажется, могли бы случиться по-другому, если бы этот человек сделал не так. Иногда нам кажется, что если бы вот этот человек не сказал этого слова, тогда я бы не пришел к этой ситуации. И так далее. Мы приводим этих «если» очень много. Пример израильского народа, их отношение с Богом в данной ситуации показывает очень ярко одну особенность. Когда вы стоите перед Богом, вам лучше всего заняться тем, чтобы увидеть, что Бог абсолютно во всем праведен. 33 стих. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Программа
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Привет! Давай вспомним, как Даниил проявил твердость в своей вере. Когда ему и его друзьям угрожала смертельная опасность, он просто доверился Господу. И Бог открыл ему тайну сна Навуходоносора. Теперь Даниил мог рассказать царю о Боге и рассказать ему сон, который тот видел и забыл, и объяснить ему его значение. Слушай. Разгадка сна. Библия. Книга пророка Даниила, глава 2. И Даниил стал рассказывать Навуходоносору его сон. «Государь, твой сон говорит о будущем. Господь открыл мне его не потому, что я мудрее всех живущих, но чтобы ты узнал от меня, что должно случиться. В твоем сне ты видел огромного истукана, блистающего и сверкающего. У этого истукана голова была из чистого золота. Выше пояса он был из серебра, а ниже пояса – из меди. Ноги его были железные, а ступни – частью железные, частью глиняные. Покуда ты глядел на истукана, большой камень оторвался от скалы без содействия чьих-либо рук. Он ударил в ноги истукана и разбил их на куски. Тогда весь истукан рухнул и обратился в прах. И ветер унес эту пыль, и не осталось и следа от этого огромного истукана. А камень стал расти и рос, покуда не сделался великой горой, заполнившей собой всю землю. Навуходоносор в волнении кивнул головой. Все, что говорил Даниил, было правдой. Все это он видел во сне. Но сможет ли Даниил объяснить, что означал этот сон? «Теперь я объясню тебе твой сон», — продолжал Даниил как бы в ответ на невысказанные мысли царя. «Истукан этот подобен царствам мира. Ты, царь, подобен золотой голове, и твое царство самое великое и самое блистательное из всех. Другие, не столь благородные, которые будут после тебя, подобны другим частям истукана. Но сколь бы сильными и могучими они ни казались, ни одно из них не будет стоять вечно. А незаметный камень, который принялся расти и обратил в прах все царства, являет собою царство, которое воздвигнет Бог Небесный. Настанет день, когда будет поставлен царь над всею землею. Его царство вовеки не разрушится и будет расти, покуда не заполнит весь мир, и будет оно стоять вечно». Когда Даниил закончил свою речь, Навуходоносор помолчал, а затем произнес: «Истина! Велик и могуч твой Бог! Он достоин поклонения и служения Ему. Я знаю это, потому что ты единственный смог рассказать мне мой сон и открыть его значение». И царь возвысил Даниила и поставил его главным над всеми своими советниками. Троим его друзьям он поручил важные дела в разных частях огромной Вавилонской империи. Но Даниил оставался при дворе царя. Как ты думаешь, почему царю приснился такой необычный сон? Я думаю, что это для того, чтобы он узнал, кто такой Бог Даниила. Будь верен Богу. Тогда смертельная опасность может обратиться в большое благословение, как в истории с Даниилом. А то, что случилось дальше с Даниилом и его друзьями, ты узнаешь во время нашей следующей встречи. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: заставил ее побледнеть и схватиться за сердце. Женщина нашла Яна посреди большой лужи внизу улицы. Эта лужа образовалась после прошедшего недавно дождя. Ян забрел в нее и застрял в грязи. Стараясь вытянуть ногу, он падал в грязную воду лицом. Он снова вставал, снова пытался вытянуть ногу и снова падал лицом вниз. Так он мог захлебнуться. Женщина поспешила на помощь малышу, вытащив его из лужи. И хотя она знала Яна, но никак не могла узнать его в малыше с запачканным лицом. А малыша надо было отвезти к родителям. Тогда она спросила: «Как зовут твоего папу?» «Одя, то есть Володя», — ответил Ян. Сомнений больше не было. И она, взяв Яна за руку, отвела его домой к маме. Вскоре прибежала и соседка, которая взяла Яна на прогулку. Решив доделать некоторые дела, она оставила его поиграть во дворе. А Ян тем временем вышел в открытую калитку и пошел путешествовать. Его путешествие закончилось благополучно. Бог спас малыша, послав в нужное время на эту улицу женщину. Та пришла навестить свою старенькую маму. Книга пророка Ионы, 2 глава, 3 стих. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Пророк Иона знал причину поднявшегося на море шторма. Он знал, что Бог, которому он служит, так говорит с ним, с непослушным пророком. Он знал, что достоин наказания за свое непослушание. Но он знал и милосердие своего Бога, и потому молился ему. Как хорошо, если мы знаем, каков наш Небесный Отец. Тогда мы во всем стараемся подражать Ему, чтобы быть святыми, как свят Он. Тогда мы молимся Ему, а Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Тогда мы с радостью служим Ему, потому что хотим, чтобы Ему было приятно. Мы называем Бога Своим Отцом, потому что мы Его дети. Иисус сказал Ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Евангелие Иоанна, 14 глава, 7 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ой, ой, Белочка! Беги сюда скорее! Лапками своими перебирай поэнергичнее! Ой, к нам в заповедник какие-то странные гости пожаловали! Ой, такие в наших местах не водятся! Один из них с копытами, но не кабанчик. И хвост у него длинный, с кисточкой, но не лев. А вторая птица и такая яркая, точно лес золотой осенью.
1: Ну что ж, замечательно, кабанчик. Давай пригласим этих необыкновенных животных поучаствовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Пусть они о себе нам и нашим радиослушателям расскажут.
0: Ой, хорошо ты придумала, Белочка. Только ты уж сама их приглашай, а то я к этому с копытами сзади не подойду, мало ли чего.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях диковинная птичка. Птичка, расскажи нам о себе.
2: Очень приятно оказаться в вашем заповеднике. С чего бы начать рассказ? Я и мои родственники, которых насчитывается более 300 видов, живем в тропических и субтропических лесах земного шара. Но чаще всего нас можно встретить в Австралии и Южной Америке, в районе Амазонки. Мы относимся к наиболее легко узнаваемому отряду птиц, так как имеем очень яркое оперение. Обычно зеленое, нередко в сочетании с красным или синим цветом. Длина тела у самых маленьких из нас 10 сантиметров, а у самых больших достигает 1 метра. Питаемся мы фруктами, нектаром, семенами и орехами, которые мы можем разгрызать и размельчать благодаря сильной жевательной мускулатуре. Толстый клюв заканчивается широким и высоким надклювием в виде крючка, которое нависает над коротким подклювием. Благодаря такому массивному клюву, которым снабдил нас Творец, я могу не только разгрызать орехи, но и цепляться за ветки при лазании. Лапы у меня с сильными когтями. Первый и четвертый пальцы развернуты назад. У многих из нас имеются хохлы и длинные хвосты. Длинный хвост помогает мне маневрировать в густых зарослях. У меня и моих родственников хорошо развиты голосовые мышцы. Мы общительные птицы. Держимся обычно стаями и любим поговорить. При этом создаем ужасный галдеж. Но громкими криками мы также предупреждаем друг друга об опасностях. Гнездимся мы в дуплах, термитниках, расщелинах скал и обрывах. Крупные птицы кладут от 2 до 3 яиц, мелкие – от 5 до 8. Птенцы вылупляются после 2-4 недель высиживания, в зависимости от вида. Выкармливают птенцов оба родителя. Научившись летать, птенцы покидают гнездо. Однако часто нашим гнездом становится клетка, в которой люди держат нас как декоративных птиц. А знаете ли вы, что несмотря на такие условия, мы можем дожить до 70 лет? На свободе это почти никому не удается. Особый интерес человека к нам вызывает наша способность подражать человеческой речи. Некоторые из нас, благодаря хорошей памяти, могут запомнить до 800 слов. Это удивительная способность, данная нам нашим Творцом, отличает меня и моих сородичей от других птиц. Вы, конечно же, узнали меня? Правильно, я попугай.
0: Попугай? Ну и ну! И говорит человеческим голосом. Белочка, а вон тот с ноздрями твой, ты его и представляй.
1: Позвольте, дорогой гость, теперь узнать поподробнее о вас, а то нашему кабанчику ваши копыта покоя не дают. Расскажите о себе.
0: Белочка!
1: Чтобы вы меня не пугались, сразу замечу, я мирное животное. А в те времена, когда еще не было машин и поездов, большинство людей в Израиле пользовались мной для верховой езды. И для перевозки грузов использовали меня, а также запрягали в плуг для вспахивания земли. Я отношусь к домашним животным. Мои дикие сородичи, от которых я происхожу, песчано-серой окраски с темной полосой вдоль хребта. И пересекающие ее такой же полосой на лопатках живут в Африке. Они живут табунами. В поединках толкаются и кусают друг друга в шею и ноги. При нападении гиен, койотов и других хищников легаются копытами. К сожалению, их осталось очень мало, и потому они находятся под охраной. Наш Творец наделил нас выносливостью в работе, неприхотливостью в кормах и хорошей ориентацией. На меня можно навьючить груз до 80 килограммов, а в упряжи я справляюсь с грузом до 2,5 тонн. Особенно в условиях бездорожья и в горных районах я незаменим в перевозке грузов. Путь, по которому я однажды проходил, безошибочно найду и спустя много лет. Питаюсь я травой. Благодаря тому, что я могу длительное время обходиться без воды и пищи, я хорошо переношу путешествия по пустыне. Вследствие обезвоживания организма я могу перенести потерю веса до 30%. Зато в течение нескольких минут я могу выпить количество воды, составляющее 25% веса моего тела. Люди особенно ценят мою способность интуитивно определять и обходить плывуны, в которых можно утонуть в течение нескольких минут. Поэтому при каждом караване имеется один или два моих сородича. Эмоции мы выражаем движениями наших длинных ушей. Обращаемся между собой с помощью зрительных и звуковых сигналов, а также запахов. Но однажды мой предок мог даже общаться с человеком. Это один из двух случаев в истории, когда животное заговорило человеческим голосом. Удивительно было и то, что мой предок видел ангела Господнего с обнаженным мечом, а человек не видел его. Сам Бог использовал меня, чтобы открыть глаза моему хозяину, который был прорицателем. Эта история записана в Библии. Итак, кто я? Вы еще не догадались? Правильно! Я домашний ослик.
0: Ой, и чего это я этого длинноухого-то испугался? Осел он и в нашем заповеднике осел.

0: Дорогие ребята, правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, а ты наших гостей чаем не собираешься поить?

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаю вам все благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Три разных человека. Навал – жестокий, эгоистичный, глупый, богатый хозяин. Давид – эмоциональный, помазанный царь, но вынужденный жить в пещере, прятаться от Саула. Авигея – мудрая, проницательная женщина, но каждый из них видит свой выход из сложной ситуации.
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Проницательность Авигеи». Мы продолжаем работать над формированием характера, угодного Богу. И сегодня мы глубже посмотрим на историю Авигеи, Давида и Навала. У этой женщины есть чему научиться. Она сумела спасти своего мужа, не позволила Давиду совершить страшный грех и сделала все вовремя. Благодаря проницательности и мудрости Авигеи Божий план был реализован во всей полноте. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
2: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение Библии. Ветхий Завет, 1 книги Царств, 25 главы. Удивительно, что в Библии нам представлены многие истории жизни людей. И каждая из этих историй дает нам определенные уроки, наставления, как правильно поступать, как жить и как не делать. Бог учит нас через примеры. И сегодня мы прочитаем одну удивительную историю о поразительной женщине по имени Авигея. Господь даровал ей особую проницательность, мудрость, и эта женщина была гораздо мудрее своего мужа. Вот послушайте эту историю. Мы прочитаем из первой книги Царств, из 25 главы, с 1 стиха. Мы прочитаем почти всю 21 главу. Послушайте. «И умер Самуил, и собрали все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран, и был некто в Маоне, а имени его накормили, человек очень богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев?» Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы и мои, и воду мою, и мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоялись мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, в поле. Они были для нас оградою, и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому ему, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. И когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне добудут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это в сердце господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигей: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешил и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу. И вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигеи, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давидовы к Авигеи, накормил, сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. Аминь. Интересная поучительная история. Давайте мы вспомним исторической обстановки, когда была написана эта 25 глава 1 книги Царств. Давид, который спасает свою жизнь постоянным бегством от царя Саула. Саул царь, и он старше Давида, хотя Давид уже помазан на царство. Из этих двоих он достиг большей популярности у народа. Он победил великана по имени Голиаф. Но ужасная зависть руководила царем Саулом, и Давид спасается от царя бегством. Он скитается, и более 10 лет он был вынужден жить в очень скромных условиях. Он питается, чем придется, спит там, где получится, постоянно опасаясь, что царь Саул найдет его и убьет. Получилось так, что он пришел в одну пещеру и там обнаружил группу людей, которые были обижены, были должниками. Они убежали также от Саула, и они стали частью команды Давида. Они охраняли овец Навала. И после этого они ожидали, что Навал, по обычаю, заплатит за эту охрану. Но этого не получилось. Вы знаете, перед тем, как объяснить, что произошло с Навалом и Давидом дальше, я хочу немного остановиться на настроении Давида в тот момент. Давид был изнеможден. Он был истощен и изнывает от бездействия. Он устал постоянно бегать. Он голоден. Давид ощущает пустоту в своем сердце. Он ищет Божьего присутствия, защиты в эти дни своей жизни. Если вы мне не верите, то можете почитать книгу «Псалтырь». Давиду уже надоело спасаться бегством. Он носит грязную одежду, он раздражен. Давид близок к эмоциональному срыву. И в это время он ответственно служил Навалу, охраняя его стада, и заслужил благодарность, вознаграждение. Ну, давайте ближе познакомимся с 3 героями, с 3 главными персонажами 25 главы 1 книги Царств. Навал, Авигея и Давид. Ну, согласно 2 стиху, Навал человек очень богатый. У него 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих на кормиле. То есть этот господин, Навал, очень богатый хозяин скота. Из 3 стиха мы узнаем, что он был еще и очень жестоким и обладал злым нравом. И о его непростом характере мы читаем еще в 17 стихе. Вот послушайте, как говорит один из слуг Навала. «Итак, подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Да, это слова одного из слуг Навала, это свидетельство. И он говорит к жене Навала, Авигее. Вы представляете, вот такая комбинация качеств. Навал богатый, эгоистичный, несправедливый, жадный, лицемерный, да еще бесчестный. И к тому же у него было соответствующее имя. Навал, что означает глупец, безумец. И если человек обладает таким именем, то ничего хорошего это не предвещает. И глупец в Библии – это упорный, своевольный человек, который следует только своей воле, словно нет Бога ни на небе, ни на земле. И бывает такое, что имя совершенно не подходит своему обладателю. Но вот в случае именно с Навалом все совпало. Имя, означающее «глупец», полностью отражало суть этого человека. Даже его жена сама признается в этом, когда она встречается с Давидом. И говорит так, это в 25 стихе 25 главы. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним». Библия не приукрашивает людей, когда описывает их в Священном Писании, и описаны самые их некрасивые изъяны. И Навал — один из таких людей. Правда, о котором написано явно, и можно подумать, что у такого человека должна быть и соответствующая жена. И было бы логично, что такой грубый и жестокий и глупый человек нашел бы себе точно такую же жену. Но на самом деле все обстоит совсем наоборот. Если вы прочитаете то, что написано о жене Навала в Писании, то заметите, что это одна из самых дальновидных, любезных женщин, которую вы только можете найти на страницах Библии. И ее имя – Авигея. Она была очень умной женщиной. Она проницательная, она понимающая, она разумно рассуждала не только о настоящем, но и о будущем. То есть Авигея планировала вперед и выбирала наилучшие варианты. И она планировала свое будущее мудро. Прекрасная женщина. И сказано в тексте 25 главы, она была красива собой, у нее была хорошая фигура, красивое лицо. Авигея была весьма привлекательной женщиной. Она была прекрасна как снаружи, так и внутри. Она была короной, венцом для своего мужа Навала. А в добавление ко всем ее положительным качествам, она еще была и храброй. И ее проницательность работала в правильном русле, и она встала на защиту не только своего мужа, но и царя Давида, который собирался совершить большую ошибку. Ну, возможно, мысль, которая появляется в голове, звучит так. Но как такая женщина могла связаться с таким глупым мужчиной, как Навал? Но поверьте мне, такое происходит и сейчас. Иногда умный и талантливый добрый муж находит себе жену, являющуюся полной противоположностью. Или наоборот. Милосердная, дальновидная жена выходит замуж за эгоиста и тирана. И во времена Давида очень часто выбором супруга занимались родители. И, возможно, именно так и произошло в нашем случае. Отец и мать Авигеи выбрали ей в мужья Навала. К тому же вполне может быть, что когда они поженились, Навал еще был терпим. Но вот с годами его характер становился все хуже и хуже. Но как бы ни произошел их брачный союз, факт остается фактом. Ей приходилось каждый день жить вместе с глупцом и деспотом Навалом. Ну вот третье главное действующее лицо в этой истории – Давид. И в данной ситуации он был руководителем группы, состоящей из 600 мужчин. И он жил в поле. Он – помазанный царь. И Давид на пути к трону. И в то же время Бог работает над его характером, затачивает его и развивает его характер через испытания. Давид и его люди очень ответственно и верно выполнили свою службу, защищая стада и слуг Навала. Вот слова одного из слуг Навала. Вот прочитаем отрывок из первой книги Царств, 25 глава, с 15 стиха. «А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время. Когда мы ходили с ними, бы в поле, они были для нас оградою, и днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их». И, судя по всему, люди Давида действительно верно служили им. Эти люди заслужили больше, чем деньги. Но злой, грубый, жадный владелец овец не собирался платить. Он не умел благодарить. И поэтому между ними двумя, Давидом и Навалом, обязательно должна была вспыхнуть искра. И если смешать огненный эгоизм Навала и горячий темперамент Давида, то взрыв неизбежен. И спасением стала проницательность Авигеи. Это женская интуиция. Есть два вида конфликтов, которые мы видим в этом отрывке Священного Писания. Конфликт между мужем и женой. Навал и Авигея очень разные. Навал видит все в своем свете, а Авигея смотрит на мир совершенно по-другому. Навал относится к людям по-своему, а Авигея иначе. Навал действует, основываясь на своих эмоциях, а Авигея основывается на разуме. Она любит Бога всем своим сердцем. Из ее разума и ее чувств создается прекрасная проницательность и мудрость. Она умеет найти правильные слова, и она очень красиво выходит из самых сложных ситуаций. Она реалистка. И не думайте, что Авигея не понимала, что ее муж ужасный человек. Она знала Навала лучше, чем кто-либо другой. Но она оставалась с ним. И второй конфликт. Между работодателем и служащим. Видите ли, в то время не было профсоюзов или отделов по защите прав трудящихся. Работник полностью полагался на расположение работодателя. И вот послушайте текст из первой книги Царств, 25 главу, с 5 стиха. «И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Знаете, какое прекрасное приветствие. Мир, мир, мир. Шалом, шалом, шалом. Давид не собирался получить больше, чем ему полагалось. Он был довольным любым вознаграждением, которое предоставил бы ему Навал. И посмотрите, что он говорит. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Вот послушайте. Давид не просит 10 или 15%. Он не просит пищи, которой было бы достаточно, чтобы прожить несколько следующих недель. Давид просто просит о плате, о любом вознаграждении. Давид готов принять любую сумму. Итак, Давид дал инструкции своим людям, как говорить с Навалом. И они пришли к владельцу скота, пересказали ему все, что сказал им Давид. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И затем они ожидали ответ. Они не торопили Навала, они не говорили, что им некогда, и чтобы Навал побыстрее дал полагающееся им вознаграждение. Нет. И чувствуя, что кто-то кому-то чем-то обязан. Они просто с миром приветствовали его и отошли, ожидая его ответа, его реакции. И вот послушайте, 25 глава, 10 стих. «И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: „Кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?“» Может быть, вам это кого-то напоминает? Возможно, вам приходилось когда-нибудь работать на подобного человека? Или кто-то из ваших родственников и знакомых ведет себя таким же образом? Навал обладал поразительной неблагодарностью. Нет ни капли признательности. Он не стал проверять или уточнять. Да он просто сказал, что не знает, кто такой Давид, и что его это мало интересует. Но помните, что мы говорили о Навале. Он был очень упрям. И он не хотел уклоняться от своего пути. И это очень неправильная позиция. В это время в животе у Давида уже урчит, и он наверняка представляет, как поест рагу из баранины. Он уже все спланировал и ожидает своих посланников с мясом. И вот 25 глава, 12 стих. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии». Но перед тем, как мы будем читать дальше, попробуйте представить себя на месте Давида. Он находится в тяжелом положении. Для него это не самые лучшие времена. Он устал и истощен. Можно сказать, что до срыва ему не хватало одной искры. И вот его люди приходят, передают ему слова Навала. И вот она, та самая искра, которая привела к настоящему взрыву. Давид призывает своих людей взять меч, встать и пойти поставить Навала на место. Как опасно говорить с голодными мужчинами. И эти люди были готовы сделать все для Давида. Помните, он нашел их в пещере, он дал им почетные звания, дал им работу. Если Давид призывал их пойти против кого-то, то они вставали, не раздумывая. Читаем 13 стих 25 главы. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Вы знаете, почему у Давида была такая реакция? Понимаете, что произошло? Ну, давайте я приведу вам пример из жизни обычной супружеской жизни. Жена, которая делает много по дому, уставшая, обессиленная. Они с мужем куда-то собираются, торопятся. И тут муж говорит что-то глупое по поводу ее медлительности. Она краснеет и злится, но не отвечает ему ничего. Она просто ставит себе галочку. И через несколько дней происходит что-то похожее. Жена по-прежнему терпит. Но вот уже две галочки. И вот наступает воскресный день, и вы собираетесь в церковь, и вы готовы уже раньше, чем жена. Спускаетесь в машину и начинаете сигналить, чтобы она поторопилась. И вдруг жена прибегает к вам в невероятной ярости и высказывает вам все, что накопилось у нее. А вы в недоумении. Кажется, какой-то безобидный гудок машины, а жена в гневе. У нее закончились пустые места для галочек. Ее чаша переполнена, и пришло время излить всю ярость. Вот именно это произошло и с Давидом. Когда все галочки уже стояли, произошел взрыв. Давид призывает всех взять мечи и пойти на Навала. Давид был в ярости. Он действовал, основываясь на одних эмоциях. И запомните, дорогие друзья, что это один из самых опасных моментов, которые могут произойти и в вашей жизни. Когда вы копили свои эмоции, пряча внутри, и в конце концов вы взрываетесь. Вы готовы убить в такой момент. И это страшно. Ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы. Самые ужасные мысли приходят в вашу голову. Вы готовы к самым безумным действиям. И даже если они полностью испортят все наработанное, в момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. И в одном из толкований эта глава, описывающая историю Давида и Авигеи, названа «Холодная рука на горячей голове». Потому что Авигея как холодное полотенце на разгоряченном лбу Давида. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам иметь мудрость от Господа, понимать, что мы должны делать, когда мы должны молчать, когда мы должны говорить и изливать свое сердце прежде всего Господу, чтобы Он руководил и нашими эмоциями, и нашим сердцем, нашими устами, и нашими делами. Да будет имя Божие прославлено в нашей жизни. Да благословит вас Господь.
3: Дорогие друзья, вы услышите окончание беседы «Проницательность Авигеи» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили о том, что это один из самых опасных моментов в жизни. Тот, когда мы готовы взорваться и выплеснуть всю накопившуюся обиду. Если вы долго копили, сдерживались, и вдруг происходит взрыв. Вы готовы убить в такой момент, и это страшно. Ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы. Самые ужасные мысли приходят в вашу голову. Вы готовы к самым безумным действиям. Даже если они полностью испортят все наработанное, в момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Услышите окончание беседы «Проницательность Авигеи» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место из Писания на 1 сентября записано в книге пророка Исаии, 54 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «И сделаю основание твое из сапфиров». Камни в стене дома говорят нам: «Нас привезли из дальних стран, с высоких гор и скалистых утесов. Огонь и вода веками трудились над нами и сделали нас лишь утесами. Руки человека сложили из нас жилище, где дети вашего бессмертного рода рождаются, страдают и радуются, находят покой и приют».

и учат уроки жизни, преподанные им вашим и нашим Творцом. Мы много испытали, прежде чем стать тем, чем мы есть сегодня. Порох взрывал наши сердца, кирки раскалывали и дробили тела, и все казалось бессмысленным и бесцельным, когда уродливыми глыбами лежали мы в каменоломне. Постепенно нам придали форму, тонким резцом прошлись по неровным краям. Сегодня мы в совершенном виде на своих местах и выполняем свой долг. Мы еще не совершенны и все еще в каменоломне, и потому многое кажется непонятным. Но будем помнить, что мы предназначены для высокой цели, для Божьего строения. И настанет день, когда руки не человека, но Бога вложат нас живыми камнями в стены небесного храма. Камни брошенные, порознь неуместно, притыкание ногам. Камни сложенные вместе, плотно, тесно, созидают чудный храм. В храме Дух Животворящий обитает, камни мертвые живит, и теснее в стенах их соединяет, как один сплошной гранит. Старые куски, железо, в куче пыли, люди мусором зовут. Вместе сваренные в пламенном горниле, они плуг нам создают. Плуг тот толщу полевую рассекает, борозды в земле творит. Падший в них посев пшеницы вырастает, земледельца веселит. Братья, сердцем к сердцу, ближе съединяйтесь, будьте храмом для Творца. В мощный плуг работы Божьей спаяйтесь, к славе Вышнего Творца.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О покаянии! Мы не должны презирать никогда и никого из согрешающих. Равно и согрешая сами, не должны предаваться отчаянию. Но опять не должны оставаться и в беспечности. Напротив, сердечно да сокрушаемся о своих беззакониях, не на словах только, раскаиваясь в них. Ибо я знаю многих, которые хотя говорят, что они оплакивают свои грехи, а ничего важного не делают. Правда, они постятся и носят грубые одежды, но в то же время имеют жадность к деньгам гораздо большую, нежели пьяницы к вину, предаются гневу сильнейшему, чем самые звери, более находят удовольствие в злословии, чем другие в похвале. Это не составляет покаяния, это призрак только и тень покаяния, а не самое покаяние. Посему и сим грешникам прилично сказать: «Смотрите, чтобы не сделал ущерба нам сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2:11. «Ибо одних он погубляет через грехи, других через покаяние, и сих еще и другим образом, когда не дает им воспользоваться плодами покаяния». Когда дьявол не находит случая открыто погубить кого, он подходит к нему другим путем, побуждая человека усугубить труды, не давая ему воспользоваться плодами трудов своих и стараясь уверить его, что он все необходимое уже сделал и потому может себя освободить от всего другого. Итак, чтобы нам не изнурять себя напрасно трудами, побеседуем несколько об этом с женами, так как они преимущественно подвержены сей болезни. Правда, нельзя осуждать того, что и ныне они делают, как-то постятся, повергаются на землю, посыпают пеплом головы свои, но все эти дела не принесут никакой пользы, если при них не будет других и более важных. Бог показал, как Он прощает грехи. Для чего же вы, оставив указанный путь, пролагаете себе другой? Согрешили некогда ниневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрите, что послужило к их спасению. Ибо как для излечения больных врачи, хотя многие употребляют средства, впрочем, благоразумный смотрит не на то, что принимал больной, а на то, что послужило к его исцелению. На то же и здесь надо бы насмотреть. Итак, что же спасло тех ниневитян? На душевные язвы свои они возложили строгий пост, одежды из вретища, посыпали их пеплом, смочили горькими слезами, повергались на землю и вместе с этим переменили и образ своей жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Но как же мы узнаем это, скажет кто? Узнаем ли, если пришедший к врачу, спросим его самого? Без сомнения, он не утаит этого от нас, напротив, со всей готовностью откроет. Скажу прямо, врач этот в книге записал врачевство, исцелившее ниневитян, чтобы всякий знал это и после не имел нужды спрашивать о нем. Какое же именно? «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них». Не сказал, видел Бог пост ниневитян, вретящий пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, да не будет, но чтобы убедить вас делать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Согрешил также и Давид. Но посмотрим, как и он каялся. 3 дня сидел он во вретище и пепле. Впрочем, он сделал это не для заглаждения греха своего, но молился о больном дитяти, не истрезвившись еще от упоения страстью. Грех же свой он очистил иначе, именно самоуничижением, сокрушением сердечным, скорбью душевною, строгим воздержанием, непрестанной памятью о сделанном грехе, благодушным перенесением всех скорбей, пощадою своих грехов, наконец, тем, что не только сам не мстил врагам, поносившим его, но не позволял мстить и другим за него, когда они хотели этого. Так, когда Семей осыпал его бесчисленными проклятиями, и когда военачальник, находившийся при Давиде, вознегодовал на это, тогда Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». 2 Царств 16:10. Видишь ли здесь сокрушение и смиренное сердце Давида? Это то особенно очищало грехи его, ибо в этом состоит исповедание, это есть покаяние. Напротив, если постимся только на показ, то от сего не только не получим никакой пользы, но еще потерпим и вред. Итак, смири сердце твое и ты, чтобы умилостивить к себе Бога. Ибо близок Господь к сокрушенным сердцам. Псалом 33:19. Видишь, как жившие в светлых чертогах переносили бесчестие, как они поносимые и от последних из рабов своих непрекословие, но равнодушно терпели поношение за бесчестие, которым покрыл и грех. Так поступает ты. Если поносит тебя кто, не ожесточайся, но плачь и стенай не о том, что ты оскорбил своего владыку, который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно, ибо в этом состоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. Напротив, непрестанно плачь и сокрушайся, ибо блаженный, говорит Господь, плачущие, то есть те, которые непрестанно это делают. Непрестанно и ты плачь, всегда внимай себе и сокрушай сердце твое, как бы кто сокрушался и скорбел о потере любимейшего сына своего. Раздирайте, говорит Господь, сердца ваши, а не одежды ваши. Иаиль 2:13. А расторгнутое не воздымается уже, сокрушенное не восстает более. Посему и говорит Писание в одном месте: раздирайте, а в другом: сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50:19. Итак, мудрец ли ты, или богатый, или сильный, расторгни сердце твое, то есть не попускай, чтобы оно высокомудрствовало и надмевалось, ибо расторгнутое не надувается, хотя бы и было чем надуваемо, ибо не может вынести сего надувания, потому что расторгнуто или разорвано. Подобно сему и ты смири свое сердце. Помысли, что мытарь за одно слово было правда. Правда, что говорил он, то было не столько смирение, сколько истинное признание. Впрочем, если и истинное признание имеет такую силу, то тем более смиренно мудрее. Прости обиды согрешившим против тебя, и за это также обещано прощение грехов. О сетовании и скорби о грехах своих сказано: «Видел пути его и исцелю его». Исаия 57:17. Это самое прекратило гнев Божий на Ахава. 3 Царств 21:29. Подобное сказано и о прощении обид: «Прощайте, и прощены будете». Луки 6:37. Есть еще и другой способ, которым обретается прощение. Это осуждение себя в своих беззакониях. «Говори ты прежде, чтобы оправдаться». Исаия 43, 26. Также благодарное чувство, с которым переносим скорби, заглаживает грехи наши более же всего милостыня. Перечти же, сколько целительных средств для врачевания твоих язв, прикладывай все их одно за другим непрестанно: самоуничижение, исповедание, непамятозлобие, благодарение за посылаемые на тебя скорби, помощь бедным деньгами и вещами, наконец, непрестанную молитву. Неотступным молением вдова умилостивила жестокого и немилосердного судью. Луки 18:5. Если вдова сия умилостивила неправосудного судью, то не тем ли легче тебе умилостивить судью кроткого и милосердного? Кроме этих способов к очищению грехов, есть еще и другой. Заступление обижаемых. Ибо сам Господь говорит: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Итак, будем ли мы достойны какого-либо извинения, когда, имея столько путей, возводящих на небо, и столько средств для врачевания язв душевных, полученных после крещения, остаемся в этих язвах? Не будем же закосневать в них. И те, которых еще не пали, да стараются сохранить невредимо красоту свою, и еще более да приумножают онную. Ибо хотя они и теперь непорочны, но упомянутые добродетели еще более украсят их. Что же касается нас, которые много уже нагрешили, то постараемся воспользоваться предложенными средствами к очищению грехов наших, дабы нам предстать на судилище Христово с дерзновением многим, которое желаю получить всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

души земные, сбросьте якоря, и Дух Святой наполнит паруса. И мимо мели, мимо рифа, туда, где тот святой маяк горит, и зазвучит последняя труба, и мы уйдем отсюда навсегда, туда, где свет горит.

уже пора. Готов ли ты к пришествию Христа? Вперед, вперед, на что нам этот мир? Мы христиане, мир нам не кумир. Стучится сердце в мир иной, и мы шагаем к вечности домой. Пока молчит священная труба, но будь готов, ты будь готов всегда. Пойми одно, он пролил кровь, не падай духом, будь всегда готов. Готов, готов ли ты оставить тесноту земли? Пора, уже пора.

священную войну, войну с грехом, уничтожая тьму. Без артиллерии, без свинца, дойдем до цели с Богом до конца. Последних дней исписан жизни лист, в войне с грехом не был ты пацифист. А если был в плену греха, тогда проси прощения у Христа.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая изучение жизни и служения апостола Павла, мы отмечаем, что его освободили из заключения в Риме приблизительно в 63 году новой эры. 2 года он жил в нанятом им доме, хотя под охраной. Тогда, очевидно, его привели к кесарю и его консультантам. Суд пошел в пользу Павла. Так что он был освобожден, чтобы продолжать свою миссионерскую деятельность. Это служение продолжалось приблизительно 4 года. Евсевий, богослов и историк, утверждает, что апостол умер в 67 году новой эры. Иероним, один из отцов церкви, который жил немного позже, умерший в 420 году новой эры, подает, что Павел умер в 68 году. Степень неопределенности относительно актуального мученичества великого апостола Павла, однако, не имеет мало значения. Несмотря на то, что мы не имеем записи в Священном Писании относительно деятельности апостола, некоторые библейские исследователи считают, что Павел давно имел желание посетить Испанию в период его освобождения. Он выразил желание посетить Испанию в послании к Римлянам, 15 главе, 24 стихе. И освобождение из заключения предоставило ему возможность исполнить его желание. По испанскому побережью Павел мог свободно странствовать, свидетельствуя иудеям в городах вдоль прибрежных дорог. Но не только иудеям Павел свидетельствовал. Он нес свое ревностное свидетельство язычникам, которые реагировали на его весть жизни и смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Как долго мог Павел пребывать в Испании? Так как Павел провел 2 года в Ефесе, в то же самое время достигая окружающей местности, и поэтому логически предположить, что 2 года Павел служил в Испании. Он сознавал важность Испании и всей местности на запад Италии. Павел посвятил время Малой Азии и Греции. Итак, после своего освобождения и заключения он мог посвятить себя Западу, который он желал так достичь. Павел не только заботился, чтобы достичь новые места с благовествованием, он также сильно интересовался духовной чистотой внутри церквей, уже основанных. Намеки об этом времени даны нам в различных посланиях, некоторые написанные во время его первого заключения, такие как очевидцы в послании к Колоссянам, а также в посланиях, написанных во время его освобождения. Это видно в первом послании к Тимофею. Дата этого послания могла быть немедленно перед его путешествием в Испанию, предполагая, что Павел отправился на восток после своего освобождения и позже отправился в Испанию. С другой стороны, оно могло быть написано после его путешествия в Испанию. Остается предположение относительно точного времени, но мы знаем из первого послания к Тимофею 1 главе 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Семена ложного учения начали всходить в жизни церкви, даже когда Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Первое послание к Тимофею поэтому выражало большую заботу апостола не только о церкви, которая была основана через постоянное свидетельство Евангелия, но также о Тимофее. Тимофею была доверена великая ответственность стараться сохранить духовную жизнь церкви, и он нуждался в ободрении. Даже когда церковь сегодня не имеет богословских проблем в своей общине, пастырь, однако, несет тяжелое бремя за верное свидетельство. Посещая церковь, в одном случае пастырь попросил меня взойти за кафедру. Беловолосый пастырь стоял внизу и смотрел на меня. Он был на много лет старше меня. Тогда он тихо сказал: «Помолитесь о членах этой церкви, чтобы они всегда были отзывчивыми к Слову Божию, когда оно проповедуется с этой кафедры. Помолитесь и о мне, пастыре, чтобы я всегда мог передавать Слово Божие в чистоте и силе». Я смирился, когда я молился об этом пастыре, чтобы он мог исполнить ему Богом данное служение проповедования Слова Божия без компромисса или извинения. Я радовался, что мог молиться об этой церкви верующих, чтобы они могли постоянно расти в понимании Священного Писания. И о пастыре я мог молиться, чтобы, когда он придет в присутствие Господа, мог предстать пред ним с радостью, чтобы он получил от Господа венец праведности. Венец будет пребывать. Он не увядает, как лавровый венец отлета. В дни Павла увядал. Павел считал верующих своим венцом похвалы. Первое послание к Тимофею. Когда было написано послание? Библейские богословы соглашаются, что оно было написано в промежутке между первым и вторым заключением. Оно, вероятно, было написано из Македонии, что намекает первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. «Отходя в Македонию, я попросил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Если посещение Павлом Македонии было перед его посещением Испании, тогда первое послание к Тимофею было, вероятно, написано в 64 году новой эры. Если оно было написано после его посещения Испании, то оно было написано 2 года позже. Но это кажется возможным случаем, что Павел после его освобождения пошел на свои прежние поля работы, именно в Ефес и Македонию, и когда отправился с Македонии в Испанию. Послание содержит предупреждение, которое Тимофей мог передать верующим в Ефесе, как предупреждение, пришедшее от почетного и доверенного Павла. В явном предательском способе церковь чувствовала эффекты действия ложных учителей. Не удивительно ли это? И однако понятно, что делается нападение на чистоту всякой группы их. На меня всегда производило впечатление, что когда народ израильский вышел из Египта, избавленным великим посредничеством Бога, множество разноплеменных вышло с ними. Были очевидно египтяне, которые видели силу Бога и пожелали быть с выходящим Израилем. Однако они не были искренними верующими в Бога Израиля. Мы читаем в книге Исход 12 главе с 37 по 38 стих. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, и множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда мы обратимся к книге Числа, 11 главе, 4 стиху, мы читаем: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». Таким образом, кажется, что пришельцы были главной причиной непослушания сынов израильских заповедям Божиим, данных Моисею. Подобным образом могли войти сегодня в церковь верующих те, которые являются недействительно детьми Божиими через веру в Иисуса Христа. Они могут надеть христианский фасад и считаться за верующих, но в своем сердце они неправдивые с Богом. Апостол Павел сознавал эту духовную опасность в жизни церкви, в которой он служил с многими благословениями. Он поэтому наставлял Тимофея быть осторожным с теми, кто может и будет вводить в заблуждение верующих, которые еще не были укрепленными в понимании Слова Божия. Хитрые, ложные вероучения иногда даже трудно определить, пока не обнаружится явное утверждение, которое указывает, что это ложное учение. Обратите внимание опять на слова первого послания к Тимофею в 4 главе 1 стихе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие жестловесников, сожженных в совести своей». Это личное послание апостола Павла, поэтому показывает великую заботу апостола о свидетельстве церкви, над которой он поставил Тимофея старшим. Он также признает, что сам Тимофей нуждался в слове ободрения, ввиду возможности, что те, которые услышат слова увещания из уст Тимофея, могут говорить унизительным образом о Тимофее как человеке. До самого дня своей мученической смерти апостол Павел всегда был осведомленным о нуждах других и выражал свое сильное желание, чтобы они были зрелыми во Христе, жили и трудились в силе Господней. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Некоторые люди допускают такую ошибку. Они убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это «все покрывает». Это тоже очень распространенная ошибка. Некоторые люди убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это «все покрывает». И в результате они начинают заниматься покрывательством. Покрывательством. Чувствуете, здесь есть разница. И на самом деле эта разница очень большая. Есть разница между тем, чтобы покрывать и заниматься покрывательством. Эти люди, которые занимаются покрывательством, которые всю любовь сводят только к одному качеству, все покрывает, они не обличают других людей в грехе. Они думают, что нужно все покрывать, и поэтому не обращают внимания на грех. Им кажется, что это любовь. Но на самом деле они занимаются покрывательством. Они не исправляют лжеучения, не противостоят бесчинным людям. Даже если какой-то человек ведет себя бесчинно, нарушая порядок в церкви, так что от него страдают на самом деле 500 человек, не просто даже один какой-то человек, они все равно на это не обращают внимания, они не будут разбираться с этим человеком, они не вызовут его на совет, на какую-то беседу, не подойдут к нему, не будут обличать, не поставят четкие условия для того, чтобы навести порядок. Они не противостоят бесчинным людям, они не вступают ни в какую конфронтацию, и вроде объясняют это любовью. Но такая любовь выглядит очень кособокой, искаженной, неправедной. Это односторонняя, однобокая любовь. Это любовь выхолощенная, лишенная всех остальных библейских качеств и оставившая себе лишь одно удобное для себя качество. Есть многие люди, которые очень боятся конфронтации. Ну, на самом деле, я тоже очень боюсь конфронтации. Если мне приходится с каким-то другим человеком вступать в конфронтацию, в чем-то противостать, я всегда внутренне трясусь. У меня даже губы иногда начинают трястись. Мне очень сложно это сделать. Я предпочел бы избежать любых конфликтов. Я не хочу вмешиваться ни в какие разбирательства. Но, будучи пастором церкви, я иногда вынужден это делать. И мне приходится закусить язык, закусить губу, сжать губы трясущиеся, пойти и начать разбираться, и начать говорить: нет, ты не прав, нет, ты не имеешь права так поступать, нет, это грех. Или давай, давай разбираться, давай разрешать этот конфликт. Это очень трудно. Так вот, я для чего это хочу сказать, что в принципе вступать в конфронтацию или в какой-то конфликт это сложно для всех. Я думаю, что вряд ли мы найдем такого человека, который любил бы конфликты. Разве что такого человека мы можем найти, ну, в сумасшедшем доме где-нибудь. Это какая-то психическая патология. Вот. Но среди большинства людей все мы не любим конфликты, все мы хотим избежать, потому что это вызывает всплеск адреналина, это очень сложно, это требуется преодолеть, это огромный стресс. Иногда не спишь потом ночами от этого, когда с кем-то вступаешь в какой-то конфликт или какую-то конфронтацию. Мы все этого не любим. Но просто есть некоторые люди, которые готовы преодолеть вот эту вот боязнь конфликта. Другие люди не готовы преодолеть. И вот те люди, которые не готовы преодолеть, они занимают очень удобное для себя положение и говорят: а я не буду участвовать ни в каких конфликтах, я не буду никого обличать в грехе, я не буду останавливать бесчинных, я не буду ни с кем разбираться и ни с кем разговаривать ни о каких неудобных или конфликтных вопросах, потому что, ну, я хочу любить других людей, это все, что мне нужно. Разве это любовь? Это выхолощенная любовь. Это любовь, которая оставила лишь одно удобное для себя качество, все покрывает. Это удобное качество, потому что таким образом человек ищет в любви оправдание своей слабости. Ищет в любви оправдание нежеланию идти на какой-то открытый разговор и разбираться в каких-то вопросах. Но интересно, что даже Христос, который является примером любви, не всегда покрывал чужие проступки, не избегал всех конфронтаций и всех конфликтов, но нередко вступал в конфронтацию и обличал других людей, и противостоял другим людям. Например, он строго обличал фарисеев. Он говорил: «Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Или в другом месте он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Повторяя эту фразу несколько раз на протяжении одной и той же проповеди в храме перед иудеями. Или в другом месте: «Горе вам, вожди слепые! Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Или даже когда воскресший Христос в книге Откровения является Анну, он, помните, Ефесской церкви говорит: «Но вот это вот в тебе хорошо, что ты ненавидишь». «О, как это? Любить же надо». Он говорит: «Ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Вот это в тебе хорошо. И ты молодец, что ты испытал тех людей, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Молодец, вот это в тебе доброе. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Христос, который в одном и том же послании Ефесской церкви говорит о любви и обличает ее в недостатки любви, хвалит их за то, что они противостояли некоторым людям, вступали в конфликты и ненавидели какие-то дела. И у Христа это каким-то образом уживается. Как это может уживаться с любовью? Дело в том, что любовь не состоит из одного лишь качества – все покрывать. Если любовь сводится к одному качеству – все покрывать, то она перестает быть любовью и превращается в покрывательство. Но это не угодно Господу, и Христос не призывает к этому. Интересно, Христос не только сам не всегда покрывал не все проступки, не все грехи, но Он и не призывал всегда покрывать все проступки и все грехи. В частности, Он оставил заповедь обличать в грехе, в том числе. Матфея 18, глава 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Христос оставил заповедь и обличать в том числе. Предыдущее качество любви, которое мы разбирали в 1 Коринфянам, звучало так. «Любовь не радуется неправедности, а сорадуется истине». И мы с вами говорили, что любовь радуется, когда видит действие истины в жизни другого человека. Поэтому любовь иногда требует и обличения, и конфронтации, и исправления лжеучений или каких-то иных заблуждений. Это тоже включает в себя любовь и обязательно должна в себя включать, потому что любовь заботится об истине. Любовь не отделена, не отмежована от истины. В связи с этим, дорогие братья и сестры, нам очень нужно понимать, что все покрывает не означает, что любовь вообще никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Любовь покрывает все то, что должно быть покрыто. Вот это качество любви, повторю еще раз, любовь все покрывает, не означает, что любовь никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Даже другим людям о грехе, оказывается, можно сообщать. Помните, как в Матфея 18 главе, если наедине ты поговорил, он тебя не послушал, то ты должен что сделать? Сообщить другим людям о грехе этого человека. Ну, сначала двоим-троим. Позвать с собой еще одного или двух свидетелей. Если он и их не послушает, то что нужно сделать? Нужно распространить знание об этом грехе еще шире. Если не послушает, если не покается, скажи всей церкви. То есть любовь и это тоже может включать. Любовь может включать в себя и конфронтацию, и сообщение о грехе другим людям. Таким образом, любовь все покрывает не означает, что любовь не обличает. Любовь покрывает все, что должно быть покрыто. И в связи с этим возникает очень важный практический вопрос. А как же нам различить что должно быть покрыто, а что не должно быть покрыто. Иными словами, как отличить, когда нужно обличать, а когда покрывать. И мы переходим к нашему следующему разделу, к следующему пункту. Как отличить, когда нужно покрывать, а когда обличать? Позвольте предложить вам три принципа, которыми мы можем руководствоваться. Три принципа, которые помогут нам определить, когда нам нужно покрыть проступок любовью, не обратить на него внимания, не напоминать о нем, никому не сообщать, не заметить его. А когда нужно обратить внимание на этот проступок, вызвать самого человека на разговор, может быть, даже привлечь и других людей. Итак, какими принципами мы можем руководствоваться? Во-первых, покрывать нужно, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью. То есть это просто человек шел по дороге и споткнулся. Представьте себе, что мы с вами идем с каким-нибудь спутником. И вот наш товарищ идет с нами, и мы идем по дороге. Эта дорога обычная, проселочная, на ней много камней. Мы переступаем через все эти камни, и вдруг наш товарищ споткнулся. Мы же не будем ругать его за то, что он споткнулся. Мы не будем говорить ему: «Отчего ты, конь мой, спотыкаешься? Али что почуял неладное?» Да? Не будем говорить ему: «А почему ты именно на этом месте споткнулся? А почему именно сейчас? А почему именно об этот камень?» Нет, мы понимаем, что это случайность, это просто бугорок на дороге. Ну, споткнулся и споткнулся. Один раз это произошло, с кем не бывает. В следующий раз я споткнусь. Нужно не обращать внимания и пойти просто дальше. Итак, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, то не нужно заострять на нем внимание. Нужно постараться не заметить его, как будто бы это вообще не произошло. И уж, конечно же, другим людям об этом не рассказывать. Потому что человек, может быть, споткнулся один раз, а мы пошли кому-то и рассказали: «Слушай, а знаешь, мы вот когда шли вот по той дороге, там да вроде и камень-то такой небольшой был, а он все-таки споткнулся. Наверное, с ним что-то не так. Хромает он, проблемы у него с ногами». И у другого человека мы уже сформировали определенное мнение, что это хромой человек, и от него только и жди, что он будет спотыкаться снова и снова. Мы согрешаем здесь. Мы не по любви поступаем, мы формируем уже определенное мнение о другом человеке. И он потом от этого, наверное, будет страдать, скорее всего. Итак, если проступок случайный, то нужно его просто покрыть. Второй принцип. Если проступок, допустим, нередкий, допустим, он повторяется периодически, однако он вызван не осознанным бунтом, а слабостью. Пусть поступок даже не редкий, периодически повторяющийся, однако он вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Тогда тоже нужно покрывать этот проступок любовью. Нужно не заострять на нем внимание каждый раз. Ну, например, есть некоторые люди вспыльчивые, допустим. Это не значит, что вспыльчивость – это хорошо или не является грехом. Нет, это, конечно, серьезный недостаток в характере. Но если мы знаем за вот этим вот человеком такую особенность, что он может где-то, ну, себя повести иногда неосторожно в словах, слишком резко отреагировать, вспылить. И вот тут перед нами, у нас на глазах, он где-то подошел к нам, что-то там инициировал, какой-то разговор, и что-то там заведенный он перед нами. Не нужно его каждый раз корить за это. Нужно покрыть это любовью. Не обратить внимания, постараться перевести разговор в более спокойное, более мирное, более тихое русло. И на это не обратить внимания. Не нужно вызывать брата каждый раз на церковный совет от того, что он здесь разгневался, здесь проявил раздражение и так далее. Или еще какие-то бывают другие недостатки характера. И мы знаем об этих недостатках характера, что вот этот вот человек может в этой ситуации повести себя так. Или вот здесь у него такая слабость, он на этом месте частенько падает. Но мы видим, что он признает это за грех. Он не бунтует против Бога. Он старается раскаиваться в этом грехе, бороться с этим грехом. И он падает в этот грех по своей слабости, а не из-за того, что он осознанно бунтует и не обращает внимания, и говорит, не говорит, а мне все равно, я буду жить, как я и раньше жил, потому что вот я просто такой человек, и ничего мне не говорите. Нет, он не бунтует, он говорит, да, да, виноват, есть за мной такое, простите меня. Молится об этом, просит у Господа прощения. Вот зная о такой слабости человека, нам не нужно обращать внимание на его грехи, его поступки. Нужно покрывать их любовью, как если бы это не произошло, как если бы ничего не было. Ну и, наконец, третий принцип. Если проступок является даже, может быть, редким, может быть, это не то, чтобы он постоянно повторяется, и, может быть, он даже вызван слабостью, а не осознанным бунтом, но если этот проступок сильно влияет на дело Божье, тогда, конечно, его нельзя покрывать. Если какой-то проступок влияет на церковь, то даже если это однократное происшествие, и даже если человек просто по своей слабости это сделал или сказал, но если это влияет на дело Божье, если это влияет на церковь, то, конечно, это нельзя на это закрывать глаза, но нужно в таком случае стараться разобраться с этой ситуацией и убрать негативное влияние на церковь. Ну, например, если какой-то человек, допустим, начнет проповедовать в церкви и говорить какую-нибудь ложь, какую-нибудь ересь, какое-нибудь заблуждение, и, допустим, он делает это по своей слабости, не потому, что он хочет распространять ложь, не потому, что он говорит, а я сейчас всех обману и всех специально введу в заблуждение. Нет, он просто по своей слабости. Ну, плохо научен, слабо разбирается, не знает Библии. Но если он будет проповедовать ложь, разве, братья и сестры, мы в своей церкви скажем, о, нет, ничего не произошло, нет, все нормально, будем воспринимать это как должное? Нет, мы не должны будем покрыть такого проступка, потому что это учение, которое влияет на мышление других людей, и мы никогда не знаем, у какого процента людей оно впоследствии может выявиться, проявиться как-то. Поэтому в отношении вероучения, например, мы не имеем права заниматься покрывательством, мы не имеем права просто закрывать глаза на то, что кто-то учит лжи. Итак, вот эти вот три принципа, я их коротко обобщу. Если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, мы его покрываем. Если проступок даже не редкий, но вызван слабостью, а не осознанным бунтом, мы его покрываем. И если проступок не влияет на дело Божье, мы его покрываем. Давайте попробуем применить эти принципы к одной известной ситуации. Ной и его сыновья. Помните? Ной в 9 главе книги Бытие, я не буду сейчас подробно эту ситуацию рассказывать, большинство из вас ее знают. Вы помните, что после потопа Ной начал возделывать виноградник и изготовил вино. И в один прекрасный момент он выпил вина и переборщил. И лежал пьяным в своем шатре, причем лежал там в таком неприглядном виде. И вот как прореагировали на это его сыновья? Младший сын, Хам, увидев это было грехом Ноя, он увидел грех, увидел этот проступок. И что он потом сделал? Он рассказал другим. Хам покрыл проступок Ноя любовью? Нет, наоборот, он понес его дальше. Как поступили старшие сыновья Ноя? Они вошли в этот шатер как? Спиной так, чтобы не смотреть на неприглядное положение своего отца. То есть они не заостряли внимание на его проступки, не присматривались к нему, не смаковали его поражение. Важный момент. Старшие сыновья не смаковали его поражение. Ной потерпел в этой ситуации духовное поражение. Старшие сыновья не смаковали его поражение, но наоборот, сделали все, чтобы даже не смотреть на него. И что они сделали? Взяли одежду и покрыли его самым буквальным образом. В этой ситуации сыновья Ноя проявили любовь, старшие сыновья. Они и буквально, и метафорически покрыли его проступок. Буквально они закрыли его наготу, и в переносном смысле они скрыли его неприглядное положение, его вот это вот поражение, его уязвленный вид, его моральный недостаток. Они скрыли это и от своих глаз не смотрели, не обращали внимания, не заостряли на этом. И от глаз других людей покрыли. Вот. Что мы можем сказать о проступке Ноя? Как мы можем его оценить? Проступок Ноя, насколько мы знаем, был единичным. Он не был закономерностью в его жизни. То есть Ной не был пьяницей. Это было, можно сказать, случайным перебором. Этот проступок был вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Он не шел сознательно против Бога и его заповедей, но по слабости своей человеческой природы здесь впал в согрешение. И этот проступок не был сделан на глазах у всего сообщества. Как мы читаем, Ной лежал в своем шатре, закрытый от глаз других людей. Следовательно, этот проступок изначально не влиял на широкую общественность. Что сделал Хам? Хам сделал закрытый проступок, который не влиял на других людей, открытым. Так что он начал влиять на других людей. Так, кстати, работают любые слухи и сплетни. Сплетни берут закрытые проступки и делают их открытыми. Сплетни берут проступок, который мало влияет на других, и многократно усиливают его влияние. Именно поэтому сплетни сродни клевете. И в Новом Завете, например, слово «клевета» употребляется как по отношению к ложным обвинениям, так и по отношению к истинным слухам. Потому что эти вещи одного порядка. Сплетни выполняют сатанинскую работу. Они берут проступок, который мало влияет на других, и распространяют его влияние, втягивая других людей в это знание. Поэтому сплетни выполняют дьявольскую работу, клеветническую работу, работу клеветника братьей наших, который только и радуется от того, чтобы распространить негативную информацию о других. Что делает любовь? Любовь, наоборот, покрывает грех. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Ненависть поступает, как Хам. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Наше время уже на исходе, у нас не остается времени, чтобы более подробно разобрать еще несколько вопросов. Но мне хотелось бы остановиться на двух практических моментах. Как применить вот эту истину в семье и как применить ее в церкви? Как применить истину о покрывании других проступков? Любовь все покрывает, как это применить в семье? Дорогие братья и сестры, в нашей семейной жизни мы не должны обращать внимание на каждую мелочь, на каждый недостаток, на каждое негативное обстоятельство. Иными словами, мы не должны пилить друг друга. Так это называется простым русским словом. Некоторые люди, особенно это водится статистически это особенно водится за женщинами, я не то чтобы смакую этот недостаток, но это просто наблюдение за жизнью, которое часто звучит. Так вот, очень часто жены особенно любят обращать внимание на недостатки своих мужей и постоянно их тыкать носом в эти недостатки. А ты вот это сделал, а ты всегда вот так вот поступаешь, и то, и другое. И интересно, что в книге притчей три раза повторяется практически одинаковое утверждение. Притчи 21.9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Лучше в тесных обстоятельствах и в неудобных обстоятельствах на съемной квартире, по-другому перевести, чем в своем большом, богато обставленном доме, но со сварливой женой. Притча 21.19. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». То есть даже без дома, даже в пустыне, и то лучше, чем с женой сварливой и сердитой. И притча 25.24. Еще раз повторяет Соломон. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Это очень важная истина. Любовь все покрывает. Любовь покрывает недостатки, проступки, повторяющиеся поступки какие-то в семье, повторяющиеся и долго сохраняющиеся недостатки характера. Любовь покрывает их так, как если бы их не было. То есть не обращает на них внимания, не заостряет, проходит мимо этих недостатков. Это очень важно. братья и сестры, когда вот разбираешься в разного рода семейных конфликтах, когда люди обращаются для семейного душепопечения, то очень часто выявляется эта проблема. Очень часто. Проблема, что либо кто-то один, либо оба в семье пилят друг друга. Не дают спуску. Обращают внимание на недостатки друг друга. Ты думаешь, да это же мелочь. Не надо было вообще на это обращать внимание. Не надо было ничего говорить по этому поводу. А для людей это становится таким важным, значимым, что они зацикливаются на этом и снова вращаются вокруг одних и тех же мелочей. Пилят друг друга. Жизнь становится невыносимой. Это противоположность любви. Любовь все покрывает. Ну и, наконец, как применить это в церкви? Как это применить в церкви? Братья и сестры, такой вот библейский вам совет. Не занимайтесь критиканством. Не занимайтесь критиканством в церкви. Ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезным. Если вы думаете, что ваша самая большая польза в том, что вы критикуете других, то вы ошибаетесь. Нет в этом большой пользы. Не занимайтесь критиканством, ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезными. Один человек подошел к пастору и поделился таким переживанием. Он сказал: «Я боюсь, что моя жизнь никому не принесет никакой пользы, потому что у меня есть всего лишь один талант». «О, не переживайте», — ответил пастор, «Бог использует даже людей, у которых всего лишь один талант». «Какой у вас талант?» «У меня талант критика». «А, в таком случае, — сказал пастор, — я вам советую сделать то же, что сделал со своим одним талантом человек из притчи». Закопать. Совершенно верно. «Критика может быть полезной, — продолжил этот пастор, — только если она сочетается с другими талантами. То есть, если мы сами активно трудимся, исправляем недостатки, вносим свой вклад, делаем это усердно, старательно, — и все люди видят, да, мы активные труженики в церкви, и мы трудимся на созидание. Вот тогда мы имеем право на критику. И то это нужно делать в правильном ключе. Если же мы только и делаем, что критикуем тех, кто трудится, пусть даже они делают ошибки, а мы со стороны наблюдаем, а мы такие все белые пушистые, мы смотрим, о, здесь ошибся, о, здесь неправильно сделал, здесь плохо сказал. Так вот, если мы только один талант имеем, талант критика, то лучше нам похоронить этот талант. И вот тот пастор, которого я цитировал, он сказал даже еще острее. Он сказал: лучше нам быть похороненными вместе с этим талантом. Братья и сестры, не критикуйте. Любовь все покрывает. Будут ли служители делать недостатки, делать какие-то промашки? Будут. Будут ли у других братьев и сестер в церкви недостатки? Будут. Что нам делать с этим? Покрывать это любовью. Снисходить. Не обращать внимания, не зацикливаться на этом, если это только не вредит реально церкви. Если это вредит, то использовать правильные каналы для того, чтобы правильно, по-библейски, в любви решать эти вопросы.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Последнее письмо, написанное апостолом Павлом, адресовано его молодому сотруднику Тимофею. Это послание отличается от других тем, что оно из тех немногих, то есть четырех посланий, которые обращены к одному человеку. Всего у апостола Павла 14 посланий. В первом своем послании к Тимофею Павел обращается к нему как истинному сыну веры. Проходит несколько лет. Павел опять в узах. На этот раз со смертным приговором. И он опять пишет Тимофею. Это уже второе письмо ему. И притом последнее, которое мы имеем из руки апостола. И в этом послании он обращается к Тимофею как к возлюбленному сыну. В нем он увещевает своего молодого друга и сотрудника, чтобы он поторопился к нему. Старец Павел хочет иметь последнее свидание со своим молодым другом. Нам, однако, неизвестно, осуществилось ли оно или нет. Зато мы имеем это чудное послание, можно назвать заветным словом этого великого мужа Божьего. Каждое в нем слово, каждая фраза полны наставления, поучения и назидания. Приступая к разбору этого послания, я убежден, что Господь хочет нам что-то важное сказать через него. Поэтому, поскольку нам Господь позволит, я хотел бы с Божьей помощью сделать разбор этого послания, не торопясь, вникая по возможности в каждый его стих и где нужно, и в отдельные его слова. Итак, начнем с первого стиха. Тут мы читаем такие слова. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Его первое послание тому же Тимофею он начинает «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога». Вы заметили, в одном случае он говорит «по воле Божией», а в другом «по повелению Бога». Эти два выражения неразделимы. «Повеление Божие» и «воля Божия». Быть волей Божией – это значит быть послушным Его Слову. Нельзя отлучить одно от другого. Заметьте, как Павел дорожил своим призванием апостольства. Подумайте, какой почет быть апостолом Иисуса Христа. Апостол – это тот, который послан. Когда Савел Тарсианин встретился с Сыном Божьим в преддверии Дамаска, то с этого момента он стал в полном смысле этого слова иным человеком. Он безоговорочно отдался Иисусу Христу. С этого дня и часа он все приказы принимал от своего Спасителя. Жизнь началась для Савла Тарсианина, когда он встретился с Иисусом Христом. Да, для каждого из нас жизнь начинается, когда мы встречаемся с Господом Иисусом. Дорогой друг, если у тебя этой встречи никогда не было, то Слово Божие говорит, что ты мертв. И жить ты начнешь только тогда, когда у тебя произойдет эта личная встреча с Спасителем Иисусом Христом. Теперь, как нам перевести на современный язык это слово «апостол»? В строгом смысле этого слова апостольство кончилось призванием Павла. Он был последним из апостолов. После него в этом смысле больше апостолов не было и не будет. Однако слово «апостол» на современный язык мы можем перевести слово «миссионер». Видите, хотя в одном смысле этого слова апостольство относится только к 12 апостолам, с другой же стороны, мы должны сказать, что Господь и сегодня призывает апостолов из рядов своих искупленных детей. Это Его посланники, Его свидетели, Его миссионеры. Подумайте, возлюбленные, какая честь быть посланником Божьим. Это значит, что мы являемся представителями самого Господа. Какая может быть более высшая честь, более важное призвание и положение в мире, чем быть посланником неба? И к этому мы все призваны, возлюбленные братья и сестры. Да, и нам Христос говорит, как Он некогда сказал Своим ученикам, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Но заметьте, дорогие мои, что Господь нас посылает для определенной цели –
2: Апостол Павел в своем послании Галатам говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его». Не с меньшим правом, так может сказать каждое дитя Божие. Бог нас избрал, Он нас призвал благодатью Своею, чтобы в нас видели Сына Его и чтобы мы о Нем благовествовали. Задача наша двойная – и словом, и жизнью возвещать Христа, так, чтобы мир и слышал, и видел Его в нас. К сожалению, нужно сказать, что далеко не все верующие являются свидетельствующими христианами. И этому есть причина. Ее вы обнаружите в первых словах другого послания, написанного апостолом Павлом, то есть в послании к римлянам. Тут он начинает свое послание так: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Вы заметили, сперва «раб», а потом «апостол». Точно так же начинает свое второе послание апостол Петр: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Раб и апостол. В этом именно порядке. Мы никогда не будем верными посланниками Иисуса Христа, если мы не станем сперва Его рабами. Немногие хотят быть рабами. Они хотят держаться своей независимости. А раб – это тот, который лишил себя этой роскоши. Но насколько она обманчива, эта мнимая роскошь. Это только излишество, которое постепенно лишает нас духовной силы и радости Христовой. Тот, который не отдал себя в рабы Иисусу Христу, не знает той истинной роскоши, которой обладает раб Иисуса Христа. Своему рабу Христос говорит: «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Возлюбленные, такой почет дается только тем, которые сделались рабами Иисуса Христа. Это такая роскошь, которой мир не может нас почтить. Павел – раб Иисуса Христа. Можно сказать, что это было его излюбленным титулом. Он считал самым почетным званием, самой великой честью быть рабом Иисуса Христа. Но я как будто слышу возражение. Мол, пусть Павел хвалится, что он раб, а зато я свободен и этой свободой не лишусь. А, мой друг, тебе нечего лишаться, ты уже раб. Тем или иным рабом ты всегда будешь. Правда, в одном ты свободен выбрать, чьим ты будешь рабом. Этой свободой все мы одарены. Павел избрал быть рабом Иисуса Христа, но до этого он тоже был рабом, но не рабом Иисуса. Помните, что Христос сказал: «Всякий делающий грех есть раб греха». Если ты не раб Христа, тогда ты раб греха. «Неужели вы не знаете, — говорит апостол Павел, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Кому ты раб? Посмотрите, сколько в мире несчастных рабов. То ли они прикованы к бутылке, то ли к своим похотям, страстям, к зависти, к непотребству, к блуду и к целому легиону других пороков. Какое это ужасное рабство! Послушайте, как тот сквернословит. Каждое второе слово – брань, ругательство и злоречие. Спросите его, почему он это делает, и в ответ вы услышите целый поток гнилых слов. Чей он раб? Да, каждому из нас следует задать себе этот вопрос. Чьим рабом являюсь я? Павел хвалился тем, что он был рабом Иисуса Христа. Каким рабовладельцем похвалишься ты? Мой друг, если ты связан цепями греха, ты раб твоих пороков, то, умоляю тебя, приди к тому, который один может разрушить эти оковы греха. И этим одним является Иисус Христос, Сын Божий. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, возлюбленные, чтобы быть посланниками Божьими, мы должны начать с того, с чего Павел начал. Он стал сперва рабом, а потом апостолом. Это значит, что теперь тобой распоряжается сам Господь. Ты не можешь диктовать Богу. Ты должен передать поводья твоей жизни Господу и быть готовым сказать от всего сердца, как мы поем: «Куда ты пошлешь, я пойду, Господь». Готовы ли мы так сказать Господу? Сегодня Господь говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Как скажешь ты? Вот я, пошли меня! Готов ли ты так ответить Ему? Только тогда, дорогие мои, будет жизнь наша иметь значение, и нам не нужно будет явиться перед Господом с пустыми руками. Дорогие мои, такова воля Божия о каждом из нас, быть Его посланниками. А чтобы быть этими апостолами, мы должны стать сперва рабами Иисуса Христа. Теперь заметьте дальше, что Павел говорит. Павел волею Божией апостол Иисуса Христа. Он не был апостолом, потому что родители этого желали. Он был послан Иисусом Христом не потому, что он окончил богословский институт. Нет, мы знаем, что когда он учился у Гамалиила, то он был противником и гонителем Церкви Христовой. Он вовсе не искал Бога, когда он встретился с Иисусом Христом. Нет, он был на пути в Дамаск, чтобы там найти верующих, связать их и привести их в Иерусалим на суд. Сколько верующих было истреблено его рукой, нам Библия не говорит, но многие пострадали от этого преследователя. Кто бы подумал, что как раз этот самый ярый враг христианства обратится и станет первым его апостолом? Но именно это чудо Господь над ним и совершил. В преддверии в Дамаск Бог его остановил. И с этого момента, до того, как он был обезоглавен мечом Неро за стенами города Рима, он служил своему Господу с неослабевающей ревностью и с неуклонной верностью. «Подвигом добрым я подвязался», мог он сказать перед своей казнью, «течение совершил, веру сохранил». С первого момента своей встречи с прославленным Христом он понял волю Божию для своей жизни. Это первое, что он хотел узнать. «Господи, что повелишь мне делать?» Получив ответ на первый вопрос «Кто ты, Господи?», его интересует только одно. Что ему теперь делать? Что от меня хочет этот чудный Спаситель? Остается только одно – безоговорочно подчиниться его воле. Павел волей Божию апостол, то есть посланник Иисуса Христа. Нет, то, что он был посланником Иисуса Христа, было не случайностью, но по повелению самого Бога. В своем послании к Коринфянам в 15 главе Павел говорит, «Но благодатью Божией есим то, что есим, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которой со мною». Павел был передовым проповедником благодати Божией. Хотя он не искал Бога, не просил о его спасении, преследовал того, который один мог дать ему жизнь вечную, Господь, тем не менее, его спасает. Разве это не благодать? Вот почему с такой уверенностью он говорит, что благодатью Божией есим то, что есим. Получив такое обилие благодати, у него одно желание – исполнять волю возлюбившего его. Возлюбленные, что делает верующего стойким, уверенным и безбоязненным, как незнание, что он находится в центре воли Божией? Ничто не может пошатнуть такого верующего. Мой дорогой верующий друг, если ты не уверен в воле Божией, то нет причины тебе оставаться в этом неведении. Господь Иисус Христос сказал, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно. Иначе говоря, если человек действительно желает знать волю Божию, то Бог ему откроет. Но если человек приходит к Богу ради любопытства только узнать волю Его, но не с намерением ее исполнить, то Бог такому не ответит. Желающим не только знать, но и исполнять Бог откроет. Бог никогда не оставит человека в неведении о своей воле, если он искренне желает ее знать. Мы можем быть уверены, что Бог еще больше желает, чтобы мы знали Его волю, чем мы сами этого можем желать. В своем послании к Колоссянам Павел молит Господа о верующих в Колоссях, чтобы они исполнялись познанием воли Божией во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. Возлюбленные, это привилегия каждого дитяти Божьего – знать волю своего небесного Отца во всех ее деталях. Если же у кого из вас недостает мудрости, а мудрость является знанием воли Божией, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. В познании воли Божией нет ничего сложного и непонятного. Если мой ребенок приходит ко мне с просьбой знать, что ему делать, то я не буду составлять в ответ диссертацию на какую-нибудь философскую тему. Я ему скажу как можно проще и яснее, что я хочу, чтобы он сделал. Поэтому Слово Божие говорит: «Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия». Если так сказано в Библии, то познание воли Божией доступно всем без исключения. Да, ты можешь познать и понимать, в чем является воля Божия для тебя. Бог все делает просто, сложность находится только в нас. Если мы не исполнили Его условия, то как бы мы ни мудрствовали, мы никак не поймем, что Бог хочет нам сказать. Да, нет более печального христианина, как тот, который не находится в воле Божией. Он подобно блудному сыну, находящемуся далеко от отцовского дома. Он искал свою волю, он избрал свой путь, своих друзей, свое место. И что же он выиграл? Ничего. Он потерял и свое счастье, и своих друзей. И сказано, никто не давал ему. Полная потеря. А дома у отца какое обилие всего. Да, возлюбленный, не быть воле Божией – это самое печальное состояние чада Божия. А быть в центре его воли – это самое лучшее, что ты можешь пережить. Враг тебе скажет: «Не делай этого, зачем тебе слепо отдаваться Богу?» Тебя могут постигнуть всякого рода неприятности. Он тебя заведет в какой-нибудь тупик, или он отберет от тебя ребенка, ты лишишься друзей. И поверьте, что сатана придумает целую кучу клеветы на Бога, только чтобы ты не отдался всецело ему. Мой друг, не слушай дьявола, но представь свое дело Богу, и Он поставит ноги твои на пространное место. О, как чудно быть на том месте, на котором Господь нас поставил. Там я безопасен, ибо Господь прибежище мое и защита моя. Мой друг, можешь ли ты сказать вместе с псалмопевцем: «Господь прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю»? Если ты его еще не познал, то могу сказать, что воля Божия для тебя – спасение твоей души, ибо Он не желает гибели грешника, но чтобы все пришли к покаянию. Это и есть воля Божия для тебя – принять Сына Его как своего личного Спасителя. Сделай это, и тогда Господь тебе откроет свой план для твоей жизни. Тебе нужно только призвать имя Господне, и спасен будешь. У тебя будет жизнь, какой у тебя никогда не было раньше. Она будет благой, угодной и совершенной. Она принесет пользу Богу и ближнему. А если ты чадо Божие, но чувствуешь, что у тебя чего-то недостает, то проверь, на правильном ли ты пути. Не пошел ли ты своим путем? Ибо удаляющие себя от Господа гибнут, говорит Слово Божие. Тебе благо приближаться к Богу. Ты не будешь знать ни радости, ни мира, доколе не вернешься к Нему. Приди в смирении к Нему, и Он примет тебя, восстановит тебя и возвратит тебе радость спасения твоего.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы начинаем изучение второй книги группы малых пророков, которая относится к периоду истории после вавилонского пленения Израиля, когда значительная часть этого народа вернулась в Иерусалим и в Иудею вообще. Пришли они в родную, незабвенную страну восстановить разрушенный храм в Иерусалиме и стены города любимого. Это книга пророка Захарии, и две другие книги Библии принадлежат также к этой категории – Агея и Малахии. Они были написаны по прошествии 70-летнего плена евреев в Вавилоне за их грехи идолопоклонства и нарушение отдыха полей каждый седьмой год. Как только предсказано Иеремии, 70-летие окончилось, Господь возбудил дух языческого царя дать разрешение евреям возвратиться в родной край и строить храм Господу, который был в руинах все эти годы. Царь сделал такой указ. Конечно, не все евреи вернулись из Вавилона в Иудею. Многие уже родились в чужой земле и приспособились к жизни в ней. А настроенные духовно и патриотически, даже пожилые люди вернулись в Иерусалим. Первое возвращение совершилось в 536 году до Рождества Христова. Мы уже говорили раньше о затруднениях, которые возвращенцы встретили в Иерусалиме. Поставив жертвенник Господу и начав восстановление храма, люди охладели в своей ревности, и 15 лет дело не подвигалось вперед. Произошла остановка строительства по ряду причин. Несомненно, у них была забота о самих себе, о своих жилищах и полях. Господь послал Агея обличить народ и начальников и возбудить в них желание и ревность довести дело строительства до успешного конца. Пророк Захария также был послан Богом возвысить свой голос к народу, подобно Агею. Они были современниками. Захария начал свои пророческие возвещения после того, как Агей произнес два своих пророчества. Захарии, 1 глава, 1 стих. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии. В седьмом месяце Агей произнес свое второе предвозвещание. Можно думать, что пророк Захария был много моложе Агея. Он служил Господу также много дольше. Первых восемь глав книги Захария относятся к восстановлению храма в Иерусалиме. Постройка была закончена в шестом году царствования Дария царя, о чем сказано в книге Ездры, 6 главе, 15 стихе. Вторая часть книги Захария, с 9 по 14 главу, передает подробности событий, предшествующих будущему народа израильского, когда воцарится Мессия, Господь Иисус Христос. Вся книга этого пророка была вдохновена Богом для ободрения остатка Израиля, Иуды, вернувшегося из плена Вавилонского. Несомненно, она укрепляла веру народа и ревность его в строительстве храма. Она переносит нас к словам, сказанным в послании к евреям, 11 главе 10 стихе об Аврааме, что он ожидал города, основание которого положено Богом, и строителем его является Бог. Книга Захарии справедливо называется книгой Откровения Ветхого Завета. Захария стал орудием Божьим, через которого он сделал откровение своих будущих планов для Израиля и всего человечества. Возвращенцы из Вавилона, как мы уже говорили раньше, видели много горя и страдания, разрушений в родной стране своих отцов, а также встретились с враждебностью чужих элементов. Все это вызывало уныние их сердец. И слова Захарии о будущей славе Иерусалима, хотя и грядущих веках, ободряли народ в вере в Бога живого. Пророк надежды был им крайне нужен. Картина царя, избавителя грядущего, хотя и страдающего, чтобы занять престол Давида, ободряла их. Первое. Обратите ваше внимание на две главные части книги Захарии. Весть, провозглашенная во время восстановления храма, с 1 главы по 8. Вторая. Предвозвещение Захарии после восстановления храма, с 9 главы по 14 главу. Они связаны с пришествием Господа, Мессии на землю. Упоминаемая здесь земля Хадрах была частью Сирии в те дни, с 9 главы по 11. А потом следует важное пророчество о победе Мессии. Царь Славы примет престол в мире. Это чудное и славное царствование Господа Иисуса Христа, который явится во славе, когда враги его падут к подножию ног его. Полезно помнить, что во второй части книги не упоминается время, когда пророчество было произнесено, как это наблюдается в первой части книги Захарии. Но в нем открывается великий план Божий для Израиля, связанный с личностью Иисуса Христа. Упоминаются там слезы и сокрушение народа израильского. Грядет время, когда Господь остаток этого народа пробудит от духовной спячки, и он увидит свои великие согрешения пред Господом Иисусом Христом, которого они отреклись и отдали на страдание. И они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, как скорбять о первенце. Захария 12, глава 10 стих. А теперь рассмотрим слова Захарии, которые он произнес во время постройки храма. Первая глава с 1 по 6 стих содержит вступление в книге. Открывает нам, кто был Захария, а затем следует обратиться к писаниям Ездры и Неемии, 5 главе 1 стиху и 12 главе 16 стиху. Из этих мест Библии видно, что Захария и Агей пророчествовали в то же самое время, а также, что Захария был священнического рода и был призван стать пророком. Особой характеристика его книги является слова «Господь Саваоф», «Господь сил небесных». Они произнесены пророком в этой книге не менее 50 раз и имеют связь с правлением Божиим своим народом. Эту теократическую форму правления Израиль отверг, когда потребовал себе царя, как у других народов. Первая книга Царств, 8 глава, 1 стих. В Пятикнижии эти слова не наблюдаются. Пророки Исаия, Иеремия и Захария в особенности начали возвещать это имя Божие «Господь Саваоф». Не потому ли, что снова его правление вернется на землю, когда воцарится Господь мира, Мессия, Христос Иисус? Воистину, всемогущий Господь является владыкой земли и всех миров. Захария видел Бога Вседержителя в видении, грядущего с силами небесными и земными, совершить свой совершенный план и волю свою. Но положение в Иерусалиме Иудеи в дни пророка было весьма печальное. Вокруг него руины, опустошение из-за войн, посетивших его народ. Небольшая группа верующих, возвращенцев иудеев, была по чужим владычествам, пользуясь разрушением, разрешением восстановить храм. Но им хотелось видеть всю страну цветущей и свободной от языческих владык. О, как они нуждались в ободрении и надежде, что их желания будут исполнены, их заветная мечта осуществится. Агей и Захария будили народ из литургии. Храм строился медленно. Как мы уже говорили, люди заботились больше о своих жилищах. А другие допускали мысль, что это придет чудесно. Слава Божия и Царство Его придет. Им не было понятно, что эти пророчества относились к далекому будущему. Все же вера их окрепла, и храм был построен. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы начинаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава первая. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховар. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской, при реке Ховар, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их. Облик их был как у человека. И у каждого четыре лица. И у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно с другим, а два покрывали тела их. И шли они каждое по ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на живые существа, и вот на земле подле этих живых существ по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались, а ободье их высоки и страшны были они. Ободье их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли живые существа, шли и колеса подле них. А когда живые существа поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух живых существ был в колесах. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глас говорящего. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, Не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «Плач и стон и горе». Глава третья. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что перед тобой, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, слов которых ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут? И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего». И также шум крыльев живых существ, соприкасающихся одно с другим, и стук колес подле них, и звук сильного грома, и дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господняя была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Ховар, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобой». И встал я и вышел в поле. И вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавар. И пал я на лицо свое, и вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мной и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобой, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Глава 4. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее как железную стену между тобой и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерой по 6 частей гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их на человеческом кале на глазах у них. И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым я изгоню их». Тогда сказал я: «О Господи Боже! Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел с юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». И сказал он мне: «Вот я позволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». И сказал мне: «Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб по весу и в печали, и воду будут пить мерой и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Откройте, пожалуйста, ваши Библии на второй главе книги «Притч». Это замечательная книга Ветхого Завета. Она принадлежит к поэтическим книгам, но эта книга полна великих поучений о Христе, Господе Спасителе. Сегодня мы начинаем рассматривать вторую главу этой книги «Притчи». Я надеюсь, что вы уже почувствовали ценность этой книги. Она не есть сборник каких-то случайных изречений, красивых изречений, нет, друзья, но она передает связанную нитями мысли историю. Мы уже видели зов к молодому человеку, чтобы он стал мудрым человеком. Черпая из источника мудрости, он обогатится познаниями. Начало этого пути мудрости, совершается в его родном доме. Он принимает наставления доброго отца и матери. Уже в дошкольном возрасте, в христианской школе, он приготовляется к будущей степени доктора философии или богословия. Тогда оно принесет ему пользу, друзья, если мы можем так выразиться. Но все же, друзья, начало мудрости – это страх Господень, о чем мы уже довольно подробно говорили раньше. Путь к познанию Господа ведет нас от Слова Божьего к познанию Его истины, потому что через Слово Божье мы получаем веру, веру живого Господа Бога. Многие люди говорят, что для понимания Слова Божьего необходимы способности, быстрый ум, талантливость и так далее. Но такие понятия далеки-далеки от истины. Я не раз слышал, и вот совсем недавно, разговаривая с молодым человеком, он мне говорил, что он еще не дорос, чтобы читать Библию. Друзья, радиослушатели, это печально, ведь Библия дана именно для этого, чтобы человек мог понять истину Божью, он должен ее читать, он должен ее изучать, исследовать, и тогда, конечно, получит истину, получит веру. Но если вы никогда не будете читать, и вы будете думать всю жизнь, что вы не доросли, тогда вы никогда не получите этого Божьего благословения. Бог не говорит, что такие условия являются самыми важными. Человеческих условий очень много. Нужно прислушаться к тому, что говорит Библия. Это важно. Вторая глава именно указывает на то, чтобы молодой человек искал волю Божью и изучал Его Слово, чтобы он волю святую Бога применял к своей жизни. Он не должен быть легкомысленным на своем жизненном пути, но в поисках мудрости и знания открывал бы сердце для наставлений Божьих, исходящих из Его Слова. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, друзья, как начинается вторая глава. Снова и снова автор книги говорит к молодому человеку: «Сын мой». Вы видите, друзья, сколько раз повторяется именно это слово или эти слова «Сын мой», «Сын мой». Конечно, это касается и к дочери, друзья радиослушатели, к любому молодому человеку. И мы уже говорили, что он дает ему ответ. Мальчик вырос дома, теперь он юноша, вступает на жизненный путь. Мудрый человек дает ему советы. «Сын мой, если ты сохранишь при себе заповеди мои», говорит второй стих. Друзья, посмотрите на слово «сохранишь». Это чудное, важное, интересное слово «сохранишь». Оно подсказывает мысль, что молодой человек должен прятать при себе эти заповеди как драгоценность. Слово Божье подобно нашим драгоценностям, которые мы старательно сохраняем. Слушайте, не закрывайте ушей ваших. Слова эти пройдут через вашу голову, но они войдут в сердце ваше. И когда вы достигнете сердца этих размышлений о помощи Слова Божьего, вы получите понимание и знание духовной сущности, друзья. Молодой человек еще не закончил этого урока. Послушайте, что говорит третий стих и далее. Мы читаем здесь во второй главе из книги «Притч Соломона». «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Какие важные слова, друзья радиослушатели, для каждого человека. Апостол Петр когда-то говорил, чтобы мы искали, как младенцы, чтобы мы возлюбили, как младенцы, чистое словесное молоко, которое есть в самом деле Слово Божье. Когда младенец чувствует голод, он дает об этом сразу же знать матери. В духовном отношении я замечаю среди молодежи большое желание изучать Слово Божье. Они приносят на собрание Библии и приносят даже тетради для записи слышанного ими от объясняющих Слово Божье. Я, друзья, проповедовал во многих городах нашей страны и с радостью замечал влияние Святого Духа. Многие имеют жажду слышания Слова Божье. Как жаль, что многие люди тоже, особенно старшего возраста, уже не обращают внимания на Слово Божье. Они думают, что они уже знают Слово Божье достаточно. Ошибаются, друзья, ошибаются. Они даже не имеют своей Библии при себе, чтобы изучать ее. «Если будешь призывать знание», стих 3. Какое это знание, друзья? Страх Божий является его началом. Я уже говорил об этом. Бывают протесты в университетах. Я приветствовал бы движение среди студентов, которые носили бы плакаты перед началом учебного года с надписями на них. «Мы желаем настоящего знания» вместо пропаганды, которую профессора провозглашают нам. «Пора иметь перемену в направлении программы. Мы желаем прийти к наиболее главной сущности знания. Мы хотим знать истину». Друзья, слово третьего стиха содержит мысль. «Если возвысишь голос, призывая знание, тогда получишь, конечно, благословение». А в четвертом стихе сказано, что его следует старательно искать, как это делают золотоискатели. «Если будешь искать его, как серебра». В нашей стране есть долина смерти. Там, в прошлом веке, многие люди находили серебро при больших трудностях, даже умирали там. Видимо, поэтому и назвали эту долину «долина смерти», потому что там многие и многие погибали. Искание сокровищ в Слове Божьем связано с самопожертвованием и с большим старанием. Стих 5, друзья, подтверждает мою мысль, что результат старательного искания Слова Божьего принесет благословение и силу духовную. Написано здесь ясно и четко: «То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Многие верующие любят размышления молитвенного характера. Это хорошо. Но это еще не все. Необходимо идти в глубины Слова Божьего, копаться глубоко, как шахтеры идут вглубь залежей, чтобы найти именно то, что они ищут. Тогда вы будете знать Слово Божье, а не только переживать приятные чувства молитвенных собраний. Это еще недостаточно. Это хорошо, я повторяю, но это еще недостаточно. Об этом я откровенно говорил моим студентам везде, где я преподавал и преподаю Слово Божье. Берегите время для изучения Слова Божье. Обратите внимание, друзья, на вторую главу. На вторую главу притчей. Правда, в ней ничего не сказано о молитве. Об этом учат другие места Библии, да. Но, помолившись, не кладите Библию под подушку перед ночным отдыхом. Знание книги Царств или Паралипоменон не придет этим путем. Необходимо проявить усилие в изучении. Друзья, если вы хотите получить благословение, вы должны приложить усилия. Один будущий проповедник и семинарист говорил так: «Эта книга такая сухая, я должен написать о ней что-то для экзамена». И вот он имел в виду одну из книг Библии. И вот профессор ответил ему тихо: размягчите ее потом вашего прилежания при изучении, и вы будете тогда рады, и она станет не сухой, а благословенной». И в самом деле, друзья, это так. Мы должны молитвенно подходить к Слову Божьему, мы должны с усилием брать то, что скрывается, так сказать, за самим Словом, или же в самом Слове, друзья. Мы должны именно с искренностью, с молитвой и с усердием изучать Библию, и тогда получим благословение. Заметьте, что сказано в 6 стихе этой второй главы книги притч Соломона: «Ибо Господь дает мудрость». Все, друзья, все, что нам следует делать, это просить Его о даровании мудрости и понимания Слова Его. Вы помните слова: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его». Как мы получаем эти дары, друзья? Как? Через служение Святого Духа. Он наш Учитель. В молодости я пережил эту радость познания, что Святой Дух открывает нам глубины Слова Божье. Многие верующие не имеют научной степени в богословии или философии, но они дивно научены Святым Духом Божьим, этим глубинам Слова Божьего. Вспоминаю, что даже Лев Николаевич Толстой говорил, что простой мужик, который знает Слово Божье, намного вдохновеннее объясняет истины, чем великий философ. И в самом деле это так. Я помню одну простую женщину-христианку. Ее Библия была старенькая, но весьма дорогая для нее книга с пометками, ссылками на другие места Священописания и так далее. Когда она начала говорить со мной после библейского урока, я был поражен ее любовью к Слову Божью и знанием его. И она была, вы знаете, негритянка с совсем маленьким, никчемным, так сказать, образованием. Но она была, друзья, она была покорна Духу Божью, и Он научил ее многому. Он дал мудрость свыше, друзья. Я хочу сказать, что сегодня мы живем в иные времена, когда Слово Божье в некоторых странах вообще не принимается, в других странах оно уже как бы вообще неприменимо. В третьих странах оно только что начинается проповедовать открыто. И мы видим, что там, где Слово Божье начинается открыто проповедоваться, мы видим, какое оно благословение приносит. Я вижу, друзья, радиослушатели, из наших писем, которые мы получаем, Многие люди приходят к познанию Слова Божьего, потому что серьезно обратились к Нему. И вы сегодня можете быть рады, что есть эти возможности изучать Слово Божье по радио или же лично, с какими-то комментариями, с какими-то уроками. Слушатели, как важно быть именно на таком пути, на пути изучения, исследования Библии. Господь дает мудрость, 6 стих говорит ясно, дает мудрость и дает тем, кто в самом деле ищет эту мудрость. Приносит радость моему сердцу, друзья, когда я вижу, как люди обращаются к Богу через Слово Его. Я признаюсь, что Дух Святой учит и меня. Я в этом нуждаюсь также, друзья. Я нуждаюсь в водительстве через Дух Святой и Его Слово. Как это чудно! Иногда мне кажется, что я в начальном классе какой-то библейской школы. Где же Господь учит Слову Своему? Он указывает на стезю спасения, на охрану ее своей благодатью и милостью. Он щит на этом пути правды. Стихи 7 и 9. На пути непорочности во Христе. Написано, тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Друзья, Он сохранит святых, отделенных от зла, как я всегда говорю, потому что именно это слово и говорит о отделении от зла, которые избрали Его путь. Это не случайное явление, а Его предвечный план спасения человечества, друзья. Печально наблюдать в наше время, что только немногие руководители стран мира, судьбы которых зависят от них, смиренно идут за Богом или ищут помощи и мудрости от Бога. О, если бы они пришли к Господу, друзья, и могли бы руководиться Его Словом! Как бы изменилась бы страна! Господь в самом деле помощник в бедах и трудностях. Нужно идти к Нему. Как это было и во времена древние, так и сегодня. Друзья мои, часто я слышу или читаю в письмах ко мне, мы рады, что вы держитесь истины. Но я должен сказать, что истина держит меня, друзья. В последние времена этого века появляются многие пустые глашатаи, ложные учителя. Они ведут в заблуждение многих. Я не хочу быть одним из них. Мы нуждаемся не в психологии, не в философии, а в простом слове о пути спасения и познания Слова Его. 10 по 12 стихи говорят нам, «Мудрость войдет в сердце твое, рассудительность будет сберегать тебя от пути злого, от говорящего ложь, от путей тьмы». Да, друзья, будьте в послушании Слову Божью, оно сохранит вас.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Подходит к своему завершению 20 век. Как говорится, развитие человеческой цивилизации достигло небывалых вершин. И не только в сфере научной или технической, в социальной также. Моральный кодекс каждой страны защищает права ее граждан. И чем сложнее и многограннее становится отношение между людьми, тем все большим количеством новых параграфов пополняется этот кодекс. В связи с этим все большим престижем в современном обществе пользуется юриспруденция. Прокуроры, адвокаты, судьи вершат судьбы других людей. Кто хоть раз в жизни присутствовал на суде, тот помнит трепет, бегущий по коже, когда звучит фраза «Встать, суд идет». И судья ровным голосом зачитывает приговор. Но и судьи далеко не совершенные люди. Они также могут быть нарушителями закона, становясь сами подсудимыми. Поэтому в этом смысле главным судьей является закон. Вот так получилось, что закон создали люди и сами ему подчиняются. А может, все же не люди создали моральный закон человечества? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нас долгие годы учили, что человечество прошло свой путь длиной в миллионы лет от первобытно-общинного строя до существующей сейчас цивилизации. И законы, естественно, становились совершеннее вместе с ростом сознательности человеческих существ. Но знаете ли вы, что еще на заре человечества, много веков до нашей эры, люди имели закон? И этот закон не нуждался в дополнениях или поправках. Этот закон был совершенен, потому что он был дан самим Богом. Над созданием его не сидели старейшины народа. Бог, явившись в облаке и громе на горе Синай, сам продиктовал закон, по которому нужно жить человечеству. А Моисей, один из руководителей израильского народа, записал Божьи слова. В тот момент весь народ в страхе стоял у подножья горы. Картина была намного величественней, чем сейчас, когда судья, облаченный в мантию, произносит приговор, выработанный на основе закона, который некогда людям дал сам Бог, их Творец. Ведь, по сути, тот данный Богом закон используется и сейчас со всевозможными дополнениями и поправками, но основа его осталась прежней. Ведь не пришло бы в голову первобытному человеку вдруг так ни с того ни с сего, что убийство – это грех. Это Бог сказал, что убивать – грех, что воровать – грех, а люди это развили уже в сложную систему параграфов и пунктов. И поэтому, чтобы жить, не нарушая морального кодекса любой страны, достаточно знать Божий закон. И сегодня доктор Мак Ги продолжит изучение ветхозаветней книги «Исход», в которой подробно описан данный Богом закон. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Давайте посмотрим, как откровение, полученное от Бога, повлияло на израильтян. Бог дал детям Израилевым моральный кодекс, а именно 10 заповедей. Однако закон – это не только моральный кодекс. Богу предстоит еще дать им ту часть закона, которая регулирует социальные отношения. Бог также даст им подробные указания о строительстве жертвенника из скинии. Подробно о служении в скинии мы узнаем из книги Левит. Все это является неотъемлемой частью закона. Однако давайте будем читать 20 главу книги «Исход» дальше, 18 и 19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Когда израильтяне увидели громы и молнии, они испугались и отошли от горы. Далее 20 стих. «И сказал Моисей народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Закон выдвигает очень жесткие требования. Закон Господа совершенен и требует совершенства от нас. И если вы хотите спастись законом, то вам придется быть совершенным, иначе вам не спастись. И я благодарен Богу за то, что Он своей благодатью может спасти такого несчастного грешника, как я. Благодать раскрывает нам доброту и благость нашего Бога. Прочтем стихи с 21 по 23. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: „Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе“». Важно понять, почему Бог явился детям Израилевым именно в таком виде. Очевидно, Бог хотел дать им ясно понять, что Он – Бог живой. Не забывайте, ведь они выросли в Египте, где их окружали идолы. Они оставались идолопоклонниками, как мы еще убедимся. Они действительно поклонялись не Творцу, а Творению. И сейчас Бог подошел так близко к народу Израилеву, как Он еще никогда не подходил. Далее мы прочтем об указаниях, касающихся жертвенника. Бог уже дал Израилю 10 заповедей. Теперь Он дает указания по сооружению жертвенника. Жертвенник является прообразом креста и крови, пролитой Христом. Жертвенник израильтяне соорудили еще до строительства скинии. Везде, куда они ни приходили, они сооружали такие жертвенники. И только когда была возведена скиния, они построили жертвенник, который можно было переносить. Я читаю 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Заметьте, что здесь ничего не говорится о принесении жертвы за грехи. Здесь мы читаем о мирной жертве, которая необходима для примирения человека с Богом. Мирная жертва означает, что Христос добился примирения людей с Богом своей кровью, пролитой на кресте. Что касается всесожжения, то оно свидетельствовало о высоком достоинстве Христа и Его способности спасать людей. Жертвенник делался из земли. На нем израильтяне должны были приносить всесожжения и мирные жертвы. Указания о жертвах за грехи и преступления были даны израильтянам позже. Прочтем 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Стих этот содержит очень важную истину. Бог хочет, чтобы израильтяне делали жертвенник из простых камней и ни в коем случае не обрабатывали их. Вполне возможно, что каменщик захотел бы сделать жертвенник привлекательным и как можно более красивым. Но нет, как только к камню прикоснется орудие каменщика, он оскверняется. Бог отвергает такой жертвенник. На сегодняшний день мы далеко ушли от простой обработки камней в наших церквях. Мы теперь считаем, что все, что связано с поклонением, должно быть невероятно красивым. Нам нужна приятная музыка, таинственный полумрак и прекрасные изображения. Проповедь, по нашему мнению, должна быть величественной и блистать риторикой. И мы уже пожинаем плоды такого отношения к поклонению. В результате наши церкви пустеют, Собственно, нет ничего плохого, если помещение, где мы поклоняемся Богу, выглядит красиво. Я ничего не имею против полумрака, красивой музыки и витиеватых речей. Но когда из-за всего этого не видно Христа, когда отвлекается внимание от Господа, который умер на кресте, вот тогда это действует против Бога. Богу это не угодно. Вспомните, как апостол Павел, придя в Коринф, обнаружил, что коринфяне были настроены очень философски. Языческие священники многословно и витиевато пытались объяснить и оправдать все грехи коринфян. Эти второсортные философы желали спорить и дискутировать. Они стремились казаться очень мудрыми и знающими. В результате среди коринфян царил полный разброд. Ту же самую картину Павел встретил и в Афинах, и он резко выступил против, возвестив центральную истину христианства. В его первом послании к Коринфянам во 2 главе 2 стих мы читаем: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья мои, если церковь не проповедует Иисуса Христа и притом распятого, то мне совершенно все равно, насколько высок купол в этой церкви, насколько громко в ней звонит колокол, как прекрасно помещение, как красива музыка или как умен и образован священник. Это уже не церковь, и это место осквернено. Прочтем теперь 26 стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Многим нравится, когда к алтарю ведут красивые ступени. Это очень удобно. Однако в те дни люди носили длиннополые одежды, а значит, чтобы взойти по ступеням, человеку пришлось бы поднимать полы своей одежды и таким образом открывать свою наготу. Но Бог говорит: «Я не хочу видеть твою наготу. Все, что напоминает о плоти, Богу не нужно». А сейчас я хочу поделиться своими личными ощущениями. Бог ненавидит все плотское, что я делаю. Бог отвергает любое проявление плоти во всем, что связано со служением Ему. И мы здесь должны быть очень осторожны. Мне не нравится, когда люди видят только проповедника и не замечают того, кого этот проповедник представляет. Мне лично не нравится, когда мне кто-то говорит, что моя проповедь была прекрасной. Больше всего я не желаю произносить прекрасных проповедей. Я хочу проповедовать о прекрасном Спасителе. И я хочу, чтобы люди, услышавшие мою проповедь, воскликнули: «Как прекрасен Христос!» За то время, что я служу священником, мне делали мало настоящих комплиментов, но один я все-таки хорошо запомнил. Еще студентом в Джорджии я проповедовал в церкви, которая находилась на склоне холма. Однажды утром после проповеди все вышли из церкви, кроме одного деревенского мальчишки. На нем были желтые сапоги с застежками, и он, очень стесняясь, все никак не решался подойти ко мне. Когда он все же подошел, то я увидел, что в глазах у него слезы. Он взял меня за руку и сказал: «Я и не знал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но от волнения не смог, повернулся и вышел из церкви. Сегодня эта церковь находится в центре города, а тогда она стояла в самом центре хлопкового поля. Я смотрел на этого мальчишку и говорил себе: «Боже, дай мне проповедовать так, чтобы люди понимали, как чудесен Христос». Это был настоящий комплимент. Таких я слышал очень мало. Плотские проявления не нужны ни в служении священников, ни в служении проповедников, ни вообще в церковном служении. Мы должны проповедовать только Иисуса Христа, и при том распятого. Теперь мы переходим к изучению 21 главы книги «Исход». В ней говорится о законах, которые действуют в области социальных отношений. Эта часть закона очень важна, потому что все израильтяне были рабами в Египте. Прочтем 1 и 2 стихи. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Из этих 2 стихов ясно, что израильтяне никоим образом не могли навсегда превратить своих соотечественников в рабов. Прочтем далее стихи с 3 по 6. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Этот замечательный закон постановляет, что после 6 лет рабства человек может идти на свободу. Если он был женат, когда стал рабом, то он может забрать и свою жену. Если он женился во время рабства, то есть взял в жены рабыню своего хозяина, то через 6 лет он может уходить. Однако она по-прежнему останется в рабстве у своего хозяина. Человек этот мог, однако, если он очень любит свою жену и своего хозяина, остаться в рабах по своей воле. Если он решит остаться, то хозяин должен был проколоть ему ухо шилом в знак того, что он будет служить хозяину всегда. Здесь перед нами снова чудесным образом предстает Христос. Он пришел на эту землю и стал человеком, таким же, как и мы. А мы все были рабами греха. Он мог уйти отсюда свободным, вернуться на небеса, на свое божественное место, не проходя через врата смерти. Ему не нужно было умирать на кресте, но он по доброй воле пришел на землю и принял человеческий образ. В 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам говорится: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А в стихах с 7 по 9 39 псалма говорится: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Данные стихи говорят о Христе, что подтверждается стихами с 5 по 9 и с 10 главы послания к евреям. Все обетования сбылись и совершились тогда, когда наш Господь пришел на землю. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Далее в послании к евреям сказано: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Христос сошел на землю в образе Его братьев, и Он не захотел уходить на небо без нас. Он мог уйти, не умирая, но Он сказал: «Я люблю мою невесту церковь, я люблю людей, хотя они и грешники». Он покорился Богу даже до смерти и смерти крестной, чтобы искупить нас из рабства греха. И вот здесь, в 21 главе книги «Исход», сразу после повествования о 10 заповедях, перед нами возникает прекрасный образ Христа. Далее, в 21 главе, мы находим заповеди о телесных повреждениях. Начнем с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, тот будет предан смерти». Этот стих был основанием для смертной казни у израильтян. Некоторые считают, что заповедь «не убивай» означает, что государство не имеет права на смертную казнь. Народ Израилев, однако, мог предавать убийц смертной казни. Прочтем 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». В палестинской земле было 6 городов для убежища, где люди, совершившие непредумышленное убийство, могли найти спасение. Позже мы еще поговорим об этих городах-убежищах. Прочтем теперь 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его насмерть». Если человек совершит предумышленное убийство, то он должен быть казнен в любом случае. Если же человек убьет другого в целях самозащиты, то казнить его нельзя. И далее 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Так Бог защищает семейный очаг. Прочтем 16 стих. «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Этот стих – свидетельство тому, что Бог не приемлет рабство, несмотря на то, что в то время рабство было распространено повсеместно. Прочтем теперь стихи с 17 по 19. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». Другими словами, если кто-то нанес телесные повреждения, не приведшие к смерти, то этот человек должен оплатить пострадавшему все убытки и потерянное время и расходы на лечение. Все вышеупомянутые законы, а также законы, о которых говорится в оставшейся части 21 главы и в главах с 22 по 24 книги «Исход», составляют сегодня основу правовой системы любой цивилизованной нации. А в 24 и 25 стихах подводится итог. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». В этих двух стихах формулируется принцип и закон взаимного соответствия проступка и наказания. За преступлением всегда должно было следовать соответствующее ему наказание. Но, слава Богу, наше спасение не зависит от соблюдения закона. Господь Иисус Христос всегда готов своей благодатью спасти нас. Далее в Писании идут законы о собственности. Сегодня некоторые философы усиленно разбирают вопрос, что есть добро, а что зло. Некоторые из них утверждают, что понятия добра и зла относительны. Я как-то обсуждал этот вопрос с одним профессором колледжа, атеистом. Он утверждал, что добро и зло весьма относительны, и, по его мнению, его и мои представления о добре могут очень сильно отличаться друг от друга. Он спросил меня: «На чем вы основываете ваши догматические утверждения?» Я ответил: «На Слове Божьем». И объяснил ему, что у меня такая же человеческая природа, как и у него, что я готов уступить по некоторым вопросам, но Господь, тем не менее, дал мне закон, который я должен соблюдать. И этот закон, что интересно, произвел на свет общество, которое вполне можно назвать правовым и справедливым. Законы, которые излагаются в главах с 21 по 24, непосредственно и тесно связаны с нашим бытом. Вообще-то читать их все равно, что читать какой-нибудь кодекс или телефонную книгу. И тем не менее, большинство наших современных законов основаны именно на этих принципах. Я очень рад, что Слово Божье говорит «не убивай», защищая тем самым меня и мою семью. Я также очень рад, что Библия говорит «не кради», защищая то немногое, что у меня есть. Ведь все эти законы необходимы, чтобы поддерживать порядок в нашем обществе. В следующей передаче мы продолжим разговор о законе.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Безотказное сердце. Ваше сердце совершает около 100 тысяч ударов в сутки. Это более 36 миллионов ударов в год и 2,5 миллиарда

0: сердечной мышцы. Из-за этого пауза перед следующим ударом кажется нам слишком долгой. Точность непрерывного сердечного ритма, напоминающая часовой механизм, контролируется встроенным шагометром. Это синусно-предсердечный узел, группа клеток верхней правой части сердца. Исследования показали, что каждая клетка сердца способна слать электрические сигналы, необходимые для производства сердечного ритма. В случае, если синусно-предсердечный узел откажет, с помощью сложнейших компьютерных моделей ученые лишь приблизились к пониманию электрической активности сердца. Сердце человека – это не только насос, как считали раньше. Это еще и компьютер, и регулятор. И каждый удар этого чудесного биологического механизма славит Бога, который его создал.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии. Возрождение народа. Часть 11. Покаяние.
3: Когда Иисус Христос говорил, обращаясь к людям, которые Его окружали, Он часто приводил сравнение. Он говорит: «В законе написано, а я говорю вам». И всегда то, что Он говорит, всегда то, что говорит Иисус Христос, гораздо выше, гораздо труднее достигается. И казалось бы, зачем поднимать еще вот эти требования, зачем усложнять жизнь, когда народ, который жил под законом, и так не смог достичь того, что требовал закон. Наверное, логичнее было наоборот ослабить эти требования, сделать их несколько облегченными, может быть, какой-то такой вариант познания Бога для новичков какой-то сделать, для тех, кто только пробует стать богобоязненным человеком. Но на самом деле у Иисуса Христа была причина, почему Он подходил к жизни именно так. Почему требования Иисуса Христа, они нисколько не уменьшаются. То есть Его святость, она никогда не разбавляется. Не бывает такой святости, которая немножечко подпорчена грязью, немножечко подпорчена человеческим каким-то грехом или человеческими желаниями поставить себя выше и утвердить себя, утвердить свой эгоизм. Когда мы говорим о том, что происходило тогда во время Неемии, мы наблюдаем проявление одного из великих благословений, которое Бог дал людям, которые Его познают. Это благословение называется покаянием. Действительно, ни одного из нас нет здесь сидящего, который свободен был бы от греха. Но у нас есть это право, этот инструмент, этот канал, дорожка к Богу, которая постоянно остается открытой. До того, как мы откроем книгу Неемии, я хотел бы вместе с вами посмотреть два стиха из первого послания Иоанна, первая глава. Иоанн так описывает реальность христианской жизни, жизни человека, который познает Бога. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В этих текстах Иоанн говорит о том, каким образом Бог устроил поддержку наших взаимоотношений с Богом. Дело в том, что когда человек познает Бога, когда он встречается с Богом, когда он рождается свыше, он не освобождается от тела греховного, он не освобождается от того мира, который окружает, он не освобождается от действия лукавого, который искушает постоянно. Таким образом, человек сталкивается с такой реальностью, когда он, имея хорошие желания, имея добрые стремления, может быть, сделав несколько таких добрых шагов, где-то в какой-то ситуации спотыкается. Где-то, может быть, даже падает, где-то обнаруживает себя в положении, в котором он очень не хотел бы себя видеть. Вот именно для этого предусмотрено это спасительное средство, которое называется покаяние. Когда мы рассматриваем книгу Неемии, рассматриваем то, что там происходит, мы рассматриваем глобальные события, то есть события, касавшиеся всего народа. А точнее, как мы говорили несколько наших собраний тому назад, что касаясь всего народа, Речь идет о каждом человеке, о многих людях. То есть многие-многие люди, которые составляли из себя народ израильский на то время, они пережили вот это состояние, которое называется возрождение. Они пережили вот эту трансформацию от состояния беспечности, безразличия, от состояния подавленности, рабства, в состояние знания Бога, в состояние жизни, наполненной Божьим присутствием. Как мы уже говорили, одной из причин, почему это состояние стало реальностью для них, является покаяние. Всякое истинное покаяние основано на Слове Божьем. То есть, что такое покаяние? Покаяние – это когда человек осознает себя виновным и просит прощения. Когда он понимает, что то, что он делает, неправильно. Здесь, естественно, возникает вопрос, относительно чего мы сравниваем то, что мы делаем, правильно это или неправильно. Так вот, покаяние в народе израильском во времена Неемии, оно началось с той ситуации, когда народ читал слово, когда Ездра, священники, левиты собрали весь народ, и они читали слово. Долго читали, разъясняли, толковали. И вот когда люди увидели слово, и когда они увидели себя на фоне этого слова, они поняли, что они делают неправильно, что они живут неправильно, что они мыслят неправильно, что у них взаимоотношения неправильные. И поэтому, реагируя на слово, они пришли к необходимости покаяния. Они просто стали каяться, они просто стали сокрушаться сердцем, они просто стали приходить к Богу и просить у Него прощения, чтобы Он их восстановил. В жизни каждого из нас мы приходим в такое положение, когда мы понимаем иногда, что мы виноваты. Вопрос только заключается в том, что мы делаем, вот тогда, когда ясно, что мы виновны. Чаще всего человеческая привычка или наши человеческие методы заключаются в том, чтобы попытаться оправдать себя, найти других людей, которые виноваты. И как мы уже говорили о том, что эта попытка берет свое начало еще в Едемском саду, когда впервые Бог обличил человека, обличил Адама, и Адам сразу же, первое, что он сделал, он попытался переложить свою вину на Еву. Он попытался показать, что она виновата, и так как она виновата, значит, он не несет ответственности за то, что происходит, или за то, к чему призвал его Бог. Факт, овладеем мы искусством покаяния или нет, от этого факта зависит успех нашей жизни. Или вы поймете христианство, или вы будете действительно наслаждаться им, вы действительно будете чувствовать твердое основание, когда вы идете, независимо от того, что происходит. Смотрите, Бог не говорит, что Он сохранит от нас от трудностей. Бог даже не говорит, что Он сохранит нас от ошибок. То есть каждый человек, написано, нет человека, который делал добро и не согрешал бы. Нет таких людей. Абсолютно все люди каким-то образом где-то соприкасаются с той ситуацией, когда им нужно каяться. Вопрос только заключается в том, что некоторые с желанием каяться, некоторые понимают, что в этом суть их жизни. Они хотят увидеть Бога, они хотят увидеть себя нуждающимся в Боге. Другие люди, они постоянно пытаются себя выгородить, они пытаются даже в своем сознании объяснить свои действия, каким-то образом показать, что он не настолько виноват, как это кажется на первый взгляд. Покаяние, которое произошло в народе израильском, оно было базировано, оно брало свое начало от того, что люди слушали слово, и того, что они приняли обличение, которое говорит это слово. Давайте посмотрим на то, из чего состоит покаяние. Во всяком случае, так, как оно происходило тогда, много-много лет тому назад, во время служения священника и пророка Ездры, и правителя Божьего человека Неемии. Во-первых, это покаяние началось с исповедания своих грехов. Так и написано в первом послании Иоанна, если исповедуем грехи свои. Исповедание греха – это значит назвать грех своим именем. Это значит признать его существование. Посмотрите, каждый из нас подвержен тому, что нам нужно покаяние. И мы находимся в таком состоянии, что нам нужно посмотреть на себя, и нам нужно увидеть наши собственные грехи и квалифицировать их. Не просто сказать «грешен, батюшка, грешен». Часто люди каются и в результате не получают действия покаяния. Каются именно так вот, в общих таких словах, в общих фразах. Если и пришли в храме нужно покаяться, и нужно сказать что-то для того, чтобы каким-то образом наладить отношения с Богом, то лучше всего люди избирают такой путь. Они просто в общем говорят, что «да, Господи, прости». Или же, когда они говорят о том, что им нужно прощение, они говорят о том, о чем все другие люди грешны. Я как-то помню в Совете Церквей, когда мы были много лет тому назад, в России есть такая группа церквей, которая называется Совет Церквей. Это евангельские христиане и баптисты, незарегистрированные. Там была хорошая практика. Это хорошая была практика один раз в год по-особенному смотреть на себя, смотреть на свое сердце, на свою жизнь, как-то попытаться очистить свою жизнь, стать ближе к Богу. На мой взгляд, это хорошо, когда мы в конце года проверяем себя, когда какие-то точки отсчета. Нам каждый день нужно проверять себя, но особенно в такие глобальные какие-то даты. Но со временем это хорошая традиция переросла в то, что людям нужно было всем вставать перед другими и признаваться в своих грехах, в своих ошибках. В общем-то, это превратилось в то, что все люди назвали 2-3 греха, в которых все остальные виноваты. Ну, потому что, когда ты виноват в том же, в чем виноват остальные, тогда ты чувствуешь себя, ну, не совсем уж таким, совсем отсталым, не совсем грешным. Ты вроде бы и грешный, но, ну, и все же грешны точно так, как и ты. И все мы признались, и все, в общем-то, грешны, и все Господь простил. Это не покаяние. Это не покаяние. Почему не покаяние? Потому что в нем нет глубокого осознания того, что я грешен. Помните вот эту картину? Помните фарисея и мытаря? Фарисей стоял в храме, он имел дело с Богом, но он заботился о своем имидже. Он смотрел вокруг, как он выглядит. Он смотрел на то, что ему сказать, какие фразы подобрать, как это сделать красиво, как это сделать так, чтобы он выглядел хорошо. Когда мытарь обращался к Богу, у мытаря были совсем другие задачи. Его волновал только один вопрос – он и Бог, и его грехи, которые стоят между ними. И поэтому все, что мытарь говорил, ему было без разницы, кто там вокруг. Абсолютно не было никакого дела. Почему? Потому что он не смел даже глаз поднять. Он только бил себя в грудь. Он видел себя грешным. Итак, покаяние начинается с исповедания грехов. Второе. Покаяние обязательно включает в себе признание Божьего величия. Мы подробно очень говорили в прошлый раз об этом. Если человек не осознал величия Бога, он никогда не осознает тяжести своего греха. Если мы не увидим святости Божией, мы никогда не поймем грязи, которую несет с собой наш грех. Если мы не увидим величия Божьего, мы никогда не поймем той низости, в которую поставил нас грех, в которую мы поставили себя в результате нашего греха. Вот почему есть такая простая схема. Очень простой путь. Мне иногда люди задают вопрос, вот что делать? Вот первый шаг, это все очень сложно. Бог действует, человек реагирует. Как вот, вот этот первый шаг к Богу, вот это стремление, которое у меня есть, в чем оно должно заключаться, в чем оно выражаться? Две вещи, друзья. Две вещи. Прежде всего, старайтесь видеть в своем сознании величие Бога. Так и написано, помните, первая глава послания к римлянам. Там написано очень ясно о том, что так как они не прославили Бога, познавшего Его, но обезумели в своих мудрствованиях. Они стали искать того, чтобы прославить себя. Они сосредоточили внимание на себе. Это первая задача. Любое духовное движение, любой духовный рост, он всегда будет возможен только в том случае, если мы будем познавать Бога, если мы будем видеть Его величие, если мы будем наслаждаться Его присутствием, если мы будем понимать Его. В той же первой главе написано, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть, Павел обращается и говорит: вы посмотрите хотя бы вокруг. Мы уже не говорим о Библии, мы уже не говорим о том описании Божьей личности. Посмотрите вокруг, посмотрите на себя, посмотрите на то чудо, с которым вы каждый день сталкиваетесь. И увидите там не себя, не законы природы, а попробуйте увидеть там Бога. Увидеть там Создателя, который стоит за всем этим. И увидеть его для того, чтобы ему поклониться, для того, чтобы преклониться перед ним. Вот откуда возрождение. Вот где пробуждение начинается, вот где пробуждение наших семей, вот где пробуждение наших сердец, вот где пробуждение наших народов. Оно начинается с этой точки, когда люди начинают осознавать Бога, когда они начинают видеть то, что в жизни действительно все контролируется Богом, когда они вместе с апостолом Павлом могут провозгласить, ибо все от Него, им и к Нему, на одном выдохе сказать это. Следующий элемент покаяния заключает в себе исповедание своих грехов, признание Божьего величия и признание своей вины. Между этими двумя понятиями есть разница. Некоторые могут задать вопрос, а какая разница между исповеданием своих грехов и признанием своей вины? Есть небольшая разница. Дело в том, что одно дело признать факт, что я что-то сделал неправильное. Другое дело – признать себя ответственным за то, что ты сделал неправильно. Признать себя достойным наказания. Вы знаете, когда люди, о которых я рассказывал, признавались в грехах, в которых все остальные признавались, они в принципе рассчитывали на то же самое. Раз все в этом виноваты, значит наказание не будет такого уж сильного. А если будет, то всем понемножку. В этом человеческая уловка постоянно присутствует. У нас внутри, в нашем человеческой природе, в нашем сердце есть постоянное желание ускользнуть от ответственности. Это желание присутствует у детей, вы знаете, наблюдаете это, может быть, наблюдали в своей жизни, когда они постоянно, это их цель, это их задача. Вот точно так же это желание присутствует у взрослых. Именно поэтому мы не переживаем благословение Божие в покаянии. Потому что даже тогда, когда мы пришли к Богу, даже тогда, когда мы просим прощения, мы глубоко не осознали того, что мы виноваты. Давайте посмотрим, из чего состоит признание своей вины. Во-первых, оно заключается в том, что нам нужно признать, что мы нуждаемся в Божьей милости. Очень важная точка, дорогие друзья. Посмотрите. Неемия, 9 глава, 33 стих. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Давайте стих выше посмотрим, 9 глава, 32 стих. «И ныне Боже, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом твоим все страдание, которое постигло нас». Царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ твой от дней царей ассирийских до сего дня. Дело в том, что когда мы говорим о нашей нужде, мы можем по-разному мотивировать нашу просьбу к Богу, почему Бог должен нам помочь. Когда человек приходит в покаяние, он приходит с нуждой, он приходит с тем, чтобы о чем-то Бога просить. С разными нуждами приходят люди. Когда люди приходят с нуждой о прощении, вот здесь есть только одно основание, только одна мотивация, которой нам нужно научиться, дорогие друзья. Это основание называется просить милости у Бога. Нам нужно понять, где-то глубоко в сознании, вот так, как это понимал народ израильский, посмотрите в этом 32 стихе. «И ныне Боже, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость». Как вы думаете, на что мы можем рассчитывать, когда мы приходим к Богу? Есть разные варианты, как люди представляют свой подход к Богу, свое приближение. Вот существует Бог великий, вечный, святой, сильный, всемогущий. И существуем мы, люди, которые в своей жизни, несмотря даже на то, что Бог нас спас, имеем такую особенность уходить где-то в сторону и делать какие-то вещи, которые мы сами даже знаем, что они неправильные. Они даже нарушают нашу человеческую мораль, а тем более они нарушают Божьи принципы нравственности и святости. И вот когда мы, попав в такое положение, когда мы приходим к Богу, на что мы можем рассчитывать для того, чтобы Бог нас принял? Здесь самая большая теология. Люди разные методы представляют, разные системы. Они говорят о том, что человек, он должен что-то иметь, он должен иметь какие-то силы, какие-то действия, какие-то заслуги, что-то должен принести к Богу. Мы не будем сейчас об этом говорить. Мы будем говорить только о том, что если вы придете к Богу, то перед Богом можно сказать только одно. Господи, помилуй меня. Единственное, что Бог примет. Единственное. Что бы люди ни имели, какое бы богатство, каким бы замечательным человеком вы не были, насколько бы вы подвигов не сделали, если вы придете к Богу и вы скажете, Господи, прими меня, потому что... Ваш номер не пройдет. Вы не поняли, кто такой Бог, и не поняли, что вы сделали. И не поняли покаяние, сути покаяния, силы покаяния. Покаяние в этом и заключается, что когда я прихожу к Богу, я вижу только одно, я вижу себя настолько грешным, что помочь мне может только Божья милость. Между прочим, это очень интересное слово. Оно используется в Ветхом Завете много-много раз, несколько сот раз. Всегда, когда речь идет об отношениях людей, отношения их с Богом, всегда речь идет о милости. Еврейское слово «хесед», его по-английски переводят как «loving kindness». Это даже не совсем милость, это вот то, что в Боге сокрыто, это то, что касается Его великодушия, это то, что касается Его готовности простить и принять. И когда мы приходим к Богу, во всяком случае, когда народ израильский пришел к Богу, он увидел только одно. Он увидел эту большую нужду в милости. Братья и сестры, если вы хотите действительно ощущать живительную силу Божьей благодати, если вы хотите иметь это удовлетворение в вашем христианстве, научитесь искать милости. Научитесь понимать, встаете вы утром, идете на работу, ищите Божьей милости. Приходите вы в какие-то обстоятельства, когда вам нужно иметь дело с людьми, когда вам нужно решать задачи, которые сложнее, чем вам кажется, что вы можете решить. Ищите Божьей милости. Не уповайте на себя, не уповайте на свои заслуги. Вы знаете, почему Бог ставит нас так часто в положение, когда нам больно? Когда мы в безвыходном положении? По одной причине. Потому что мы забываем искать Его милости. Потому что как только у нас стало что-то получаться, у нас крылышки расправляются, и нам уже кажется, что мы что-то можем. Что мы что-то из себя представляем. Вот почему такие люди, как Давид, казалось бы, который шел блестяще и замечательно, с самого первого момента, когда мы встречаем его на страницах Священного Писания, мы встречаем его с замечательным человеком. Человеком, который с детства подчинялся Богу, с детства был верен Богу. У этого Давида было несколько ситуаций, когда Бог допустил положение, в котором он возопил к Богу и сказал, «Господи, милости Твоей прошу». Я думаю, что вы, изучая этот отрывок, этот текст из книги Неемии, вы можете увидеть множество своих ситуаций в жизни. Когда в вашей жизни Бог допускал эти обстоятельства, в которых вам больше ничего не оставалось делать, как просить Божьей милости. И вы знаете, что это было самое благословенное время, когда вы эту милость получали. Почему бы ее не просить всегда? Почему бы каждый день не начинать с того, чтобы искать эту милость? Чтобы осознавать себя нуждающимся в Божьей милости. Осознавать себя, что у меня нет заслуг. У меня нет ничего, что я мог бы предъявить Богу и сказать бы, Господи, ну ты-то вообще-то меня прими, конечно, но ты учишь, конечно, что я принес. У меня есть какие-то заслуги в моем арсенале. Это не так. Это не так. И наше благословение будет заключаться в том, насколько ярко и сильно мы будем видеть нашу нужду в милости. Второе. То, что касается признания своей вины, заключается в осознании нашей личной вины. Что эта вина касается нас лично. Посмотрите этот 33 стих еще раз. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны». Мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни. Обстоятельства, которые иногда трудно объяснить. Обстоятельства, которые нам кажется, могли бы случиться по-другому, если бы этот человек сделал не так. Иногда нам кажется, что если бы вот этот человек не сказал этого слова, тогда я бы не пришел к этой ситуации. И так далее. Мы приводим этих «если» очень много. Пример израильского народа, их отношение с Богом в данной ситуации показывает очень ярко одну особенность. Когда вы стоите перед Богом, вам лучше всего заняться тем, чтобы увидеть, что Бог абсолютно во всем праведен. 33 стих. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны».
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
4: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: лишь для тебя буду жить.
1: В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью, знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению, любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Привет! Давай вспомним, как Даниил проявил твердость в своей вере. Когда ему и его друзьям угрожала смертельная опасность, он просто доверился Господу. И Бог открыл ему тайну сна Навуходоносора. Теперь Даниил мог рассказать царю о Боге и рассказать ему сон, который тот видел и забыл, и объяснить ему его значение. Слушай. Разгадка сна. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 2. И Даниил стал рассказывать Навуходоносору его сон. «Государь, твой сон говорит о будущем. Господь открыл мне его не потому, что я мудрее всех живущих, но чтобы ты узнал от меня, что должно случиться. В твоем сне ты видел огромного истукана, блистающего и сверкающего. У этого истукана голова была из чистого золота. Выше пояса он был из серебра, а ниже пояса – из меди. Ноги его были железные, а ступни – частью железные, частью глиняные. Покуда ты глядел на истукана, большой камень оторвался от скалы без содействия чьих-либо рук. Он ударил в ноги истукана и разбил их на куски. Тогда весь истукан рухнул и обратился в прах. И ветер унес эту пыль, и не осталось и следа от этого огромного истукана. А камень стал расти и рос, покуда не сделался великой горой, заполнившей собой всю землю. Навуходоносор в волнении кивнул головой. Все, что говорил Даниил, было правдой. Все это он видел во сне. Но сможет ли Даниил объяснить, что означал этот сон? «Теперь я объясню тебе твой сон», — продолжал Даниил, как бы в ответ на невысказанные мысли царя. «Истукан этот подобен царствам мира. Ты, царь, подобен золотой голове, и твое царство самое великое и самое блистательное из всех. Другие, не столь благородные, которые будут после тебя, подобны другим частям истукана. Но сколь бы сильными и могучими они ни казались, ни одно из них не будет стоять вечно. А незаметный камень, который принялся расти и обратил в прах все царства, являет собою царство, которое воздвигнет Бог Небесный. Настанет день, когда будет поставлен царь над всею землею. Его царство вовеки не разрушится и будет расти, покуда не заполнит весь мир, и будет оно стоять вечно». Когда Даниил закончил свою речь, Навуходоносор помолчал, а затем произнес: «Истина, велик и могуч твой Бог, он достоин поклонения и служение ему. Я знаю это, потому что ты единственный смог рассказать мне мой сон и открыть его значение». И царь возвысил Даниила и поставил его главным над всеми своими советниками. Троим его друзьям он поручил важные дела в разных частях огромной Вавилонской империи. но Даниил оставался при дворе царя. Как ты думаешь, почему царю приснился такой необычный сон? Я думаю, что это для того, чтобы он узнал, кто такой Бог Даниила. Будь верен Богу. Тогда смертельная опасность может обратиться в большое благословение, как в истории с Даниилом. А то, что случилось дальше с Даниилом и его друзьями, ты узнаешь во время нашей следующей встречи. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 84. Книга пророка Ионы, 1 глава, 8 и 9 стихи. «Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Сколько много вопросов задали Ионы матросы и капитан корабля, попавшего в шторм. Иона знал, что ответить им. И в его ответе очень важными были слова о Боге, которому он служит. Такого великого и всемогущего Бога небес, сотворившего море и сушу, надо было слушаться с самого начала. Чтить Бога – это знать Его, каков Он, и служить Ему в благоговении. Как зовут твоего папу? Папа был на работе, а мама с утра затеяла большую стирку. Поэтому маленькому Яну было не с кем погулять по улице. Он крутился во дворе, где мама полоскала выстиранное белье и развешивала его сушиться. Ему было скучно. А потом к маме в гости пришла соседка. Поговорив с мамой, она предложила взять Яна с собой. Пусть поиграет у нее во дворе. Мама с благодарностью согласилась и со спокойным сердцем отпустила сына. Стирка продолжалась, да и других дел накопилось немало. А через полчаса во двор зашла знакомая женщина, которая вела за руку чумазого Яна. Мама всплеснула руками, увидев грязного сына. Но то, что она услышала, заставило ее побледнеть и схватиться за сердце. Женщина нашла Яна посреди большой лужи внизу улицы. Эта лужа образовалась после прошедшего недавно дождя. Ян забрел в нее и застрял в грязи. Стараясь вытянуть ногу, он падал в грязную воду лицом. Он снова вставал, снова пытался вытянуть ногу и снова падал лицом вниз. Так он мог захлебнуться. Женщина поспешила на помощь малышу, вытащив его из лужи. И хотя она знала Яна, но никак не могла узнать его в малыше с запачканным лицом. А малыша надо было отвезти к родителям. Тогда она спросила: «Как зовут твоего папу?» «Одя», то есть Володя, ответил Ян. Сомнений больше не было. И она, взяв Яна за руку, отвела его домой к маме. Вскоре прибежала и соседка, которая взяла Яна на прогулку. Решив доделать некоторые дела, она оставила его поиграть во дворе. А Ян тем временем вышел в открытую калитку и пошел путешествовать. Его путешествие закончилось благополучно. Бог спас малыша, послав в нужное время на эту улицу женщину. Та пришла навестить свою старенькую маму. Книга пророка Ионы, 2 глава, 3 стих. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Пророк Иона знал причину поднявшегося на море шторма. Он знал, что Бог, которому он служит, так говорит с ним, с непослушным пророком. Он знал, что достоин наказания за свое непослушание. Но он знал и милосердие своего Бога, и потому молился ему. Как хорошо, если мы знаем, каков наш Небесный Отец. Тогда мы во всем стараемся подражать Ему, чтобы быть святыми, как свят Он. Тогда мы молимся Ему, а Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Тогда мы с радостью служим Ему, потому что хотим, чтобы Ему было приятно. Мы называем Бога своим Отцом, потому что мы Его дети. Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Евангелие Иоанна, 14 глава, 7 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ой, ой, Белочка! Пи-пи! Беги сюда скорее! Лапками своими перебирай поэнергичнее! Ой, к нам в заповедник какие-то странные гости пожаловали! Ой, такие в наших местах не водятся! Один из них с копытами, но не кабанчик. И хвост у него длинный, с кисточкой. Но не лев. А вторая птица. И такая яркая, точно лес золотой осенью.
1: Ну что ж, замечательно, кабанчик. Давай пригласим этих необыкновенных животных поучаствовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Пусть они о себе, нам и нашим радиослушателям расскажут.
0: Ой, хорошо ты придумала, Белочка. Только ты уж сама их приглашай, а то я к этому с копытами сзади не подойду, мало ли чего.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях диковинная птичка. Птичка, расскажи нам о себе.
2: Очень приятно оказаться в вашем заповеднике. С чего бы начать рассказ? Я и мои родственники, которых насчитывается более 300 видов, живем в тропических и субтропических лесах земного шара. Но чаще всего нас можно встретить в Австралии и Южной Америке, в районе Амазонки. Мы относимся к наиболее легко узнаваемому отряду птиц, так как имеем очень яркое оперение. Обычно зеленое, нередко в сочетании с красным или синим цветом. Длина тела у самых маленьких из нас 10 сантиметров, а у самых больших достигает 1 метра. Питаемся мы фруктами, нектаром, семенами и орехами, которые мы можем разгрызать и размельчать благодаря сильной жевательной мускулатуре. Толстый клюв заканчивается широким и высоким надклювием в виде крючка, которое нависает над коротким подклювием. Благодаря такому массивному клюву, которым снабдил нас Творец, я могу не только разгрызать орехи, но и цепляться за ветки при лазании. Лапы у меня с сильными когтями. Первые и четвертые пальцы развернуты назад. У многих из нас имеются хохлы и длинные хвосты. Длинный хвост помогает мне маневрировать в густых зарослях. У меня и моих родственников хорошо развиты голосовые мышцы. Мы общительные птицы. Держимся обычно стаями и любим поговорить. При этом создаем ужасный галдеж. Но громкими криками мы также предупреждаем друг друга об опасностях. Гнездимся мы в дуплах, термитниках, расщелинах скал и обрывах. Крупные птицы кладут от 2 до 3 яиц, мелкие – от 5 до 8. Птенцы вылупляются после 2-4 недель высиживания, в зависимости от вида. Выкармливают птенцов оба родителя. Научившись летать, птенцы покидают гнездо. Однако часто нашим гнездом становится клетка, в которой люди держат нас как декоративных птиц. А знаете ли вы, что несмотря на такие условия, мы можем дожить до 70 лет? На свободе это почти никому не удается. Особый интерес человека к нам вызывает наша способность подражать человеческой речи. Некоторые из нас, благодаря хорошей памяти, могут запомнить до 800 слов. Это удивительная способность, данная нам нашим Творцом, отличает меня и моих сородичей от других птиц. Вы, конечно же, узнали меня? Правильно, я попугай.
0: Попугай? Ну и ну! И говорит человеческим голосом. Белочка, а вон тот с ноздрями твой, ты его и представляй.
1: Позвольте, дорогой гость, теперь узнать поподробнее о вас, а то нашему кабанчику ваши копыта покоя не дают. Расскажите о себе.
0: Белочка,
1: Чтобы вы меня не пугались, сразу замечу, я мирное животное. А в те времена, когда еще не было машин и поездов, большинство людей в Израиле пользовались мной для верховой езды. И для перевозки грузов использовали меня, а также запрягали в плуг для вспахивания земли. Я отношусь к домашним животным. Мои дикие сородичи, от которых я происхожу, песчано-серой окраски с темной полосой вдоль хребта. И пересекающие ее такой же полосой на лопатках живут в Африке. Они живут табунами. В поединках толкаются и кусают друг друга в шею и ноги. При нападении гиен, койотов и других хищников легаются копытами. К сожалению, их осталось очень мало, и потому они находятся под охраной. Наш Творец наделил нас выносливостью в работе, неприхотливостью в кормах и хорошей ориентацией. На меня можно навьючить груз до 80 килограммов, а в упряжи я справляюсь с грузом до 2,5 тонн. Особенно в условиях бездорожья и в горных районах я незаменим в перевозке грузов. Путь, по которому я однажды проходил, безошибочно найду и спустя много лет. Питаюсь я травой. Благодаря тому, что я могу длительное время обходиться без воды и пищи, я хорошо переношу путешествия по пустыне. Вследствие обезвоживания организма я могу перенести потерю веса до 30%. Зато в течение нескольких минут я могу выпить количество воды, составляющее 25% веса моего тела. Люди особенно ценят мою способность интуитивно определять и обходить плывуны, в которых можно утонуть в течение нескольких минут. Поэтому при каждом караване имеется один или два моих сородича. Эмоции мы выражаем движениями наших длинных ушей. Обращаемся между собой с помощью зрительных и звуковых сигналов, а также запахов. Но однажды мой предок мог даже общаться с человеком. Это один из двух случаев в истории, когда животное заговорило человеческим голосом. Удивительно было и то, что мой предок видел ангела Господнего с обнаженным мечом, а человек не видел его. Сам Бог использовал меня, чтобы открыть глаза моему хозяину, который был прорицателем. Эта история записана в Библии. Итак, кто я? Вы еще не догадались? Правильно! Я домашний ослик.
0: Ой, и чего это я этого длинноухого-то испугался? Осел он и в нашем заповеднике осел.

0: ребята. Правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, а ты наших гостей чаем не собираешься поить?

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Три разных человека. Навал – жестокий, эгоистичный, глупый, богатый хозяин. Давид – эмоциональный, помазанный царь, но вынужденный жить в пещере, прятаться от Саула. Авигея – мудрая, проницательная женщина, но каждый из них видит свой выход из сложной ситуации.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Проницательность Авигеи». Мы продолжаем работать над формированием характера, угодного Богу. И сегодня мы глубже посмотрим на историю Авигеи, Давида и Навала. У этой женщины есть чему научиться. Она сумела спасти своего мужа, не позволила Давиду совершить страшный грех и сделала все вовремя. Благодаря проницательности и мудрости Авигеи Божий план был реализован во всей полноте. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение Библии. Ветхий Завет, 1 книги Царств, 25 главы. Удивительно, что в Библии нам представлены многие истории жизни людей. И каждая из этих историй дает нам определенные уроки, наставления, как правильно поступать, как жить и как не делать. Бог учит нас через примеры. И сегодня мы прочитаем одну удивительную историю о поразительной женщине по имени Авигея. Господь даровал ей особую проницательность, мудрость, и эта женщина была гораздо мудрее своего мужа. Вот послушайте эту историю. Мы прочитаем из первой книги Царств, из 25 главы, с 1 стиха. Мы прочитаем почти всю 21 главу. Послушайте. «И умер Самуил, и собрали все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран, и был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев?» Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мной для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоялись мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бы в поле. Они были для нас оградою, и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому ему, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. И когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это в сердце господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего. Испомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигей: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешил и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу. И вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян. и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигии, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давидовы к Авигии, накормил и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигия поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. Аминь. Интересная поучительная история. Давайте мы вспомним исторической обстановки, когда была написана эта 25 глава первой книги царств. Давид, который спасает свою жизнь постоянным бегством от царя Саула. Саул царь, и он старше Давида, хотя Давид уже помазан на царство. Из этих двоих он достиг большей популярности у народа. Он победил великана по имени Голиаф. Но ужасная зависть руководила царем Саулом, и Давид спасается от царя бегством. Он скитается, и более 10 лет он был вынужден жить в очень скромных условиях. Он питается, чем придется, спит там, где получится, постоянно опасаясь, что царь Саул найдет его и убьет. Получилось так, что он пришел в одну пещеру, и там обнаружил группу людей, которые были обижены, были должниками. Они убежали также от Саула, и они стали частью команды Давида. Они охраняли овец Навала. И после этого они ожидали, что Навал по обычаю заплатит за эту охрану. Но этого не получилось. Вы знаете, перед тем, как объяснить, что произошло с Навалом и Давидом дальше, я хочу немного остановиться на настроении Давида в тот момент. Давид был изнеможден. Он был истощен и изнывает от бездействия. Он устал постоянно бегать. Он голоден. Давид ощущает пустоту в своем сердце. Он ищет Божьего присутствия, защиты в эти дни своей жизни. Если вы мне не верите, то можете почитать книгу «Псалтырь». Давиду уже надоело спасаться бегством. Он носит грязную одежду, он раздражен. Давид близок к эмоциональному срыву. И в это время он ответственно служил Навалу, охраняя его стада, и заслужил благодарность, вознаграждение. Ну, давайте ближе познакомимся с 3 героями, с 3 главными персонажами 25 главы первой книги царств. Навал, Авигея и Давид. Ну, согласно 2 стиху, Навал человек очень богатый. У него 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец, своих накормили. То есть этот господин, Навал, очень богатый хозяин скота. Из 3 стиха мы узнаем, что он был еще и очень жестоким и обладал злым нравом. И о его непростом характере мы читаем еще в 17 стихе. Вот послушайте, как говорит один из слуг Навала: «Итак, подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Да, это слова одного из слуг Навала, это свидетельство. И он говорит к жене Навала, Авигее. Вы представляете, вот такая комбинация качеств. Навал богатый, эгоистичный, несправедливый, жадный, лицемерный, да еще бесчестный. И к тому же у него было соответствующее имя. Навал, что означает глупец, безумец. Если человек обладает таким именем, то ничего хорошего это не предвещает. И глупец в Библии – это упорный, своевольный человек, который следует только своей воле, словно нет Бога ни на небе, ни на земле. И бывает такое, что имя совершенно не подходит своему обладателю. Но вот в случае именно с Навалом все совпало. Имя, означающее «глупец», полностью отражало суть этого человека. Даже его жена сама признается в этом, когда она встречается с Давидом. И говорит так, это в 25 стихе 25 главы. «Пусть Господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним». Библия не приукрашивает людей, когда описывает их в Священном Писании, и описаны самые их некрасивые изъяны. И Навал один из таких людей. Правда, о котором написано явно, и можно подумать, что у такого человека должна быть и соответствующая жена. И было бы логично, что такой грубый, жестокий и глупый человек нашел бы себе точно такую же жену. Но на самом деле все обстоит совсем наоборот. Если вы прочитаете то, что написано о жене Навала в Писании, то заметите, что это одна из самых дальновидных, любезных женщин, которую вы только можете найти на страницах Библии. И ее имя – Авигея. Она была очень умной женщиной. Она проницательная, она понимающая, она разумно рассуждала не только о настоящем, но и о будущем. То есть Авигея планировала вперед и выбирала наилучшие варианты. И она планировала свое будущее мудро. Прекрасная женщина. И сказано в тексте 25 главы, она была красива собой, у нее была хорошая фигура, красивое лицо. Авигея была весьма привлекательной женщиной. Она была прекрасна как снаружи, так и внутри. Она была короной, венцом для своего мужа Навала. А в добавление ко всем ее положительным качествам, она еще была и храброй. И ее проницательность работала в правильном русле, и она встала на защиту не только своего мужа, но и царя Давида, который собирался совершить большую ошибку. Ну, возможно, мысль, которая появляется в голове, звучит так. Но как такая женщина могла связаться с таким глупым мужчиной, как Навал? Но поверьте мне, такое происходит и сейчас. Иногда умный, талантливый, добрый муж находит себе жену, являющуюся полной противоположностью. Или наоборот. Милосердная, дальновидная жена выходит замуж за эгоиста и тирана. И во времена Давида очень часто выбором супруга занимались родители. И, возможно, именно так и произошло в нашем случае. Отец и мать Авигеи выбрали ей в мужья Навала. К тому же вполне может быть, что когда они поженились, Навал еще был терпим. Но вот с годами его характер становился все хуже и хуже. Но как бы ни произошел их брачный союз, факт остается фактом. Ей приходилось каждый день жить вместе с глупцом и деспотом Навалом. Ну вот третье главное действующее лицо в этой истории – Давид. И в данной ситуации он был руководителем группы, состоящей из 600 мужчин. И он жил в поле. Он – помазанный царь. И Давид на пути к трону. И в то же время Бог работает над его характером, затачивает его и развивает его характер через испытания. Давид и его люди очень ответственно и верно выполнили свою службу, защищая стада и слуг Навала. Вот слова одного из слуг Навала. Вот прочитаем отрывок из первой книги Царств, 25 глава, с 15 стиха. «А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время. Когда мы ходили с ними, бы в поле. Они были для нас оградою, и днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их». И, судя по всему, люди Давида действительно верно служили им. Эти люди заслужили больше, чем деньги. Но злой, грубый, жадный владелец овец не собирался платить. Он не умел благодарить. И поэтому между ними двумя, Давидом и Навалом, обязательно должна была вспыхнуть искра. И если смешать огненный эгоизм Навала и горячий темперамент Давида, то взрыв неизбежен. И спасением стала проницательность Авигеи. Это женская интуиция. Есть два вида конфликтов, которые мы видим в этом отрывке Священного Писания. Конфликт между мужем и женой. Навал и Авигея очень разные. Навал видит все в своем свете, а Авигея смотрит на мир совершенно по-другому. Навал относится к людям по-своему, а Авигея иначе. Навал действует, основываясь на своих эмоциях, а Авигея основывается на разуме. Она любит Бога всем своим сердцем. Из ее разума и ее чувств создается прекрасная проницательность и мудрость. Она умеет найти правильные слова, и она очень красиво выходит из самых сложных ситуаций. Она реалистка. И не думайте, что Авигея не понимала, что ее муж ужасный человек. Она знала Навала лучше, чем кто-либо другой. Но она оставалась с ним. И второй конфликт. Между работодателем и служащим. Видите ли, в то время не было профсоюзов или отделов по защите прав трудящихся. Работник полностью полагался на расположение работодателя. И вот послушайте текст из первой книги Царств, 25 главу, с 5 стиха. «И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Знаете, какое прекрасное приветствие. Мир, мир, мир. Шалом, шалом, шалом. Давид не собирался получить больше, чем ему полагалось. Он был довольным любым вознаграждением, которое предоставил бы ему Навал. И посмотрите, что он говорит. «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, даже рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Вот послушайте. Давид не просит 10 или 15%. Он не просит пищи, которой было бы достаточно, чтобы прожить несколько следующих недель. Давид просто просит о плате, о любом вознаграждении. Давид готов принять любую сумму. Итак, Давид дал инструкции своим людям, как говорить с Навалом. И они пришли к владельцу скота, пересказали ему все, что сказал им Давид. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова – и умолкли. И затем они ожидали ответ. Они не торопили Навала, они не говорили, что им некогда, и чтобы Навал побыстрее дал полагающееся им вознаграждение. Нет. И чувствуя, что кто-то кому-то чем-то обязан. Они просто с миром приветствовали его и отошли, ожидая его ответа, его реакции. И вот послушайте, 25 глава, 10 стих. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Может быть, вам это кого-то напоминает? Возможно, вам приходилось когда-нибудь работать на подобного человека? Или кто-то из ваших родственников и знакомых ведет себя таким же образом? Навал обладал поразительной неблагодарностью. Нет ни капли признательности. Он не стал проверять или уточнять. Да он просто сказал, что не знает, кто такой Давид, и что его это мало интересует. Но помните, что мы говорили о Навале? Он был очень упрям, и он не хотел уклоняться от своего пути. И это очень неправильная позиция. В это время в животе у Давида уже урчит, и он наверняка представляет, как поест рагу из баранины. Он уже все спланировал и ожидает своих посланников с мясом. И вот 25 глава, 12 стих. «И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии». Но перед тем, как мы будем читать дальше, попробуйте представить себя на месте Давида. Он находится в тяжелом положении. Для него это не самые лучшие времена. Он устал и истощен. Можно сказать, что до срыва ему не хватало одной искры. И вот его люди приходят, передают ему слова Навала. И вот она, та самая искра, которая привела к настоящему взрыву. Давид призывает своих людей взять меч, встать и пойти поставить Навала на место. Как опасно говорить с голодными мужчинами. И эти люди были готовы сделать все для Давида. Помните, он нашел их в пещере, он дал им почетные звания, дал им работу. Если Давид призывал их пойти против кого-то, то они вставали, не раздумывая. Читаем 13 стих 25 главы. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Вы знаете, почему у Давида была такая реакция? Понимаете, что произошло? Ну, давайте я приведу вам пример из жизни обычной супружеской жизни. Жена, которая делает много по дому, уставшая, обессиленная, они с мужем куда-то собираются, торопятся. И тут муж говорит что-то глупое по поводу ее медлительности. Она краснеет и злится, но не отвечает ему ничего. Она просто ставит себе галочку. И через несколько дней происходит что-то похожее. Жена по-прежнему терпит. Но вот уже две галочки. И вот наступает воскресный день, и вы собираетесь в церковь, и вы готовы уже раньше, чем жена. Спускаетесь в машину и начинаете сигналить, чтобы она поторопилась. И вдруг жена прибегает к вам в невероятной ярости и высказывает вам все, что накопилось у нее. А вы в недоумении. Кажется, какой-то безобидный гудок машины, а жена в гневе. У нее закончились пустые места для галочек. Ее чаша переполнена. И пришло время излить всю ярость. Вот именно это произошло и с Давидом. Когда все галочки уже стояли, произошел взрыв. Давид призывает всех взять мечи и пойти на Навала. Давид был в ярости. Он действовал, основываясь на одних эмоциях. И запомните, дорогие друзья, что это один из самых опасных моментов, которые могут произойти и в вашей жизни. Когда вы копили свои эмоции, пряча внутри, и в конце концов вы взрываетесь. Вы готовы убить в такой момент. И это страшно. Ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы. Самые ужасные мысли приходят в вашу голову. Вы готовы к самым безумным действиям. И даже если они полностью испортят все наработанное, в момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. И в одном из толкований эта глава, описывающая историю Давида и Авигеи, названа «Холодная рука на горячей голове». Потому что Авигея как холодное полотенце на разгоряченном лбу Давида. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам иметь мудрость от Господа, понимать, что мы должны делать, когда мы должны молчать, когда мы должны говорить и изливать свое сердце прежде всего Господу, чтобы Он руководил и нашими эмоциями, и нашим сердцем, нашими устами, и нашими делами. Да будет имя Божие прославлено в нашей жизни. Да благословит вас Господь.
2: Дорогие друзья, вы услышите окончание беседы «Проницательность Авигеи» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Сегодня мы говорили о том, что это один из самых опасных моментов в жизни. Тот, когда мы готовы взорваться и выплеснуть всю накопившуюся обиду. Если вы долго копили, сдерживались, и вдруг происходит взрыв. Вы готовы убить в такой момент, и это страшно. Ваши эмоции выталкивают всевозможные разумные доводы. Самые ужасные мысли приходят в вашу голову. Вы готовы к самым безумным действиям. Даже если они полностью испортят все наработанное, в момент гнева вы не думаете ни о результатах, ни о последствиях. В такие минуты вам необходима Авигея. Нужно, чтобы кто-то положил на ваше плечо нежную и мягкую руку. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите окончание беседы «Проницательность Авигеи» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место из Писания на 1 сентября записано в книге пророка Исаии, 54 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «И сделаю основание твое из сапфира». Камни в стене дома говорят нам: «Нас привезли из дальних стран, с высоких гор и скалистых утесов. Огонь и вода веками трудились над нами и сделали нас лишь утесами. Руки человека сложили из нас жилище, где дети вашего бессмертного рода рождаются, страдают и радуются, находят покой и приют, и учат уроки жизни, преподанные им вашим и нашим Творцом. Мы много испытали, прежде чем стать тем, чем мы есть сегодня. Порох взрывал наши сердца, кирки раскалывали и дробили тела, и все казалось бессмысленным и бесцельным, когда уродливыми глыбами лежали мы в каменоломне. Постепенно нам придали форму, тонким резцом прошлись по неровным краям. Сегодня мы в совершенном виде на своих местах и выполняем свой долг. Мы еще не совершенны и все еще в каменоломне, и потому многое кажется непонятным. Но будем помнить, что мы предназначены для высокой цели, для Божьего строения. И настанет день, когда руки не человека, но Бога вложат нас живыми камнями в стены небесного храма. Камни брошенные, порознь неуместно, притыкание ногам. Камни, сложенные вместе, плотно, тесно, созидают чудный храм. В храме Дух Животворящий обитает, камни мертвые живит и теснее в стенах их соединяет, как один сплошной гранит. Старые куски, железо, в куче пыли, люди мусором зовут. Вместе сваренные в пламенном горниле, они плуг нам создают. Плуг тот толщу полевую рассекает, борозды в земле творит. Падший в них посев пшеницы вырастает, земледельца веселит. Братья, сердцем к сердцу, ближе

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О покаянии! Мы не должны презирать никогда и никого из согрешающих. Равно и согрешая сами, не должны предаваться отчаянию. Но опять не должны оставаться и в беспечности. Напротив, сердечно досокрушаемся о своих беззакониях, не на словах только, раскаиваясь в них. Ибо я знаю многих, которые хотя говорят, что они оплакивают свои грехи, а ничего важного не делают. Правда, они постятся и носят грубые одежды, но в то же время имеют жадность к деньгам гораздо большую, нежели пьяницы к вину, предаются гневу сильнейшему, чем самые звери, более находят удовольствие в злословии, чем другие в похвале. Это не составляет покаяния, это призрак только и тень покаяния, а не самое покаяние. Посему и сим грешникам прилично сказать: «Смотрите, чтобы не сделал ущерба нам сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2:11. «Ибо одних он погубляет через грехи, других через покаяние, и сих еще и другим образом, когда не дает им воспользоваться плодами покаяния». Когда дьявол не находит случая открыто погубить кого, он подходит к нему другим путем, побуждая человека усугубить труды, не давая ему воспользоваться плодами трудов своих и стараясь уверить его, что он все необходимое уже сделал и потому может себя освободить от всего другого. Итак, чтобы нам не изнурять себя напрасно трудами, побеседуем несколько об этом с женами, так как они преимущественно подвержены сей болезни. Правда, нельзя осуждать того, что и ныне они делают, как-то постятся, повергаются на землю, посыпают пеплом головы свои, но все эти дела не принесут никакой пользы, если при них не будет других и более важных. Бог показал, как Он прощает грехи. Для чего же вы, оставив указанный путь, пролагаете себе другой? Согрешили некогда ниневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрите, что послужило к их спасению. Ибо как для излечения больных врачи, хотя многие употребляют средства, впрочем, благоразумный смотрит не на то, что принимал больной, а на то, что послужило к его исцелению. На то же и здесь надобно смотреть. Итак, что же спасло тех ниневитян? На душевные язвы свои они возложили строгий пост, одежды из вретища, посыпали их пеплом, смочили горькими слезами, повергались на землю и вместе с этим переменили и образ своей жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. «Но как же мы узнаем это?» – скажет кто. «Узнаем ли, если пришедший к врачу, спросим его самого?» Без сомнения, он не утаит этого от нас, напротив, со всей готовностью откроет. Скажу прямо, врач этот в книге записал врачевство, исцелившее ниневитян, чтобы всякий знал это и после не имел нужды спрашивать о нем. Какое же именно? «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них». Не сказал, видел Бог пост ниневитян, вретище и пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, да не будет, но чтобы убедить вас делать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Согрешил также и Давид, но посмотрим, как и он каялся. 3 дня сидел он во вретище и пепле. Впрочем, он сделал это не для заглаждения греха своего, но молился о больном дитяти, не истрезвившись еще от упоения страстью. Грех же свой он очистил иначе. именно самоуничижением, сокрушением сердечным, скорбью душевною, строгим воздержанием, непрестанной памятью о сделанном грехе, благодушным перенесением всех скорбей, пощадою своих грехов, наконец тем, что не только сам не мстил врагам, поносившим его, но не позволял мстить и другим за него, когда они хотели этого. Так, когда Симей осыпал его бесчисленными проклятиями, и когда военачальник, находившийся при Давиде, вознегодовал на это, тогда Давид сказал: «Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». 2 Царств 16:10. Видишь ли здесь сокрушение и смиренное сердце Давида? Это то особенно очищало грехи его, ибо в этом состоит исповедание, это есть покаяние. Напротив, если постимся только на показ, то от сего не только не получим никакой пользы, но еще потерпим и вред. Итак, смири сердце твое и ты, чтобы умилостивить к себе Бога. Ибо близок Господь к сокрушенным сердцам. Псалом 33:19. Видишь, как жившие в светлых чертогах переносили бесчестие, как они поносимые и от последних из рабов своих непрекословие, но равнодушно терпели поношение за бесчестие, которым покрыл и грех. Так поступает ты. Если поносит тебя кто, не ожесточайся, но плачь и стенай не о том, что ты оскорбил своего владыку, который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно, ибо в этом состоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. Напротив, непрестанно плачь и сокрушайся, ибо блаженный, говорит Господь, плачущие, то есть те, которые непрестанно это делают. Непрестанно и ты плачь, всегда внимай себе и сокрушай сердце твое, как бы кто сокрушался и скорбел о потере любимейшего сына своего. Раздирайте, говорит Господь, сердца ваши, а не одежды ваши. Иаиль 2:13. А расторгнутое не воздымается уже, сокрушенное не восстает более. Посему и говорит Писание в одном месте: «Раздирайте, а в другом сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50:19. Итак, мудрец ли ты, или богатый, или сильный, расторгни сердце твое. То есть не попускай, чтобы оно высокомудрствовало и надмевалось, ибо расторгнутое не надувается, хотя бы и было чем надуваемо, ибо не может вынести сего надувания, потому что расторгнуто или разорвано. Подобно сему и ты смири свое сердце. Помысли, что мытарь за одно слово был оправдан. Правда, что говорил он, то было не столько смирение, сколько истинное признание. Впрочем, если и истинное признание имеет такую силу, то тем более смиренно мудрее. Прости обиды согрешившим против тебя, и за это также обещано прощение грехов. О сетовании и скорби о грехах своих сказано: «Видел пути его и исцелю его». Исаия 57:17. Это самое прекратило гнев Божий на Ахава. 3 Царств 21:29. Подобное сказано и о прощении обид: «Прощайте, и прощены будете». Луки 6:37. Есть еще и другой способ, которым обретается прощение. Это осуждение себя в своих беззакониях. «Говори ты прежде, чтобы оправдаться». Исаия 43, 26. Также благодарное чувство, с которым переносим скорби, заглаживает грехи наши более же всего милостыня. Перечти же, сколько целительных средств для врачевания твоих язв, прикладывай все их одно за другим непрестанно. Самоуничижение, исповедание, непамятозлобие, благодарение за посылаемые на тебя скорби, помощь бедным деньгами и вещами, наконец, непрестанную молитву. Неотступным молением вдова умилостивила жестокого и немилосердного судью. Луки 18:5. Если вдова сия умилостивила неправосудного судью, то не тем ли легче тебе умилостивить судью кроткого и милосердного? Кроме этих способов к очищению грехов, есть еще и другой. Заступление обижаемых. Ибо сам Господь говорит: «Защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Итак, будем ли мы достойны какого-либо извинения, когда, имея столько путей, возводящих на небо, и столько средств для врачевания язв душевных, полученных после крещения, остаемся в этих язвах? Не будем же закосневать в них. И те, которых еще не пали, да стараются сохранить невредимо красоту свою, и еще более да приумножают онную. Ибо хотя они и теперь непорочны, но упомянутые добродетели еще более украсят их. Что же касается нас, которые много уже нагрешили, то постараемся воспользоваться предложенными средствами к очищению грехов наших, дабы нам предстать на судилище Христово с дерзновением многим, которое желаю получить всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь. Если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя, мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая изучение жизни и служения апостола Павла, мы отмечаем, что его освободили из заключения в Риме приблизительно в 63 году новой эры. 2 года он жил в нанятом им доме, хотя под охраной. Тогда, очевидно, его привели к кесарю и его консультантам. Суд пошел в пользу Павла, так что он был освобожден, чтобы продолжать свою миссионерскую деятельность. Это служение продолжалось приблизительно 4 года. Евсевий, богослов и историк, утверждает, что апостол умер в 67 году новой эры. Иероним, один из отцов церкви, который жил немного позже, умерший в 420 году новой эры, подает, что Павел умер в 68 году. Степень неопределенности относительно актуального мученичества великого апостола Павла, однако, не имеет мало значения. Несмотря на то, что мы не имеем записи в Священном Писании относительно деятельности апостола, некоторые библейские исследователи считают, что Павел давно имел желание посетить Испанию в период его освобождения. Он выразил желание посетить Испанию в послании к Римлянам 15 главе 24 стихе. И освобождение и заключение предоставило ему возможность исполнить его желание. По испанскому побережью Павел мог свободно странствовать, свидетельствуя иудеям в городах вдоль прибрежных дорог. Но не только иудеям Павел свидетельствовал. Он нес свое ревностное свидетельство язычникам, которые реагировали на его весь жизни и смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Как долго мог Павел пребывать в Испании? Так как Павел провел 2 года в Ефесе, в то же самое время достигая окружающей местности, и поэтому логически предположить, что 2 года Павел служил в Испании. Он сознавал важность Испании и всей местности на запад Италии. Павел посвятил время Малой Азии и Греции. Итак, после своего освобождения и заключения он мог посвятить себя Западу, который он желал так достичь. Павел не только заботился, чтобы достичь новые места с благовествованием, он также сильно интересовался духовной чистотой внутри церквей, уже основанных. Намеки об этом времени даны нам в различных посланиях, некоторые написанные во время его первого заключения, такие как очевидцы в послании к Колоссянам, а также в посланиях, написанных во время его освобождения. Это видно в первом послании к Тимофею. Дата этого послания могла быть немедленно перед его путешествием в Испанию, предполагая, что Павел отправился на восток после своего освобождения и позже отправился в Испанию. С другой стороны, оно могло быть написано после его путешествия в Испанию. Остается предположение относительно точного времени, но мы знаем из первого послания к Тимофею 1 главе 3 стиха: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Семена ложного учения начали всходить в жизни церкви, даже когда Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Первое послание к Тимофею поэтому выражало большую заботу апостола не только о церкви, которая была основана через постоянное свидетельство Евангелия, но также о Тимофее. Тимофею была доверена великая ответственность стараться сохранить духовную жизнь церкви, и он нуждался в ободрении. Даже когда церковь сегодня не имеет богословских проблем в своей общине, пастор, однако, несет тяжелое бремя за верное свидетельство. Посещая церковь, в одном случае пастор попросил меня взойти за кафедру. Беловолосый пастор стоял внизу и смотрел на меня. Он был на много лет старше меня. Тогда он тихо сказал: «Помолитесь о членах этой церкви, чтобы они всегда были отзывчивыми к Слову Божию, когда оно проповедуется с этой кафедры. Помолитесь и о мне, пастыре, чтобы я всегда мог передавать Слово Божие в чистоте и силе». Я смирился, когда я молился об этом пастыре, чтобы он мог исполнить ему Богом данное служение проповедования Слова Божия без компромисса или извинения. Я радовался, что мог молиться об этой церкви верующих, чтобы они могли постоянно расти в понимании Священного Писания. И о пастыре я мог молиться, чтобы, когда он придет в присутствие Господа, мог предстать пред ним с радостью, чтобы он получил от Господа венец праведности. Венец будет пребывать. Он не увядает, как лавровый венец отлета. В одни Павла увядал. Павел считал верующих своим венцом похвалы. Первое послание к Тимофею. Когда было написано послание? Библейские богословы соглашаются, что оно было написано в промежутке между первым и вторым заключением. Оно, вероятно, было написано из Македонии, что намекает первое послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. «Отходя в Македонию, я попросил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Если посещение Павлом Македонии было перед его посещением Испании, тогда первое послание к Тимофею было, вероятно, написано в 64 году новой эры. Если оно было написано после его посещения Испании, то оно было написано 2 года позже. Но это кажется возможным случаем, что Павел после его освобождения пошел на свои прежние поля работы, именно в Ефес и Македонию, и когда отправился с Македонии в Испанию. Послание содержит предупреждение, которое Тимофей мог передать верующим в Ефесе, как предупреждение, пришедшее от почетного и доверенного Павла. В явном предательском способе церковь чувствовала эффекты действия ложных учителей. Не удивительно ли это? И однако понятно, что делается нападение на чистоту всякой группы их. На меня всегда производило впечатление, что когда народ израильский вышел из Египта, избавленным великим посредничеством Бога, множество разноплеменных вышло с ними. Были очевидно египтяне, которые видели силу Бога и пожелали быть с выходящим Израилем. Однако они не были искренними верующими в Бога Израиля. Мы читаем в книге Исход 12 главе с 37 по 38 стих. «И отправили сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, и множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда мы обратимся к книге Числа, 11 главе, 4 стиху, мы читаем: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». Таким образом, кажется, что пришельцы были главной причиной непослушания сынов израильских заповедям Божиим, данных Моисею. Подобным образом могли войти сегодня в церковь верующих те, которые являются недействительно детьми Божиими через веру в Иисуса Христа. Они могут надеть христианский фасад и считаться за верующих, но в своем сердце они неправдивые с Богом. Апостол Павел сознавал эту духовную опасность в жизни церкви, в которой он служил с многими благословениями. Он поэтому наставлял Тимофея быть осторожным с теми, кто может и будет вводить в заблуждение верующих, которые еще не были укрепленными в понимании Слова Божия. Хитрые, ложные вероучения иногда даже трудно определить, пока не обнаружится явное утверждение, которое указывает, что это ложное учение. Обратите внимание опять на слова первого послания к Тимофею в 4 главе 1 стихе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие жесловесников, сожженных в совести своей». Это личное послание апостола Павла, поэтому показывает великую заботу апостола о свидетельстве церкви, над которой он поставил Тимофея старшим. Он также признает, что сам Тимофей нуждался в слове ободрения, ввиду возможности, что те, которые услышат слова увещания из уст Тимофея, могут говорить унизительным образом о Тимофее как человеке. До самого дня своей мученической смерти апостол Павел всегда был осведомленным о нуждах других и выражал свое сильное желание, чтобы они были зрелыми во Христе, жили и трудились в силе Господней. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Некоторые люди допускают такую ошибку. Они убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это «все покрывает». Это тоже очень распространенная ошибка. Некоторые люди убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это «все покрывает». И в результате они начинают заниматься покрывательством. Покрывательством. Чувствуете, здесь есть разница. И на самом деле эта разница очень большая. Есть разница между тем, чтобы покрывать и заниматься покрывательством. Эти люди, которые занимаются покрывательством, которые всю любовь сводят только к одному качеству, все покрывает, они не обличают других людей в грехе. Они думают, что нужно все покрывать, и поэтому не обращают внимания на грех. Им кажется, что это любовь. Но на самом деле они занимаются покрывательством. Они не исправляют лжеучения, не противостоят бесчинным людям. Даже если какой-то человек ведет себя бесчинно, нарушая порядок в церкви, так что от него страдают на самом деле 500 человек, не просто даже один какой-то человек, они все равно на это не обращают внимания, они не будут разбираться с этим человеком, они не вызовут его на совет, на какую-то беседу, не подойдут к нему, не будут обличать, не поставят четкие условия для того, чтобы навести порядок. Они не противостоят бесчинным людям, они не вступают ни в какую конфронтацию, и вроде объясняют это любовью. Но такая любовь выглядит очень кособокой, искаженной, неправедной. Это односторонняя, однобокая любовь. Это любовь выхолощенная, лишенная всех остальных библейских качеств и оставившая себе лишь одно удобное для себя качество. Есть многие люди, которые очень боятся конфронтации. Ну, на самом деле, я тоже очень боюсь конфронтации. Если мне приходится с каким-то другим человеком вступать в конфронтацию, в чем-то противостать, я всегда внутренне трясусь. У меня даже губы иногда начинают трястись. Мне очень сложно это сделать. Я предпочел бы избежать любых конфликтов. Я не хочу вмешиваться ни в какие разбирательства. Но, будучи пастором церкви, я иногда вынужден это делать. И мне приходится закусить язык, закусить губу, сжать губы трясущиеся, пойти и начать разбираться, и начать говорить: нет, ты не прав, нет, ты не имеешь права так поступать, нет, это грех. Или давай, давай разбираться, давай разрешать этот конфликт. Это очень трудно. Так вот, я для чего это хочу сказать, что в принципе вступать в конфронтацию или в какой-то конфликт это сложно для всех. Я думаю, что вряд ли мы найдем такого человека, который любил бы конфликты. Разве что такого человека мы можем найти, ну, в сумасшедшем доме где-нибудь. Это какая-то психическая патология. Вот. Но среди большинства людей все мы не любим конфликты, все мы хотим избежать, потому что это вызывает всплеск адреналина, это очень сложно, это требуется преодолеть, это огромный стресс. Иногда не спишь потом ночами от этого, когда с кем-то вступаешь в какой-то конфликт или какую-то конфронтацию. Мы все этого не любим. Но просто есть некоторые люди, которые готовы преодолеть вот эту вот боязнь конфликта. Другие люди не готовы преодолеть. И вот те люди, которые не готовы преодолеть, они занимают очень удобное для себя положение и говорят: а я не буду участвовать ни в каких конфликтах, я не буду никого обличать в грехе, я не буду останавливать бесчинных, я не буду ни с кем разбираться и ни с кем разговаривать ни о каких неудобных или конфликтных вопросах, потому что, ну, я хочу любить других людей, это все, что мне нужно. Разве это любовь? Это выхолощенная любовь. Это любовь, которая оставила лишь одно удобное для себя качество – все покрывает. Это удобное качество, потому что таким образом человек ищет в любви оправдание своей слабости. Ищет в любви оправдание нежеланию идти на какой-то открытый разговор и разбираться в каких-то вопросах. Но интересно, что даже Христос, который является примером любви, не всегда покрывал чужие проступки, не избегал всех конфронтаций и всех конфликтов, но нередко вступал в конфронтацию и обличал других людей, и противостоял другим людям. Например, он строго обличал фарисеев. Он говорил: «Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Или в другом месте он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Повторяя эту фразу несколько раз на протяжении одной и той же проповеди в храме перед иудеями. Или в другом месте: «Горе вам, вожди слепые! Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Или даже когда воскресший Христос в книге Откровения является Анну, он, помните, Ефесской церкви говорит: «Но вот это вот в тебе хорошо, что ты ненавидишь». «О, как это? Любить же надо». Он говорит: «Ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Вот это в тебе хорошо. И ты молодец, что ты испытал тех людей, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Молодец, вот это в тебе доброе. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Христос, который в одном и том же послании Ефесской церкви говорит о любви и обличает ее в недостатки любви, хвалит их за то, что они противостояли некоторым людям, вступали в конфликты и ненавидели какие-то дела. И у Христа это каким-то образом уживается. Как это может уживаться с любовью? Дело в том, что любовь не состоит из одного лишь качества – все покрывать. Если любовь сводится к одному качеству – все покрывать, то она перестает быть любовью и превращается в покрывательство. Но это не угодно Господу, и Христос не призывает к этому. Интересно, Христос не только сам не всегда покрывал не все проступки, не все грехи, но Он и не призывал всегда покрывать все проступки и все грехи. В частности, он оставил заповедь обличать в грехе, в том числе. Матфея 18, глава 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Христос оставил заповедь и обличать в том числе. Предыдущее качество любви, которое мы разбирали в 1 Коринфянам, звучало так. «Любовь не радуется неправедности, а сорадуется истине». И мы с вами говорили, что любовь радуется, когда видит действие истины в жизни другого человека. Поэтому любовь иногда требует и обличения, и конфронтации, и исправления лжеучений или каких-то иных заблуждений. Это тоже включает в себя любовь и обязательно должна в себя включать, потому что любовь заботится об истине. Любовь не отделена, не отмежована от истины. В связи с этим, дорогие братья и сестры, нам очень нужно понимать, что все покрывает не означает, что любовь вообще никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Любовь покрывает все то, что должно быть покрыто. Вот это качество любви, повторю еще раз, любовь все покрывает, не означает, что любовь никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Даже другим людям о грехе, оказывается, можно сообщать. Помните, как в Матфея 18 главе, если наедине ты поговорил, он тебя не послушал, то ты должен что сделать? Сообщить другим людям о грехе этого человека. Ну, сначала двоим-троим. Позвать с собой еще одного или двух свидетелей. Если он и их не послушает, то что нужно сделать? Нужно распространить знание об этом грехе еще шире, если не послушает, если не покается. Скажи всей церкви. То есть любовь и это тоже может включать. Любовь может включать в себя и конфронтацию, и сообщение о грехе другим людям. Таким образом, любовь все покрывает не означает, что любовь не обличает. Любовь покрывает все, что должно быть покрыто. И в связи с этим возникает очень важный практический вопрос. А как же нам различить что должно быть покрыто, а что не должно быть покрыто. Иными словами, как отличить, когда нужно обличать, а когда покрывать. И мы переходим к нашему следующему разделу, к следующему пункту. Как отличить, когда нужно покрывать, а когда обличать? Позвольте предложить вам три принципа, которыми мы можем руководствоваться. Три принципа, которые помогут нам определить, когда нам нужно покрыть проступок любовью, не обратить на него внимания, не напоминать о нем, никому не сообщать, не заметить его. А когда нужно обратить внимание на этот проступок, вызвать самого человека на разговор, может быть, даже привлечь и других людей. Итак, какими принципами мы можем руководствоваться? Во-первых, покрывать нужно, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью. То есть это просто человек шел по дороге и споткнулся. Представьте себе, что мы с вами идем с каким-нибудь спутником. И вот наш товарищ идет с нами, и мы идем по дороге. Эта дорога обычная, проселочная, на ней много камней. Мы переступаем через все эти камни, и вдруг наш товарищ споткнулся. Мы же не будем ругать его за то, что он споткнулся. Мы не будем говорить ему: «Отчего ты, конь мой, спотыкаешься? Али что почуял неладное?» Да? Не будем говорить ему: «А почему ты именно на этом месте споткнулся? А почему именно сейчас? А почему именно об этот камень?» Нет, мы понимаем, что это случайность, это просто бугорок на дороге. Ну, споткнулся и споткнулся. Один раз это произошло, с кем не бывает. В следующий раз я споткнусь. Нужно не обращать внимания и пойти просто дальше. Итак, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, то не нужно заострять на нем внимание. Нужно постараться не заметить его, как будто бы это вообще не произошло. И уж, конечно же, другим людям об этом не рассказывать. Потому что человек, может быть, споткнулся один раз, а мы пошли кому-то и рассказали: «Слушай, а знаешь, мы вот когда шли вот по той дороге, там да вроде и камень-то такой небольшой был, а он все-таки споткнулся. Наверное, с ним что-то не так. Хромает он, проблемы у него с ногами». И у другого человека мы уже сформировали определенное мнение, что это хромой человек, и от него только и жди, что он будет спотыкаться снова и снова. Мы согрешаем здесь. Мы не по любви поступаем, мы формируем уже определенное мнение о другом человеке. И он потом от этого, наверное, будет страдать, скорее всего. Итак, если проступок случайный, то нужно его просто покрыть. Второй принцип. Если проступок, допустим, нередкий, допустим, он повторяется периодически, однако он вызван не осознанным бунтом, а слабостью. Пусть поступок даже не редкий, периодически повторяющийся, однако он вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Тогда тоже нужно покрывать этот проступок любовью. Нужно не заострять на нем внимание каждый раз. Ну, например, есть некоторые люди вспыльчивые, допустим. Это не значит, что вспыльчивость – это хорошо или не является грехом. Нет, это, конечно, серьезный недостаток в характере. Но если мы знаем за вот этим вот человеком такую особенность, что он может где-то, ну, себя повести иногда неосторожно в словах, слишком резко отреагировать, вспылить. И вот тут перед нами, у нас на глазах, он где-то подошел к нам, что-то там инициировал, какой-то разговор, и что-то там заведенный он перед нами. Не нужно его каждый раз корить за это. Нужно покрыть это любовью. Не обратить внимания, постараться перевести разговор в более спокойное, более мирное, более тихое русло. И на это не обратить внимания. Не нужно вызывать брата каждый раз на церковный совет от того, что он здесь разгневался, здесь проявил раздражение и так далее. Или еще какие-то бывают другие недостатки характера. И мы знаем об этих недостатках характера, что вот этот вот человек может в этой ситуации повести себя так. Или вот здесь у него такая слабость, он на этом месте частенько падает. Но мы видим, что он признает это за грех. Он не бунтует против Бога. Он старается раскаиваться в этом грехе, бороться с этим грехом. И он падает в этот грех по своей слабости, а не из-за того, что он осознанно бунтует и не обращает внимания, и говорит, не говорит, а мне все равно, я буду жить, как я и раньше жил, потому что вот я просто такой человек, и ничего мне не говорите. Нет, он не бунтует, он говорит, да, да, виноват, есть за мной такое, простите меня. Молится об этом, просит у Господа прощения. Вот зная о такой слабости человека, нам не нужно обращать внимание на его грехи, его поступки. Нужно покрывать их любовью, как если бы это не произошло, как если бы ничего не было. Ну и, наконец, третий принцип. Если проступок является даже, может быть, редким, может быть, это не то, чтобы он постоянно повторяется, и, может быть, он даже вызван слабостью, а не осознанным бунтом, но если этот проступок сильно влияет на дело Божье, тогда, конечно, его нельзя покрывать. Если какой-то проступок влияет на церковь, то даже если это однократное происшествие, и даже если человек просто по своей слабости это сделал или сказал, но если это влияет на дело Божье, если это влияет на церковь, то, конечно, это нельзя на это закрывать глаза, но нужно в таком случае стараться разобраться с этой ситуацией и убрать негативное влияние на церковь. Ну, например, если какой-то человек, допустим, начнет проповедовать в церкви и говорить какую-нибудь ложь, какую-нибудь ересь, какое-нибудь заблуждение, и, допустим, он делает это по своей слабости, не потому, что он хочет распространять ложь, не потому, что он говорит, а я сейчас всех обману и всех специально введу в заблуждение. Нет, он просто по своей слабости. Ну, плохо научен, слабо разбирается, не знает Библии. Но если он будет проповедовать ложь, разве, братья и сестры, мы в своей церкви скажем, о, нет, ничего не произошло, нет, все нормально, будем воспринимать это как должное? Нет, мы не должны будем покрыть такого проступка, потому что это учение, которое влияет на мышление других людей, и мы никогда не знаем, у какого процента людей оно впоследствии может выявиться, проявиться как-то. Поэтому в отношении вероучения, например, мы не имеем права заниматься покрывательством, мы не имеем права просто закрывать глаза на то, что кто-то учит лжи. Итак, вот эти вот три принципа, я их коротко обобщу. Если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, мы его покрываем. Если проступок даже не редкий, но вызван слабостью, а не осознанным бунтом, мы его покрываем. И если проступок не влияет на дело Божье, мы его покрываем. Давайте попробуем применить эти принципы к одной известной ситуации. Ной и его сыновья. Помните? Ной в 9 главе книги «Бытие», я не буду сейчас подробно эту ситуацию рассказывать, большинство из вас ее знают, вы помните, что после потопа Ной начал возделывать виноградник и изготовил вино, и в один прекрасный момент он выпил вина и переборщил, и лежал пьяным в своем шатре, причем лежал там в таком неприглядном виде. И вот как прореагировали на это его сыновья? Младший сын, Хам, увидев это было грехом Ноя, он увидел грех, увидел этот проступок. И что он потом сделал? Он рассказал другим. Хам покрыл проступок Ноя любовью? Нет, наоборот, он понес его дальше. Как поступили старшие сыновья Ноя? Они вошли в этот шатер как? Спиной так, чтобы не смотреть на неприглядное положение своего отца. То есть они не заостряли внимание на его проступки, не присматривались к нему, не смаковали его поражение. Важный момент. Старшие сыновья не смаковали его поражение. Ной потерпел в этой ситуации духовное поражение. Старшие сыновья не смаковали его поражение, но наоборот, сделали все, чтобы даже не смотреть на него. И что они сделали? Взяли одежду и покрыли его самым буквальным образом. В этой ситуации сыновья Ноя проявили любовь, старшие сыновья. Они и буквально, и метафорически покрыли его проступок. Буквально они закрыли его наготу, и в переносном смысле они скрыли его неприглядное положение, его вот это вот поражение, его уязвленный вид, его моральный недостаток. Они скрыли это и от своих глаз не смотрели, не обращали внимания, не заостряли на этом. И от глаз других людей покрыли. Вот. Что мы можем сказать о проступке Ноя? Как мы можем его оценить? Проступок Ноя, насколько мы знаем, был единичным. Он не был закономерностью в его жизни. То есть Ной не был пьяницей. Это было, можно сказать, случайным перебором. Этот проступок был вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Он не шел сознательно против Бога и его заповедей, но по слабости своей человеческой природы здесь впал в согрешение. И этот проступок не был сделан на глазах у всего сообщества. Как мы читаем, Ной лежал в своем шатре, закрытый от глаз других людей. Следовательно, этот проступок изначально не влиял на широкую общественность. Что сделал Хам? Хам сделал закрытый проступок, который не влиял на других людей, открытым. Так что он начал влиять на других людей. Так, кстати, работают любые слухи и сплетни. Сплетни берут закрытые проступки и делают их открытыми. Сплетни берут проступок, который мало влияет на других, и многократно усиливают его влияние. Именно поэтому сплетни сродни клевете. И в Новом Завете, например, слово «клевета» употребляется как по отношению к ложным обвинениям, так и по отношению к истинным слухам. Потому что эти вещи одного порядка. Сплетни выполняют сатанинскую работу. Они берут проступок, который мало влияет на других, и распространяют его влияние, втягивая других людей в это знание. Поэтому сплетни выполняют дьявольскую работу, клеветническую работу, работу клеветника братьей наших, который только и радуется от того, чтобы распространить негативную информацию о других. Что делает любовь? Любовь, наоборот, покрывает грех. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Ненависть поступает, как Хам. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Наше время уже на исходе, у нас не остается времени, чтобы более подробно разобрать еще несколько вопросов. Но мне хотелось бы остановиться на двух практических моментах. Как применить вот эту истину в семье и как применить ее в церкви? Как применить истину о покрывании других проступков? Любовь все покрывает, как это применить в семье? Дорогие братья и сестры, в нашей семейной жизни мы не должны обращать внимание на каждую мелочь, на каждый недостаток, на каждое негативное обстоятельство. Иными словами, мы не должны пилить друг друга. Так это называется простым русским словом. Некоторые люди, особенно это водится статистически это особенно водится за женщинами, я не то чтобы смакую этот недостаток, но это просто наблюдение за жизнью, которое часто звучит. Так вот, очень часто жены особенно любят обращать внимание на недостатки своих мужей и постоянно их тыкать носом в эти недостатки. А ты вот это сделал, а ты всегда вот так вот поступаешь, и то, и другое. И интересно, что в книге притчей три раза повторяется практически одинаковое утверждение. Притчи 21.9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Лучше в тесных обстоятельствах и в неудобных обстоятельствах на съемной квартире, по-другому перевести, чем в своем большом, богато обставленном доме, но со сварливой женой. Притчи 21.19. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». То есть даже без дома, даже в пустыне, и то лучше, чем с женой сварливой и сердитой. И притчи 25.24. Еще раз повторяет Соломон. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Это очень важная истина. Любовь все покрывает. Любовь покрывает недостатки, проступки, повторяющиеся поступки какие-то в семье, повторяющиеся и долго сохраняющиеся недостатки характера. Любовь покрывает их так, как если бы их не было. То есть не обращает на них внимания, не заостряет, проходит мимо этих недостатков. Это очень важно. братья и сестры, когда вот разбираешься в разного рода семейных конфликтах, когда люди обращаются для семейного душепопечения, то очень часто выявляется эта проблема. Очень часто. Проблема, что либо кто-то один, либо оба в семье пилят друг друга. Не дают спуску. Обращают внимание на недостатки друг друга. Ты думаешь, да это же мелочь. Не надо было вообще на это обращать внимание. Не надо было ничего говорить по этому поводу. А для людей это становится таким важным, значимым, что они зацикливаются на этом и снова вращаются вокруг одних и тех же мелочей. Пилят друг друга. Жизнь становится невыносимой. Это противоположность любви. Любовь все покрывает. Ну и, наконец, как применить это в церкви? Как это применить в церкви? Братья и сестры, такой вот библейский вам совет. Не занимайтесь критиканством. Не занимайтесь критиканством в церкви. Ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезным. Если вы думаете, что ваша самая большая польза в том, что вы критикуете других, то вы ошибаетесь. Нет в этом большой пользы. Не занимайтесь критиканством, ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезными. Один человек подошел к пастору и поделился таким переживанием. Он сказал: «Я боюсь, что моя жизнь никому не принесет никакой пользы, потому что у меня есть всего лишь один талант». «О, не переживайте», — ответил пастор, «Бог использует даже людей, у которых всего лишь один талант». «Какой у вас талант?» «У меня талант критика». «А, в таком случае, — сказал пастор, — я вам советую сделать то же, что сделал со своим одним талантом человек из притчи». Закопать. Совершенно верно. «Критика может быть полезной, — продолжил этот пастор, — только если она сочетается с другими талантами. То есть, если мы сами активно трудимся, исправляем недостатки, вносим свой вклад, делаем это усердно, старательно, — и все люди видят, да, мы активные труженики в церкви, и мы трудимся на созидание. Вот тогда мы имеем право на критику. И то это нужно делать в правильном ключе. Если же мы только и делаем, что критикуем тех, кто трудится, пусть даже они делают ошибки, а мы со стороны наблюдаем, а мы такие все белые пушистые, мы смотрим, о, здесь ошибся, о, здесь неправильно сделал, здесь плохо сказал. Так вот, если мы только один талант имеем, талант критика, то лучше нам похоронить этот талант. И вот тот пастор, которого я цитировал, он сказал даже еще острее. Он сказал: лучше нам быть похороненными вместе с этим талантом. Братья и сестры, не критикуйте. Любовь все покрывает. Будут ли служители делать недостатки, делать какие-то промашки? Будут. Будут ли у других братьев и сестер в церкви недостатки? Будут. Что нам делать с этим? Покрывать это любовью. Снисходить, не обращать внимания, не зацикливаться на этом, если это только не вредит реально церкви. Если это вредит, то использовать правильные каналы для того, чтобы правильно, по-библейски, в любви решать эти вопросы.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь, но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Последнее письмо, написанное апостолом Павлом, адресовано его молодому сотруднику Тимофею. Это послание отличается от других тем, что оно из тех немногих, то есть четырех посланий, которые обращены к одному человеку. Всего у апостола Павла 14 посланий. В первом своем послании к Тимофею Павел обращается к нему как истинному сыну веры. Проходит несколько лет. Павел опять в узах. На этот раз со смертным приговором. И он опять пишет Тимофею. Это уже второе письмо ему. И притом последнее, которое мы имеем из руки апостола. И в этом послании он обращается к Тимофею как к возлюбленному сыну. В нем он увещевает своего молодого друга и сотрудника, чтобы он поторопился к нему. Старец Павел хочет иметь последнее свидание со своим молодым другом. Нам, однако, неизвестно, осуществилось ли оно или нет. Зато мы имеем это чудное послание, можно назвать заветным словом этого великого мужа Божьего. Каждое в нем слово, каждая фраза полны наставления, поучения и назидания. Приступая к разбору этого послания, я убежден, что Господь хочет нам что-то важное сказать через него. Поэтому, поскольку нам Господь позволит, я хотел бы с Божьей помощью сделать разбор этого послания, не торопясь, вникая по возможности в каждый его стих и где нужно, и в отдельные его слова. Итак, начнем с первого стиха. Тут мы читаем такие слова. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Его первое послание тому же Тимофею он начинает «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога». Вы заметили, в одном случае он говорит «по воле Божией», а в другом «по повелению Бога». Эти два выражения неразделимы – «повеление Божие» и «воля Божия». Быть воле Божией – это значит быть послушным Его Слову. Нельзя отлучить одно от другого. Заметьте, как Павел дорожил своим призванием апостольства. Подумайте, какой почет быть апостолом Иисуса Христа. Апостол – это тот, который послан. Когда Савел Тарсианин встретился с Сыном Божьим в преддверии Дамаска, то с этого момента он стал в полном смысле этого слова иным человеком. Он безоговорочно отдался Иисусу Христу. С этого дня и часа он все приказы принимал от своего Спасителя. Жизнь началась для Савла Тарсианина, когда он встретился с Иисусом Христом. Да, для каждого из нас жизнь начинается, когда мы встречаемся с Господом Иисусом. Дорогой друг, если у тебя этой встречи никогда не было, то Слово Божие говорит, что ты мертв. И жить ты начнешь только тогда, когда у тебя произойдет эта личная встреча с Спасителем Иисусом Христом. Теперь, как нам перевести на современный язык это слово «апостол»? В строгом смысле этого слова апостольство кончилось призванием Павла. Он был последним из апостолов. После него в этом смысле больше апостолов не было и не будет. Однако слово «апостол» на современный язык мы можем перевести слово «миссионер». Видите, хотя в одном смысле этого слова апостольство относится только к 12 апостолам, с другой же стороны, мы должны сказать, что Господь и сегодня призывает апостолов из рядов своих искупленных детей. Это Его посланники, Его свидетели, Его миссионеры. Подумайте, возлюбленные, какая честь быть посланником Божьим. Это значит, что мы являемся представителями самого Господа. Какая может быть более высшая честь, более важное призвание и положение в мире, чем быть посланником неба? И к этому мы все призваны, возлюбленные братья и сестры. Да, и нам Христос говорит, как Он некогда сказал Своим ученикам, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Но заметьте, дорогие мои, что Господь нас посылает для определенной цели – Апостол Павел в своем послании Галатам говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его». Не с меньшим правом, так может сказать, каждое дитя Божие. Бог нас избрал, Он нас призвал благодатью Своею, чтобы в нас видели Сына Его и чтобы мы о Нем благовествовали. Задача наша двойная – и словом, и жизнью возвещать Христа, так, чтобы мир и слышал, и видел Его в нас. К сожалению, нужно сказать, что далеко не все верующие являются свидетельствующими христианами. И этому есть причина. Ее вы обнаружите в первых словах другого послания, написанного апостолом Павлом, то есть в послании к римлянам. Тут он начинает свое послание так: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Вы заметили, сперва «раб», а потом «апостол». Точно так же начинает свое второе послание апостол Петр: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Раб и апостол. В этом именно порядке. Мы никогда не будем верными посланниками Иисуса Христа, если мы не станем сперва Его рабами. Немногие хотят быть рабами. Они хотят держаться своей независимости. А раб – это тот, который лишил себя этой роскоши. Но насколько она обманчива, эта мнимая роскошь. Это только излишество, которое постепенно лишает нас духовной силы и радости Христовой. Тот, который не отдал себя в рабы Иисусу Христу, не знает той истинной роскоши, которой обладает раб Иисуса Христа. Своему рабу Христос говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Возлюбленные, такой почет дается только тем, которые сделались рабами Иисуса Христа. Это такая роскошь, которой мир не может нас почтить. Павел – раб Иисуса Христа. Можно сказать, что это было его излюбленным титулом. Он считал самым почетным званием, самой великой честью быть рабом Иисуса Христа. Но я как будто слышу возражение. Мол, пусть Павел хвалится, что он раб, а зато я свободен и этой свободой не лишусь. А, мой друг, тебе нечего лишаться, ты уже раб. Тем или иным рабом ты всегда будешь. Правда, в одном ты свободен выбрать, чьим ты будешь рабом. Этой свободой все мы одарены. Павел избрал быть рабом Иисуса Христа, но до этого он тоже был рабом, но не рабом Иисуса. Помните, что Христос сказал: «Всякий делающий грех есть раб греха». Если ты не раб Христа, тогда ты раб греха. «Неужели вы не знаете, — говорит апостол Павел, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Кому ты раб? Посмотрите, сколько в мире несчастных рабов. То ли они прикованы к бутылке, то ли к своим похотям, страстям, к зависти, к непотребству, к блуду и к целому легиону других пороков. Какое это ужасное рабство! Послушайте, как тот сквернословит. Каждое второе слово – брань, ругательство и злоречие. Спросите его, почему он это делает, и в ответ вы услышите целый поток гнилых слов. Чей он раб? Да, каждому из нас следует задать себе этот вопрос. Чьим рабом являюсь я? Павел хвалился тем, что он был рабом Иисуса Христа. Каким рабовладельцем похвалишься ты? Мой друг, если ты связан цепями греха, ты раб твоих пороков, то, умоляю тебя, приди к тому, который один может разрушить эти оковы греха. И этим одним является Иисус Христос, Сын Божий. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, возлюбленные, чтобы быть посланниками Божьими, мы должны начать с того, с чего Павел начал. Он стал сперва рабом, а потом апостолом. Это значит, что теперь тобой распоряжается сам Господь. Ты не можешь диктовать Богу. Ты должен передать поводья твоей жизни Господу и быть готовым сказать от всего сердца, как мы поем: «Куда ты пошлешь, я пойду, Господь». Готовы ли мы так сказать Господу? Сегодня Господь говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? Как скажешь ты? Вот я, пошли меня! Готов ли ты так ответить Ему? Только тогда, дорогие мои, будет жизнь наша иметь значение, и нам не нужно будет явиться перед Господом с пустыми руками. Дорогие мои, такова воля Божия о каждом из нас, быть Его посланниками. А чтобы быть этими апостолами, мы должны стать сперва рабами Иисуса Христа. Теперь заметьте дальше, что Павел говорит. Павел волею Божией апостол Иисуса Христа. Он не был апостолом, потому что родители этого желали. Он был послан Иисусом Христом не потому, что он окончил богословский институт. Нет, мы знаем, что когда он учился у Гамалиила, то он был противником и гонителем Церкви Христовой. Он вовсе не искал Бога, когда он встретился с Иисусом Христом. Нет, он был на пути в Дамаск, чтобы там найти верующих, связать их и привести их в Иерусалим на суд. Сколько верующих было истреблено его рукой? Нам Библия не говорит, но многие пострадали от этого преследователя. Кто бы подумал, что как раз этот самый ярый враг христианства обратится и станет первым его апостолом? Но именно это чудо Господь над ним и совершил. В преддверии в Дамаск Бог его остановил. И с этого момента, до того, как он был обезоглавен мечом Неро за стенами города Рима, он служил своему Господу с неослабевающей ревностью и с неуклонной верностью. «Подвигом добрым я подвязался», мог он сказать перед своей казнью, «течение совершил, веру сохранил». С первого момента своей встречи с прославленным Христом он понял волю Божию для своей жизни. Это первое, что он хотел узнать. «Господи, что повелишь мне делать?» Получив ответ на первый вопрос, «Кто ты, Господи?», его интересует только одно. «Что ему теперь делать? Что от меня хочет этот чудный Спаситель?» Остается только одно – безоговорочно подчиниться Его воле. Павел – волей Божию, апостол, то есть посланник Иисуса Христа. Нет, то, что он был посланником Иисуса Христа, было не случайностью, но по повелению самого Бога. В своем послании к Коринфянам в 15 главе Павел говорит, «Но благодатью Божией есим то, что есим». И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Павел был передовым проповедником благодати Божией. Хотя он не искал Бога, не просил о Его спасении, преследовал того, который один мог дать ему жизнь вечную, Господь, тем не менее, его спасает. Разве это не благодать? Вот почему с такой уверенностью он говорит, что благодатью Божией есим то, что есим. Получив такое обилие благодати, у него одно желание – исполнять волю возлюбившего его. Возлюбленные, что делает верующего стойким, уверенным и безбоязненным, как незнание, что он находится в центре воли Божией? Ничто не может пошатнуть такого верующего. Мой дорогой верующий друг, если ты не уверен в воле Божией, то нет причины тебе оставаться в этом неведении. Господь Иисус Христос сказал, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно. Иначе говоря, если человек действительно желает знать волю Божию, то Бог ему откроет. Но если человек приходит к Богу ради любопытства только узнать волю Его, но не с намерением ее исполнить, то Бог такому не ответит. Желающим не только знать, но и исполнять Бог откроет. Бог никогда не оставит человека в неведении о своей воле, если он искренне желает ее знать. Мы можем быть уверены, что Бог еще больше желает, чтобы мы знали Его волю, чем мы сами этого можем желать. В своем послании к Колоссянам Павел молит Господа о верующих в Колоссях, чтобы они исполнялись познанием воли Божией во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. Возлюбленные, это привилегия каждого дитяти Божьего – знать волю своего небесного Отца во всех ее деталях. Если же у кого из вас недостает мудрости, а мудрость является знанием воли Божией, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. В познании воли Божией нет ничего сложного и непонятного. Если мой ребенок приходит ко мне с просьбой знать, что ему делать, то я не буду составлять в ответ диссертацию на какую-нибудь философскую тему. Я ему скажу как можно проще и яснее, что я хочу, чтобы он сделал. Поэтому Слово Божие говорит: «Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия». Если так сказано в Библии, то познание воли Божией доступно всем без исключения. Да, ты можешь познать и понимать, в чем является воля Божия для тебя. Бог все делает просто, сложность находится только в нас. Если мы не исполнили Его условия, то как бы мы ни мудрствовали, мы никак не поймем, что Бог хочет нам сказать. Да, нет более печального христианина, как тот, который не находится в воле Божией. Он подобно блудному сыну, находящемуся далеко от отцовского дома. Он искал свою волю, он избрал свой путь, своих друзей, свое место. И что же он выиграл? Ничего. Он потерял и свое счастье, и своих друзей. И сказано, никто не давал ему. Полная потеря. А дома у отца какое обилие всего. Да, возлюбленные, не быть воле Божией – это самое печальное состояние чада Божия. А быть в центре его воли – это самое лучшее, что ты можешь пережить. Враг тебе скажет: «Не делай этого, зачем тебе слепо отдаваться Богу?» Тебя могут постигнуть всякого рода неприятности. Он тебя заведет в какой-нибудь тупик, или он отберет от тебя ребенка, ты лишишься друзей. И поверьте, что сатана придумает целую кучу клеветы на Бога, только чтобы ты не отдался всецело ему. Мой друг, не слушай дьявола, но представь свое дело Богу, и Он поставит ноги твои на пространное место. О, как чудно быть на том месте, на котором Господь нас поставил. Там я безопасен, ибо Господь прибежище мое и защита моя. Мой друг, можешь ли ты сказать вместе с псалмопевцем: «Господь прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю»? Если ты его еще не познал, то могу сказать, что воля Божия для тебя – спасение твоей души. Ибо он не желает гибели грешника, но чтобы все пришли к покаянию. Это и есть воля Божия для тебя – принять Сына Его как своего личного Спасителя. Сделай это, и тогда Господь тебе откроет свой план для твоей жизни. Тебе нужно только призвать имя Господне, и спасен будешь. У тебя будет жизнь, какой у тебя никогда не было раньше. Она будет благой, угодной и совершенной. Она принесет пользу Богу и ближнему. А если ты чадо Божие, но чувствуешь, что у тебя чего-то недостает, то проверь, на правильном ли ты пути. Не пошел ли ты своим путем? Ибо удаляющие себя от Господа гибнут, говорит Слово Божие. Тебе благо приближаться к Богу. Ты не будешь знать ни радости, ни мира, доколе не вернешься к Нему. Приди в смирении к Нему, и Он примет тебя, восстановит тебя и возвратит тебе радость спасения твоего.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы начинаем изучение второй книги группы малых пророков, которая относится к периоду истории после вавилонского пленения Израиля, когда значительная часть этого народа вернулась в Иерусалим и в Иудею вообще. Пришли они в родную, незабвенную страну восстановить разрушенный храм в Иерусалиме и стены города любимого. Это книга пророка Захарии, и две другие книги Библии принадлежат также к этой категории – Агея и Малахии. Они были написаны по прошествии 70-летнего плена евреев в Вавилоне за их грехи идолопоклонства и нарушение отдыха полей каждый седьмой год. Как только предсказано Иеремии, 70-летие окончилось, Господь возбудил дух языческого царя дать разрешение евреям возвратиться в родной край и строить храм Господу, который был в руинах все эти годы. Царь сделал такой указ. Конечно, не все евреи вернулись из Вавилона в Иудею. Многие уже родились в чужой земле и приспособились к жизни в ней. А настроенные духовно и патриотически, даже пожилые люди вернулись в Иерусалим. Первое возвращение совершилось в 536 году до Рождества Христова. Мы уже говорили раньше о затруднениях, которые возвращенцы встретили в Иерусалиме. Поставив жертвенник Господу и начав восстановление храма, люди охладели в своей ревности, и 15 лет дело не подвигалось вперед. Произошла остановка строительства по ряду причин. Несомненно, у них была забота о самих себе, о своих жилищах и полях. Господь послал Агея обличить народ и начальников и возбудить в них желание и ревность довести дело строительства до успешного конца. Пророк Захария также был послан Богом возвысить свой голос к народу, подобно Агею. Они были современниками. Захария начал свои пророческие возвещения после того, как Агей произнес два своих пророчества. Захарии, 1 глава, 1 стих. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии. В седьмом месяце Агей произнес свое второе предвозвещание. Можно думать, что пророк Захария был много моложе Агея. Он служил Господу также много дольше. Первых восемь глав книги Захария относятся к восстановлению храма в Иерусалиме. Постройка была закончена в шестом году царствования Дария царя, о чем сказано в книге Ездры, 6 главе, 15 стихе. Вторая часть книги Захария, с 9 по 14 главу, передает подробности событий, предшествующих будущему народа израильского, когда воцарится Мессия, Господь Иисус Христос. Вся книга этого пророка была вдохновена Богом для ободрения остатка Израиля, Иуды, вернувшегося из плена Вавилонского. Несомненно, она укрепляла веру народа и ревность его в строительстве храма. Она переносит нас к словам, сказанным в послании к евреям, 11 главе 10 стихе об Аврааме, что он ожидал города, основание которого положено Богом, и строителем его является Бог. Книга Захарии справедливо называется книгой Откровения Ветхого Завета. Захария стал орудием Божьим, через которого он сделал откровение своих будущих планов для Израиля и всего человечества. Возвращенцы из Вавилона, как мы уже говорили раньше, видели много горя и страдания, разрушений в родной стране своих отцов, а также встретились с враждебностью чужих элементов. Все это вызывало уныние их сердец. И слова Захарии о будущей славе Иерусалима, хотя и грядущих веках, ободряли народ в вере в Бога живого. Пророк надежды был им крайне нужен. Картина царя, избавителя грядущего, хотя и страдающего, чтобы занять престол Давида, ободряла их. Первое. Обратите ваше внимание на две главные части книги Захарии. Весть, провозглашенная во время восстановления храма, с 1 главы по 8. Вторая. Предвозвещение Захарии после восстановления храма, с 9 главы по 14 главу. Они связаны с пришествием Господа, Мессии на землю. Упоминаемая здесь земля Хадрах была частью Сирии в те дни, с 9 главы по 11. А потом следует важное пророчество о победе Мессии. Царь Славы примет престол в мире. Это чудное и славное царствование Господа Иисуса Христа, который явится во славе, когда враги его падут к подножию ног его. Полезно помнить, что во второй части книги не упоминается время, когда пророчество было произнесено, как это наблюдается в первой части книги Захарии. Но в нем открывается великий план Божий для Израиля, связанный с личностью Иисуса Христа. Упоминаются там слезы и сокрушение народа израильского. Грядет время, когда Господь остаток этого народа пробудит от духовной спячки, и он увидит свои великие согрешения пред Господом Иисусом Христом, которого они отреклись и отдали на страдания. И они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, как скорбять о первенце. Захария 12 глава 10 стих. А теперь рассмотрим слова Захарии, которые он произнес во время постройки храма. Первая глава с 1 по 6 стих содержит вступление в книге, открывает нам, кто был Захария, а затем следует обратиться к писаниям Ездры и Неемии, 5 главе 1 стиху и 12 главе 16 стиху. Из этих мест Библии видно, что Захария и Агей пророчествовали в то же самое время, а также, что Захария был священнического рода и был призван стать пророком. Особой характеристикой его книги являются слова «Господь Саваоф», «Господь сил небесных». Они произнесены пророком в этой книге не менее 50 раз и имеет связь с правлением Божиим своим народом. Эту теократическую форму правления Израиль отверг, когда потребовал себе царя, как у других народов. Первая книга Царств, 8 глава, 1 стих. В Пятикнижии эти слова не наблюдаются. Пророки Исаия, Иеремия и Захария в особенности начали возвещать это имя Божие, Господь Саваоф. Не потому ли, что снова его правление вернется на землю, когда воцарится Господь мира, Мессия, Христос Иисус? Воистину, всемогущий Господь является владыкой земли и всех миров. Захария видел Бога Вседержителя в видении, грядущего с силами небесными и земными, совершить свой совершенный план и волю свою. Но положение в Иерусалиме Иудеи в дни пророка было весьма печальное. Вокруг него руины, опустошение из-за войн, посетивших его народ. Небольшая группа верующих, возвращенцев иудеев, была под чужим владычеством, пользуясь разрушением, разрешением восстановить храм. Но им хотелось видеть всю страну цветущей и свободной от языческих владык. О, как они нуждались в ободрении и надежде, что их желания будут исполнены, их заветная мечта осуществится. Агей и Захария будили народ из литургии. Храм строился медленно. Как мы уже говорили, люди заботились больше о своих жилищах, а другие допускали мысль, что это придет чудесно. Слава Божия и Царство Его придет. Им не было понятно, что эти пророчества относились к далекому будущему. Все же вера их окрепла, и храм был построен. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы начинаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховар. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской, при реке Ховар, и была на нем там рука Господня. Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их. Облик их был как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их — ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно с другим, а два покрывали тела их. И шли они каждое по ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на живые существа. И вот на земле подле этих живых существ по одному колесу перед четырьмя лицами их. вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались. А ободье их, высоки и страшны были они. Ободье их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли живые существа, шли и колеса подле них. А когда живые существа поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух живых существ был в колесах. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глас говорящего. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои. Я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «Плач и стон и горе». Глава третья. И сказал мне, «Сын человеческий, съешь, что перед тобой». Съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне, «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком слов, которых ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они — мятежный дом. И сказал мне, «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут они слушать или не будут. И поднял меня дух. Я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего». И также шум крыльев живых существ, соприкасающихся одно с другим, и стук колес подле них, и звук сильного грома, и дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Ховар, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобой». И встал я и вышел в поле. И вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавар. И пал я на лицо свое, и вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мной и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них, и язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобой, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Глава 4. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску и поставь ее как железную стену между тобой и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней, 390 дней, ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерой по 6 частей гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их на человеческом кале на глазах у них. И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым я изгоню их». Тогда сказал я: «О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел с юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». И сказал он мне: «Вот я позволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». И сказал мне: «Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб по весу и в печали, и воду будут пить мерой и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Откройте, пожалуйста, ваши Библии на 2 главе книги «Притч». Это замечательная книга Ветхого Завета. Она принадлежит к поэтическим книгам, но эта книга полна великих поучений о Христе, Господи, Спасителе. Сегодня мы начинаем рассматривать вторую главу этой книги «Притчи». Я надеюсь, что вы уже почувствовали ценность этой книги. Она не есть сборник каких-то случайных изречений, красивых изречений. Нет, друзья, но она передает связанную нитями мысли историю. Мы уже видели зов к молодому человеку, чтобы он стал мудрым человеком. Черпая из источника мудрости, он обогатится познаниями. Начало этого пути мудрости, совершается в его родном доме. Он принимает наставления доброго отца и матери. Уже в дошкольном возрасте, в христианской школе, он приготовляется к будущей степени доктора философии или богословия. Тогда оно принесет ему пользу, друзья, если мы можем так выразиться. Но все же, друзья, начало мудрости – это страх Господень, о чем мы уже довольно подробно говорили раньше. Путь к познанию Господа ведет нас от Слова Божьего к познанию Его истины, потому что через Слово Божье мы получаем веру живого Господа Бога. Многие люди говорят, что для понимания Слова Божьего необходимы способности, быстрый ум, талантливость и так далее. Но такие понятия далеки-далеки от истины. Я не раз слышал, и вот совсем недавно, разговаривая с молодым человеком, он мне говорил, что он еще не дорос, чтобы читать Библию. Друзья, радиослушатели, это печально, ведь Библия дана именно для этого, чтобы человек мог понять истину Божью, он должен ее читать, он должен ее изучать, исследовать, и тогда, конечно, получит истину, получит веру. Но если вы никогда не будете читать, и вы будете думать всю жизнь, что вы не доросли, тогда вы никогда не получите этого Божьего благословения. Бог не говорит, что такие условия являются самыми важными. Человеческих условий очень много. Нужно прислушаться к тому, что говорит Библия. Это важно. Вторая глава именно указывает на то, чтобы молодой человек искал волю Божью и изучал Его Слово, чтобы он волю святую Бога применял к своей жизни. Он не должен быть легкомысленным на своем жизненном пути, но в поисках мудрости и знания открывал бы сердце для наставлений Божьих, исходящих из Его Слова. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, друзья, как начинается вторая глава. Снова и снова автор книги говорит к молодому человеку: «Сын мой». Вы видите, друзья, сколько раз повторяется именно это слово или эти слова: «Сын мой», «Сын мой». Конечно, это касается и к дочери, друзья радиослушатели, к любому молодому человеку. И мы уже говорили, что он дает ему ответ. Мальчик вырос дома, теперь он юноша, вступает на жизненный путь. Мудрый человек дает ему советы. «Сын мой, если ты сохранишь при себе заповеди мои», говорит второй стих. Друзья, посмотрите на слово «сохранишь». Это чудное, важное, интересное слово «сохранишь». Оно подсказывает мысль, что молодой человек должен прятать при себе эти заповеди как драгоценность. Слово Божье подобно нашим драгоценностям, которые мы старательно сохраняем. Слушайте, не закрывайте ушей ваших. Слова эти пройдут через вашу голову, но они войдут в сердце ваше. И когда вы достигнете сердца этих размышлений о помощи Слова Божьего, вы получите понимание и знание духовной сущности, друзья. Молодой человек еще не закончил этого урока. Послушайте, что говорит третий стих и далее. Мы читаем здесь во второй главе из книги «Притч Соломона». «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Какие важные слова, друзья радиослушатели, для каждого человека. Апостол Петр когда-то говорил, чтобы мы искали, как младенцы, чтобы мы возлюбили, как младенцы, чистое словесное молоко, которое есть в самом деле Слово Божье. Когда младенец чувствует голод, он дает об этом сразу же знать матери. В духовном отношении я замечаю среди молодежи большое желание изучать Слово Божье. Они приносят на собрание Библии и приносят даже тетради для записи слышанного ими от объясняющих Слово Божье. Я, друзья, проповедовал во многих городах нашей страны и с радостью замечал влияние Святого Духа. Многие имеют жажду слышания Слова Божье. Как жаль, что многие люди тоже, особенно старшего возраста, уже не обращают внимания на Слово Божье. Они думают, что они уже знают Слово Божье достаточно. Ошибаются, друзья, ошибаются. Они даже не имеют своей Библии при себе, чтобы изучать ее. «Если будешь призывать знание», стих 3. Какое это знание, друзья? Страх Божий является его началом. Я уже говорил об этом. Бывают протесты в университетах. Я приветствовал бы движение среди студентов, которые носили бы плакаты перед началом учебного года с надписями на них. «Мы желаем настоящего знания» вместо пропаганды, которую профессора провозглашают нам. «Пора иметь перемену в направлении программы. Мы желаем прийти к наиболее главной сущности знания. Мы хотим знать истину». Друзья, слово третьего стиха содержит мысль. Если возвысишь голос, призывая знание, тогда получишь, конечно, благословение. А в четвертом стихе сказано, что его следует старательно искать, как это делают золотоискатели. Если будешь искать его, как серебра. В нашей стране есть долина смерти. Там, в прошлом веке, многие люди находили серебро при больших трудностях, даже умирали там. Видимо, поэтому и назвали эту долину «долина смерти», потому что там многие и многие погибали. Искание сокровищ в Слове Божьем связано с самопожертвованием и с большим старанием. Стих 5, друзья, подтверждает мою мысль, что результат старательного искания Слова Божьего принесет благословение и силу духовную. Написано здесь ясно и четко: «То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Многие верующие любят размышления молитвенного характера. Это хорошо. Но это еще не все. Необходимо идти в глубины Слова Божьего, копаться глубоко, как шахтеры идут вглубь залежей, чтобы найти именно то, что они ищут. Тогда вы будете знать Слово Божье, а не только переживать приятные чувства молитвенных собраний. Это еще недостаточно. Это хорошо, я повторяю, но это еще недостаточно. Об этом я откровенно говорил моим студентам везде, где я преподавал и преподаю Слово Божье. Берегите время для изучения Слова Божье. Обратите внимание, друзья, на вторую главу. На вторую главу притчи. Правда, в ней ничего не сказано о молитве. Об этом учат другие места Библии, да. Но, помолившись, не кладите Библию под подушку перед ночным отдыхом. Знание книги Царств или Паралипоменон не придет этим путем. Необходимо проявить усилие в изучении. Друзья, если вы хотите получить благословение, вы должны приложить усилия. Один будущий проповедник и семинарист говорил так: «Эта книга такая сухая, я должен написать о ней что-то для экзамена». И вот он имел в виду одну из книг Библии. И вот профессор ответил ему тихо: размягчите ее потом вашего прилежания при изучении, и вы будете тогда рады, и она станет не сухой, а благословенной». И в самом деле, друзья, это так. Мы должны молитвенно подходить к Слову Божьему, мы должны с усилием брать то, что скрывается, так сказать, за самим Словом, или же в самом Слове, друзья. Мы должны именно с искренностью, с молитвой и с усердием изучать Библию, и тогда получим благословение. Заметьте, что сказано в 6 стихе этой второй главы книги притч Соломона: «Ибо Господь дает мудрость». Все, друзья, все, что нам следует делать, это просить Его о даровании мудрости и понимания Слова Его. Вы помните слова: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его». Как мы получаем эти дары, друзья? Как? Через служение Святого Духа. Он наш Учитель. В молодости я пережил эту радость познания, что Святой Дух открывает нам глубины Слова Божье. Многие верующие не имеют научной степени в богословии или философии, но они дивно научены Святым Духом Божьим, этим глубинам Слова Божьего. Вспоминаю, что даже Лев Николаевич Толстой говорил, что простой мужик, который знает Слово Божье, намного вдохновеннее объясняет истины, чем великий философ. И в самом деле это так. Я помню одну простую женщину-христианку. Ее Библия была старенькая, но весьма дорогая для нее книга с пометками, ссылками на другие места Священописания и так далее. Когда она начала говорить со мной после библейского урока, я был поражен ее любовью к Слову Божью и знанием его. И она была, вы знаете, негритянка с совсем маленьким, никчемным, так сказать, образованием. Но она была, друзья, она была покорна Духу Божью, и Он научил ее многому. Он дал мудрость свыше, друзья. Я хочу сказать, что сегодня мы живем в иные времена, когда Слово Божье в некоторых странах вообще не принимается, в других странах оно уже как бы вообще неприменимо. В третьих странах оно только что начинается проповедовать открыто. И мы видим, что там, где Слово Божье начинается открыто проповедоваться, мы видим, какое оно благословение приносит. Я вижу, друзья, радиослушатели, из наших писем, которые мы получаем. Многие люди приходят к познанию Слова Божьего, потому что серьезно обратились к Нему. И вы сегодня можете быть рады, что есть эти возможности изучать Слово Божье по радио или же лично с какими-то комментариями, с какими-то уроками. Слушатели, как важно быть именно на таком пути, на пути изучения, исследования Библии. Господь дает мудрость, 6 стих говорит ясно, дает мудрость и дает тем, кто в самом деле ищет эту мудрость. Приносит радость моему сердцу, друзья, когда я вижу, как люди обращаются к Богу через Слово Его. Я признаюсь, что Дух Святой учит и меня. Я в этом нуждаюсь также, друзья. Я нуждаюсь в водительстве через Дух Святой и Его Слово. Как это чудно! Иногда мне кажется, что я в начальном классе какой-то библейской школы. Где же Господь учит Слову Своему? Он указывает на стезю спасения, на охрану ее своей благодатью и милостью. Он щит на этом пути правды. Стихи 7 и 9. На пути непорочности во Христе. Написано, тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Друзья, Он сохранит святых, отделенных от зла, как я всегда говорю, потому что именно это слово и говорит о отделении от зла, которые избрали Его путь. Это не случайное явление, а Его предвечный план спасения человечества, друзья. Печально наблюдать в наше время, что только немногие руководители стран мира, судьбы которых зависят от них, смиренно идут за Богом или ищут помощи и мудрости от Бога. О, если бы они пришли к Господу, друзья, и могли бы руководиться Его Словом, как бы изменилась бы страна? Господь в самом деле помощник в бедах и трудностях. Нужно идти к Нему. Как это было и во времена древние, так и сегодня. Друзья мои, часто я слышу или читаю в письмах ко мне, мы рады, что вы держитесь истины. Но я должен сказать, что истина держит меня, друзья. В последние времена этого века появляются многие пустые глашатаи, ложные учителя. Они ведут в заблуждение многих. Я не хочу быть одним из них. Мы нуждаемся не в психологии, не в философии, а в простом слове о пути спасения и познания Слова Его. 10 по 12 стихи говорят нам, «Мудрость войдет в сердце твое, рассудительность будет сберегать тебя от пути злого, от говорящего ложь, от путей тьмы». Да, друзья, будьте в послушании Слову Божью, оно сохранит вас.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Когда кто-то несправедливо поступает с нами, мы, конечно же, возмущаемся. А наблюдаем ли мы за своим отношением к другим людям, за своими поступками? Так ли они справедливы? В греховной природе человека свойственно свысока относиться к тем, кто слабее и незащищеннее, и присмыкаться пред магнатами мира сего. Поэтому в обществе необходимы законы, уравнивающие положение граждан, ограничивающие свободу одних и дающие привилегии другим, ведь, по сути, все люди обладают одинаковым достоинством. Но как бы ни регулировали законы человеческие отношения, несправедливости в мире полно. Поэтому, как бы ни развивалось общество в сторону цивилизации, и как бы гуманнее ни становились законы, обиженные всегда есть, и их немало. Если вы, дорогой радиослушатель, относитесь к их числу, вы уже отчаялись найти справедливость и защиту, я хочу сообщить вам замечательную весть. У вас есть защитник, самый справедливый, самый неподкупный и самый могущественный. Последнее слово всегда за ним. Знаете, кто это? Бог. В последних нескольких программах мы подробно рассматривали закон, который Бог через Моисея дал людям. Сегодня доктор МакГи продолжает рассмотрение этого закона. Так вот, значительное место в этом данном Богом законе занимают вопросы, касающиеся положения и прав в обществе чем-либо обделенных людей – вдов, сирот, рабов, пришельцев. Богу дорог каждый человек, но вместе с тем именно такой из низшей социальной прослойки попадает под непосредственную его защиту. Но, с другой стороны, обидчик обязательно должен был понести наказание. Знаете, как поступали с ворами по Божьему повелению? А как должен был искупить свою вину, сотворивший злое? Правда ли, что Бог оправдывал рабство? И кому отдавать предпочтение в суде – честному богачу или лицемерному бедняку? Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда слушайте продолжение изучения 22 главы библейской книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем изучение 22 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем, какие законы установил Бог о краже, займах, прелюбодеянии, скотоложестве, идолопоклонстве, пришельцах и вдовах. Итак, прочтем первый стих. «Если кто украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Я не знаю, почему именно 5 волов и 4 овцы. В Новом Завете, однако, на этот принцип ссылается Закхей в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Почему именно вчетверо? Он определенно ссылался на закон Моисея. И сегодня наш закон требует, чтобы вы возместили стоимость чужого имущества, если вы его повредили или уничтожили. Вы должны либо заменить вещь, которую уничтожили, либо оплатить ее стоимость. Однако закон Бога, требующий возместить стоимость имущества вчетверо, гораздо лучше соответствует человеческой природе. Ведь если бы нам нужно было заплатить вчетверо более того, что мы сломали или украли, то мы были бы куда осторожнее и предусмотрительнее. Человек не меняется, и Бог не меняется. Бог всегда поступает с человеком в его же интересах. Прочтем теперь второй стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Этот закон давал право на защиту себя и своей собственности. Не так давно был случай, когда вор проник в чужой дом, но хозяин проснулся и выстрелил в этого вора из ружья. Вор, отделавшись ранением, подал на хозяина в суд и потребовал от него несколько тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Он выиграл процесс в суде. Судья вынес решение, что хозяин не имел права стрелять в вора, который залез в его дом. И чтобы заплатить штраф, человеку, которого хотели ограбить, пришлось продать свой дом. Сегодня наши человеческие законы чересчур хорошо защищают права виновных и ущемляют права невинных. Закон Божий защищает человека, его собственность и его дом. И этот же закон дает человеку право защищать себя, свою собственность, свой дом и свою семью от посягательств. Именно на законе Божьем основывается все наше право и порядок. Если бы человечество строго следовало всем предписаниям, данным в книге «Исход», то мы с вами не видели бы того беспредела, который царит сейчас на наших улицах. Во всей нашей правоохранительной и юридической системе слишком много людей, которые или совсем не знают Библию, или очень далеки от нее. Поэтому они и не могут должным образом устанавливать законы и обеспечивать их соблюдение. Конституцию Соединенных Штатов написали люди. Не все они были христиане, и тем не менее они уважали Слово Божие. Я недавно слышал, как один человек говорил, будто Томас Джефферсон насмехался над Библией. Это не так. Цитаты из сочинений Томаса Джефферсона свидетельствуют, что он почитал Слово Божие, хотя и не верил в его чудесную природу и не следовал ему в своей личной жизни. Сегодня же за соблюдением закона следят люди, которые вообще ничего не знают о Библии. Именно из-за этого происходит так, что невинные люди попадают в крайне тяжелые ситуации. Прочтем третий стих. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Вор должен возместить стоимость украденного, а если у него не хватит денег, то его можно продать в рабство». Читаем далее пятый стих. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Аналогично, если ваш скот потравил чужое поле, то вы должны возместить убыток. Теперь шестой стих. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Еще один принцип, помогающий соблюдать закон и порядок в обществе. Бог через Моисея дал Израилю закон, чтобы Израиль стал примером для других народов мира. Прочтем 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Другими словами, он должен обязательно внести соответствующий выкуп и взять ее в жены. Нынче, однако, так не поступают. Вот 17 стих. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Если же отец девушки не захочет отдавать ее замуж, то насильник должен заплатить деньги за свой поступок». Далее 18 стих. «Ворожеи не оставляй в живых». Сегодня мы видим, как снова поднимает голову сатанизм и поклонение всему сверхъестественному. Это очень серьезно и опасно, И об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Второзакония. Теперь 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Да, человек может пасть даже так низко. Почему Бог установил такой закон? Да потому что люди этим занимались. И что самое страшное, в наш «просвещенный» в кавычках век мы наблюдаем рост этого отвратительного извращения. Прочтем 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Несомненно, очень жестокое наказание. Если бы этому закону следовали буквально, то сегодня наше общество было бы куда лучше. Конечно, уничтожать всех, кто приносит жертвы богам, кроме Господа, жестоко. Но ведь если у человека рак, то он, несомненно, хочет навсегда избавиться от этой болезни. О том же говорит Бог в этом законе. Прочтем 21 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Это Божья политика добрососедства. Далее 22 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Слово Божие лежит в основе всех великих начинаний, которые принесли благословение всему человечеству. А данный стих лежит в основе наших законов, которые запрещают детский труд. Что касается заботы о сиротах, то достаточно будет вспомнить, где появились первые приюты для них – в атеистических странах или под покровительством христиан. Прочтем теперь 23 и 24 стихи. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Я уверен, что Бог защищает бесправных и беззащитных. И великое наказание ждет тех, кто обижает нуждающихся. Прочтем 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Если один человек дает другому в долг, то он не должен требовать непомерно высокий процент с этого долга. Бог говорит, что нельзя пользоваться нуждой ближнего. Мы рассмотрели некоторые законы Божии из 22 главы книги «Исход», а теперь давайте обратимся к 23 главе и продолжим их изучение. В этой главе мы найдем законы о клевете и лжесвидетельстве, справедливости, милосердии, о праздниках и отдыхе, о субботе, идолопоклонстве, о трех праздниках, о жертвоприношении и об обещании ангела. Итак, в 23 главе Бог продолжает давать законы о собственности. Начнем с 1 стиха. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Бог повелевает нам всегда критически относиться к тому, что говорим мы сами, и к тому, что мы слышим от других. Вот одно из Божьих правил поведения. Сплетник – это такой же преступник, как и убийца, вор или прелюбодей. И тем не менее, сплетникам в нашем современном обществе все сходит с рук. Прочтем 2 стих. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Если бы мы исполняли заповедь Бога, «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды», мы бы перестали устраивать забастовки, демонстрации, волнения и беспорядки. Да и всяких преступных банд и бандитских группировок стало бы значительно меньше. Я как-то разговаривал с очень приятным молодым человеком, который как раз и принадлежал к категории бунтарей. Он сказал мне, что одевается так странно, потому что хочет быть свободным и независимым. Но я знал, что точно так же одевается и еще несколько тысяч человек в этом городе. И поэтому я его спросил: «А если бы ты рискнул одеться по-другому, то тебя по-прежнему приняли бы в свои ряды те, с кем ты сейчас общаешься?» «Нет», — ответил он. Тогда я снова спросил: «Когда вы все протестуете, то ты обязан становиться в колонну вместе со всеми, так ведь?» «Да, конечно», — ответил он. И я сказал: «Что ж, в таком случае ты не очень-то свободен. Тебе приходится выполнять вполне определенные обязанности. Когда вы все протестуете, то и ты должен протестовать. Ты обязан одеваться в точности, как все остальные. Это совсем не свобода. Друзья мои, Бог пишет нам в этом стихе, что свобода в том и заключается, чтобы не следовать за большинством на зло». Прочтем теперь третий стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Приговор не должен быть предвзятым ни в пользу богатого, ни в пользу бедного. Суд и справедливость должны вершиться беспристрастно. Римляне изображали справедливость в виде женщины с завязанными глазами. Она не взирала на лица и держала в одной руке меч, а в другой — весы. Меч означал неминуемое наказание после вынесения приговора, а весы означали, что справедливость будет беспристрастной. Суд должен вершиться, невзирая на лица. Прочтем теперь о законах, касающихся земли и субботы. Бог снова дает Израилю закон о субботе и седьмом годе. Вот что написано в 10 и 11 стихах. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Бог еще пересмотрит этот закон с Израилем, когда народ придет в землю обетованную. Суббота, седьмой год и юбилей рассматривается подробно в книге Левит. Вкратце же можно сказать, что суббота – это седьмой день недели, день обязательного отдыха. Что касается седьмого года, то в этот год вся пахотная земля отдыхала, а юбилейный или 50-й год назывался также годом освобождения. Каждый 50-й год евреи, которым пришлось продать себя в рабство, становились свободными. И проданные ранее земли возвращались к своим прежним владельцам. Интересно отметить, что все заявляющие, будто бы они соблюдают субботу, на самом деле соблюдают лишь субботний день. Они никак не соблюдают седьмой год, особенно если они фермеры. И уж тем более они не соблюдают юбилейный год. Прочтем далее про три всенародных израильских праздника. Вот стихи с 14 по 17. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». Три раза в году все еврейские мужчины должны были являться перед Богом в Иерусалиме. Им необходимо было отмечать три праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. О празднике Пасхи вы наверняка помните. Он был установлен в память о том, как Израиль был спасен во время последней казни египетской, а затем был выведен из рабства. Но мы еще будем более подробно обсуждать все эти три праздника. Прочтем теперь про обеты и указания, касающиеся покорения Израилем обетованной земли. Я читаю 20 и 21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Всегда задают вопрос, а кто же этот ангел? Ответ можно найти в других местах Писания. В 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И в 9 и 10 стихах той же главы мы читаем продолжение: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Бог дает заповедь подчиняться только Господу Иисусу Христу. И именно о нем идет здесь речь. Прочтем теперь 23 и 27 стихи. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Бог говорит Израилю, что за грех он изгонит врага из земли сей. И далее в 27 стихе он объясняет Израилю, что намеревается поселить их в земле, которую сделает израильской навеки. А в 32 и 33 стихах Бог добавляет касательно отношений с другими народами: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Народ Израилев не должен был заключать никаких союзов с обитателями земли или с их богами. Эта заповедь была как нельзя кстати. Иисус Навин не исполнил ее и совершил большую ошибку, заключив союз с гаванитянами. Он предварительно не разузнал хорошенько, с кем имеет дело. И, конечно же, народ Израилев попал, в конце концов, в вавилонский плен только потому, что предался идолопоклонству и стал служить другим богам. Обратимся теперь к изучению 24 главы. В этой главе мы узнаем, как Господь призывает Моисея взойти на гору, как дети Израилевы обещают, что будут покорны воле Бога, как является слава Бога и как на время отсутствия Моисея Аарон и Ор остаются за главных. 24 главой завершается раздел законов, посвященных регулированию социальных отношений, который был начат в 21 главе. Мы с вами уже убедились в том, что Моисеев закон гораздо обширнее, чем лаконичные 10 заповедей, и в нем рассматривается широкий спектр человеческих отношений. Давайте теперь рассмотрим, какой порядок богослужения был установлен на время, предшествовавшее сооружению скинии. Начнем с первого стиха. «Бог сказал Моисею». «Взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Бог приказывает всем этим людям взойти на гору. Но даже они, занимавшие столь высокое положение среди народа Израилева, должны были поклониться Богу издали. Насколько же эпоха закона отличается от периода благодати? И насколько нынешние отношения между Богом и христианами отличаются от того, как Бог хранил израильтян и как Он нес их из Египта на Своих орлиных крыльях? Когда господствует закон, человек должен поклоняться издали. О сегодняшнем же состоянии верующих говорится в 13 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Сегодня Бог спасает нас и ведет нас по жизни Своей благодатью». Прочтем 2 и 3 стихи из 24 главы книги «Исход». «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Во второй раз дети Израилевы отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Они очень самоуверены и самонадеяны. Они заявляют Богу: «Да, мы хотим получить Твой закон». Они обещают выполнить все, что сказал Бог, хотя сами еще не слышали всего, что Он скажет. Пока им были даны только 10 заповедей, и они уверены, что смогут их выполнить. Мы продолжим разговор об этом в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Обезьяна-дельфин. Сторонники теории сотворения часто сетуют на то, что эволюционисты без всяких на то оснований видят в любом древнем ископаемом доказательство эволюции человека. В прошлом недостающими звеньями между людьми и человекоподобными обезьянами объявляли кости свиньи, обезьяны, крокодила, лошади и даже слона. Все эти ошибки давно развенчаны, но эволюционисты с прежним усердием конструируют человекообразные существа из костей животных. После недавней подобной попытки солидный журнал Science News писал, что даже сами эволюционисты отмечают чрезмерное рвение антропологов в поисках предков человека. В 1979 году на севере Африки была найдена кость, которую объявили ключицей гоминоида, или, проще говоря, обезьяны, превращающейся в человека. Ученый, обнаруживший ее, сообщил, что, судя по этой находке, существо, которому принадлежала кость, было прямоходящим, как современный человек. Автор находки утверждает, как и во всех подобных случаях, что на сегодня это самое древнее свидетельство эволюции современного человека. Однако другие ученые, исследовавшие эту окаменелость в течение нескольких лет, пришли к выводу, что это ребро тихоокеанского дельфина-белобочки. Один из исследователей в шутку прозвал загадочное существо флиперопитек, то есть обезьяна-дельфин. Нужно быть осмотрительными, чтобы нам не застил глаза длинный список регалий, сопровождающий фамилию того или иного исследователя. Когда дело касается эволюции, большинство ученых руководствуется скорее своими желаниями доказать ее истинность, нежели фактами.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 11, «Покаяние».
2: Вы помните жену Иова? Они попали в ситуацию очень сложную. Я думаю, что многим из нас даже и близко не приходило соприкоснуться с той остротой, которую переживали Иов и его жена. И когда они дошли до этой точки, когда уже было больно настолько, что терпеть нельзя было, жена Иова обращается к нему и говорит: «Похули Бога и умри». Они были праведными людьми, они ходили пред Богом, мы читаем, что они молились о детях. Мы имеем характеристику о Иове, очень хорошую характеристику. Написано о том, что сам Бог дает эту характеристику, благочестивый. По всей видимости, это касалось его жены в каком-то смысле, наверное. Во всяком случае, она была рядом постоянно, испытывала влияние этого благочестивого человека. Но посмотрите, вот эта точка, когда человек соприкасается с Богом, и он не способен признать Божью праведность до конца. Покаяние заключается в том, что Бог не может быть неправедным. Какие бы обстоятельства Он ни допускал, все, что может быть, это может быть то, что мы не понимаем Его праведности, так, как это было с Иовом и его женой. Мы не видим всех обстоятельств, почему Бог так действует. Покаяние, оно неотъемлемо содержит в себе эту важную деталь признания Божьей праведности. Не только признание Божьей праведности, но и на этом фоне, если Бог абсолютно праведен, тогда я абсолютно виноват. Признание личной ответственности. Может быть, вам приходилось слышать такие покаяния, когда люди говорят: «Ты извини меня, конечно, но…» И дальше следует объяснение. Объяснение самые разные: «Но ты сам хорош», или «Ты сама меня вынудила», или «Вот эти люди меня разозлили», и так далее, или «У меня настроения не было». Вот в этом наша особенность людская, в том, что когда мы признаем свою вину, мы ее хотим каким-то образом не до конца признать. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, они ее признали полностью. Они сказали: «Господи, во всем постигшем нас, Ты праведен. Чего бы нам ни пришлось пережить, Ты праведен, а мы виновны». Последнее, из чего состоит признание своей вины, это признание конкретных грехов. Посмотрите, в 34 и 35 стихах 9 главы эти люди перечисляют в своей молитве к Богу, они перечисляют конкретные грехи, которые касались их. «Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которым Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих». Вы знаете, когда народ израильский попал в плен, он попал в плен именно по этой причине, потому что Бог благословил их обильно. Он поместил их в самую лучшую землю, Он дал им самый лучший закон, Он дал им самую правильную систему управления, которая могла существовать. И все это, абсолютно все это люди перечеркнули. Народу, который жил во время восстановления, им нужно было осознание ошибок. Так скажем, некоторые говорят, ну что же они здесь просят прощения за вину, которой они не виноваты? Они просят прощения за вину своих отцов. Вы знаете, нужно просить прощения за это. Причина, почему нужно просить прощения за это, для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз. То есть не повторять одну и ту же ошибку. Что нужно было этому народу? Этот народ научился на ошибках своих отцов. Они сделали вывод, они делают вывод здесь, они стоят перед Богом и они видят всю историю. Они видят все те обстоятельства, все огромное благословение Божие и всю неблагодарность людей. Они видят всю ту силу действия Божьего благословения, которым Он наполнял народ. И они видят такую слабую реакцию тех царей, тех князей, священников, отцов, которые прошли перед ними. И они готовы встать и попросить прощения. Они готовы встать и сказать: «Господи, прости нас за наш народ». Знаете, чем-то подобным характеризуется молитва Даниила в 9 главе книги Даниила, когда Даниил посчитал по времени, что исчерпалось время пленения народа израильского, и он возносит молитву к Богу. Он просит Бога об освобождении народа, о восстановлении города. И когда он возносит эту молитву, он берет на себя этот грех. Он грех отцов, вот тех, которые довели народ до такой стадии. Он берет на себя, и он говорит: мы виноваты. Что-то подобное здесь происходит. Вот здесь эта молитва, это покаяние за конкретные грехи, покаяние за конкретные обстоятельства, которые происходят. Вы знаете, почему нужно именно такое покаяние? Когда мы говорим о покаянии, восстановлении наших взаимоотношений с Богом, мы не говорим ни о каком-то мистическом действии, которое таинственно настигнет нас и сделает нас новым другим человеком, который имеет совершенно другие взгляды, цели, не привязан ко греху и не повторяет тех ошибок, которые он делал. Абсолютно не так. Покаяние предполагает в себе осознание того греха. То есть речь идет о том, что если вы хотите освободиться от сплетен, вам нужно видеть каждую сплетню свою и каяться за каждую. Иначе не получится. Если вы будете: «Господи, прости меня за все сплетни, которыми я сплетничал или сплетничала в этом году», ну, от такого покаяния мало будет толку. Почему? Потому что вам нужно осознать свои ошибки. Или если вы просите у Бога прощения за свои грязные мысли, которые вы допускали. Опять-таки, покаяние, настоящее покаяние предполагает осознание конкретных грехов. Для чего? Для того, чтобы вы увидели, где вы согрешили, как вы согрешили, и что вам нужно сделать, чтобы дальше не согрешить, чтобы в следующий раз не попасть в такую же самую ловушку, в которую вы попали однажды. Вот что значит покаяние. Вот что значит настоящее возрождение. Вот что значит вот этот процесс пробуждения, когда мы видим конкретные свои грехи. Когда мы ищем возможности увидеть их, мы не только не отказываемся от них, а мы ищем возможности увидеть их, нам нужно их увидеть. Для чего? Чтобы исправиться. Чтобы получить Божье прощение, чтобы снискать Божью милость, чтобы научиться не повторять их. Очень интересно, вот этот процесс признания своей вины, он необходим абсолютно каждому человеку. До конца вашей земной жизни, до конца той точки, которую Бог позволит вам иметь вот здесь вот на земле, последняя точка вашего пребывания на земле, до самого последнего момента, нам нужно покаяние. Нам нужно освобождение от того, что влечет нас ко греху. Нам нужно осмысление всех тех обстоятельств, в которых мы находились, когда мы согрешили, для того, чтобы Бог давал нам свободу, для того, чтобы мы могли действительно переживать возрождение. Следующий вопрос, которым заканчивается вот описание покаяния здесь, в 9 главе книги Неемии, это посвященное решение. То есть, когда мы говорим о настоящем покаянии, это покаяние включает в себе исповедание грехов, это покаяние включает в себе признание Божьего величия, оно включает в себе признание своей вины И оно включает в себя посвященное решение. Решение, которое делает человек, который кается. Решение, без которого покаяние будет неполным. Вы знаете, в притче Соломоновых есть очень хороший текст, где написано: «Праведник семь раз упадет и встанет». То есть речь идет о том, что праведник может каяться. Праведник не тот человек, который не грешит. Нет таких людей на земле. Праведник тот человек, который может и хочет каяться. Это покаяние начинается с маленького, начинается прежде всего с тех взаимоотношений, в которых вы находитесь с людьми рядом с вами. Оно начинается с осознания того, что я нуждаюсь в Божьей милости, с осознания Божьего величия и нашей нужды, нашей зависимости от Бога. И как бы хотелось, чтобы каждый христианин, каждый, кто присутствует здесь сегодня, действительно смог овладеть этим богатством, этим искусством покаяния, чтобы оно стало частью нашей жизни, чтобы мы оставили вот эти попытки оправдываться, чтобы мы бежали от этих желаний представить себя лучше, чем мы есть на самом деле, но чтобы мы постоянно стремились к Божьей святости, и на пути к этой святости мы могли каяться. Чтобы мы могли признавать себя грешниками, чтобы мы могли признавать себя нуждающимися в покаянии. Вы знаете, это очень большой психологический барьер. Это очень важная точка, которой Бог хочет, чтобы мы научились. Вот почему в Слове Его так много сказано о нужде в покаянии. Почему так много Бог говорит, требует, призывает, учит людей каяться. Почему? Потому что многие люди страдают от того, что они не научились каяться. Им кажется, что покаяться стыдно. Им кажется, признать себя виновным – это унизительно. И поэтому они больше склоняются к тому, чтобы объяснить свое положение какими-то другими обстоятельствами, чтобы представить себя лучше, чем он есть на самом деле. И от этого страдают. Вы знаете, когда человек приходит к врачу, и когда врач определяет его болезнь, то лучше всего человеку серьезно обратить внимание на эту болезнь, чем попытаться представить, что ее не существует. От того, что он представит, что ее не существует, болезнь не исчезнет. Она, наоборот, будет только прогрессировать. Ее нужно лечить, нужно вмешательство, нужно лекарство. Так вот, покаяние как раз и является этим лекарством. И мы, идя по земле, мы, являясь, так скажем, реальными людьми, которые имеют особенность, имеют эту слабость согрешать в мыслях, в чувствах, в словах, в действиях, мы нуждаемся в том, чтобы научиться этому искусству покаяния, научиться искусству обновления души. Бог дал нам этот ключ. Он дал нам это средство. Почему бы им не пользоваться? Почему бы не сделать его, знаете, как легкими? Вы знаете, легкие у человека имеют такую функцию. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Выдыхаем отработанное, то, что произвело свой цикл в организме, в нашем организме. Этот кислород, он донес эту живительную силу до каждой клеточки нашего организма. И потом организму нужно избавляться от углекислого газа, который не нужен там. И легкие это делают. Если бы легкие не работали, человек не мог бы жить. Вот что значит покаяние. Покаяние – это пользоваться вот этими легкими, это пользоваться тем, что мы признаем Бога, признаем Его величие, признаем свою нужду в Спасителе и освобождаемся от того, что в нашей жизни возникает, что неприятно Богу, что приводит нас в состояние греха. Вот почему нам нужно быть в церкви. Вот почему нам нужно читать Библию. Вот почему нам нужно проводить время с Божьим народом, с богобоязненными людьми. Для чего? Для того, чтобы мы ярче видели Бога и больше понимали свою нужду в покаянии. Чтобы мы глубже дышали. То есть те люди, которые умеют каяться, они научились глубоко дышать духовно. Те люди, кто не научился каяться, они еле дышат. Они еле существуют. У них жизнь еле теплится. Почему-то каяться сегодня не модно. Почему-то сегодня, если и каяться, то кто-то уж совсем уж разбитые старушки или те, кто уже пришел к такому положению, что уже дальше некуда. Где сегодня те люди, те мужи, те христиане, те герои, которые могут каяться, которые действительно понимают, что их жизнь зависит от того, как они предстоят пред Богом. Итак, мы говорили о трех аспектах покаяния. Эти три аспекта, они включают в себя прежде всего сокрушение пред Богом, которое выражается в исповедании наших грехов. Это понимание себя сокрушенным пред Богом. Оно заключается в признании Божьего величия, Его славы, Его силы, Его действенности. Это то, что должно постоянно происходить. Это то, что должно наше сознание постоянно ориентировать. Если мы хотим ощущать веру, ощущать жизнь христианскую в действительности, на практике, в каждый момент нашей жизни. Оно заключается в том, чтобы видеть себя виновным. Да, видеть именно себя виновным, просящим Божьей милости, понимающим свою нужду в Божьей милости. Как важно, дорогие друзья, чтобы вот этот цикл стал живой частью, стал процессом жизни для каждого из нас. Тогда мы действительно сможем быть частью Божьего процесса пробуждения. Четвертое. То, чем заканчивается покаяние, это посвященное решение. Неемия 9 глава с 36 стиха. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем. И произведение свое она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому даем твердое обязательство и подписываем. И на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». В следующий раз мы изучим подробно то, что они подписали. Мы почитаем это обязательство. 10 глава книги Неемии представляет собой вот это обязательство. Обязательство, которое народ израильский представил Богу. Сейчас я хотел бы обратить внимание только на сам факт. Покаяние будет незаконченным, пока человек, который кается, не примет конкретное решение действовать. Если вы поняли, что вы обидели свою маму или свою бабушку или своего папу, если вы поняли, что да, действительно это плохо, но вы не приняли решение пойти и просить у него прощения, это не покаяние. Это не полное, не законченное покаяние. Оно вроде бы имеет осознание своей вины. Оно, кажется, имеет даже желание быть лучше. Но конкретного шага к тому, чтобы быть лучше, оно не включило в себя. Вы помните блудного сына? Блудный сын, он очень долго шел от отца. Он погружался в грех все больше и больше, глубже и глубже. И он находился в таком положении, когда он увидел себя погибшим. Когда он сидел у корыта, из которого ели свиньи, и весь его рацион тогда заключался в том, чтобы ему разрешали брать из этого корыта, питаться вместе со свиньями, он вдруг понял, написано, он пришел в себя, он вдруг осознал то, что действительно у отца гораздо лучше жить, чем он здесь живет. Он вдруг понял свою вину, он вдруг понял, что ему гораздо лучше покаяться и попросить прощения. Но посмотрите, вы помните, чем заканчивается эта история? Если бы блудный сын продолжал сидеть у этого корыта, если бы он продолжал стенать и сокрушаться о своих грехах, но не встал и не пошел бы, покаяния не было бы. Блудный сын встает и говорит: «Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, что я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Вот что значит покаяние. Покаяние включает в себя действие. Покаяние – это не только мысленный переворот. Это не только изменение позиции по какому-то вопросу. Это не только готовность признать: «Да, я виноват». Это готовность действовать для того, чтобы исправить положение. Это готовность принимать практические решения, практические шаги делать. Если вы неправильно ведете себя в школе, молодежь, то вашим правильным действием будет не только с завтрашнего дня вести себя хорошо, а еще и прийти завтра и сказать учительнице: «Извините меня, я вел себя неправильно». Вот это значит решение. Это значит посвященное решение. Это значит действие, которое человек делает, которое он применяет в своей жизни для того, чтобы его покаяние нашло реализацию, чтобы оно имело практическое выражение. Помните еще одно покаяние? Покаяние Закхея. Когда Иисус Христос пришел, и Он стал общаться с людьми, то многие из тех, с кем Он общался, вызывали раздражение среди фарисеев, книжников, тогдашней религиозной элиты. Так вот, Закхей был одним из таких. Он был одним из людей, на которого не хотели смотреть. Он был из тех, кого не считали за человека. Почему? Потому что он был начальник мытарей. Потому что он был предателем. Он работал на римскую власть. Римская власть таким образом через таких людей, как Закхей, порабощала людей, порабощала евреев. Иисус Христос имел дело с такими людьми. Знаете почему? Потому что эти люди каялись. Потому что они не просто признавали себя виновными, чего не сделал фарисей. Помните в этой истории фарисея и мытаря, когда пришли в храме? Как только он увидел себя виновным, он сказал: «Господи, кому должен, четверо воздам». Он готов взять, продать свое имение, рассчитаться со всем, не для того, чтобы имя свое восстановить. Потому что он увидел, что он сделал плохо человеку. Он увидел, что то, что он сделал, действительно причиняло боль сотням людей. Он лишнее брал с людей. Вот что значит покаяние. Покаяние – это не просто загладить ситуацию, не просто замазать и забыть. Покаяние – это значит довести все до конца. Покаяние, которое служит ступенью к возрождению. Покаяние, которое является рычагом или этим источником, когда народ возрождается. Оно включает в себя, обязательно включает в себя действие. Это действие выражается вот здесь, в народе израильском. Мы уже говорили о том, что то, что пережил народ израильский во время Неемии, не иначе, как чудом не назовешь. Восстановление нации из руин. Это восстановление нации стало возможным не потому, что Неемия был таким умелым, тонким руководителем. Это восстановление нации стало возможным, потому что люди каялись. Потому что люди слушали Слово. Люди стояли перед Богом. Люди склонялись перед этим действенным Словом. Люди сокрушались. Люди видели Бога и свою нужду в покаянии. И они каялись. Они каялись, признавая свои греха. Посмотрите, они перечисляют здесь. Они даже здесь, в 36 стихе, говорят: «Господи, мы сегодня рабы. Эта земля, которую Ты дал отцам для того, чтобы она стала нашим благословением, она стала нашим проклятием». Почему? Потому что мы работаем на этой земле для того, чтобы платить дань царям, которые нас поработили. Посмотри, как детально они осознают каждую. И он говорит, смотрите, 37 стих, последняя строчка: «Ты покорил нас за грехи наши», которым «Ты покорил нас за грехи наши». Вот что такое покаяние. И дальше они принимают решение. И они говорят, что мы не просто принимаем решение, а мы подписываем, мы твердое обязательство берем на себя. Мы подписываем и ставим печать. Печать князей наших, левитов наших и священников наших. Это серьезный подход. Они говорят о том, что они изменят свою жизнь. Они определяют конкретные сферы, в которых они будут изменять жизнь. Я хотел бы сейчас обратиться к каждому присутствующему здесь, братья и сестры. В чем нам нужно изменить жизнь? Если мы приходим в церковь и поохаем о том, что у нас что-то не так, и попросим у Бога прощения, это неплохо. Если мы уйдем отсюда без этого твердого решения, без этого твердого обязательства, если сегодня перед нашим сознанием не всплывет все то, что нам нужно поменять, совсем не обязательно, что вы завтра это поменяете или сейчас поменяете. Главное, чтобы у вас было сознание, просьба к Богу: «Господи, помоги мне это изменить. Господи, я даю это твердое обязательство, я принимаю это решение, я хочу это менять. Я хочу научиться не обижаться. Я хочу научиться не говорить грубых слов. Я хочу научиться быть внимательным. Я хочу научиться быть честным. Я хочу научиться быть добрым. У каждого из нас есть вот эти качества, которые нам нужно поменять. Которые нам нужно убрать из нашей жизни, для того, чтобы заменить их другими. Я хотел бы, чтобы мы могли принять конкретные решения. Посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце и воззвать к Богу сегодня о том, чтобы Он научил нас каяться. Чтобы Он научил нас действительно увидеть богатство и благословение в покаянии. Чтобы покаяние было не чем-то таким, что один раз в год или один раз в 5 лет происходит в жизни. Чтобы это стало нашим дыханием. Настоящее покаяние. Чтобы мы могли увидеть ценность и богатство. Настоящее богатство покаяния. Следующее возможное решение, которое может быть у вас. Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас желанию быть обличаемыми. Этого нужно хотеть. Нужно прийти в церковь с желанием, чтобы Бог нас обличил. Чтобы мы могли позволить это. Чтобы мы не скрывали себя, не прятали себя. Чтобы мы позволили Богу нас обличить. Чтобы мы увидели, в чем нам нужно покаяться. Господи, научи меня отказываться от греха и оставлять его. Это еще одно возможное решение, которое, возможно, кому-то из нас сегодня станет выражением того, что лежит в вашем сердце, того, что на ваших устах, в вашем сознании. Господи, научи меня признавать свою личную вину пред Тобою и перед ближними, и искать милости Твоей. Опять-таки, это возможное решение. Это то, что возникает в моем сознании, когда я читаю эту главу, когда я изучаю покаяние. Я хочу просить у Бога этого. Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня могли об этом молиться. Господи, помоги мне, осознав грех, направлять свою жизнь по Твоим путям. Помоги мне принимать решения. Помоги, чтобы я действительно был верен в этом решении. Помоги, чтобы это было конкретное практическое действие.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, слушающие наши передачи о самом главном в жизни – Слове Божьем. Мы с вами уже очень многое узнали, начиная от сотворения мира, всемирного потопа, призвания Авраама, спасения народа израильского и многое-многое другое. Сейчас мы знакомимся с историей пророка Даниила, который находится со всем народом иудейским в Вавилонском плену. Даниил стал советником царя Навуходоносора. Так Бог распорядился. Об этом мы слушали во время наших прошлых встреч. Даниил использует свой дар, чтобы растолковать сон Навуходоносора. Это пророческий сон о том, что никакие царства мира не устоят перед вечным царством Бога. Помнишь ли, какие образы были во сне? Прислушается ли царь к словам Даниила? Уверует ли он в Бога? Золотой устакан. Библия, книга Даниила, глава 3. Навуходоносор не забывал об истукане, которого видел во сне. И чем больше он думал о нем, тем больше ему хотелось самому сделать похожую статую и выставить ее на всеобщее обозрение. Его истукан должен быть целиком золотой, по крайней мере, снаружи, и поражать всех своими размерами. Царь отдал приказ своим мастерам, и вскоре все могли видеть работников, возводящих огромного истукана на широком открытом поле неподалеку от Вавилона. Истукан сверкал на солнце и был в 15 раз выше человеческого роста. Навуходоносор призвал всех видных людей своей империи на торжественное открытие этого истукана. Собралась и толпа простых людей. Множество народа теснилось на поле, где стояла статуя, которой отныне должны были поклоняться все подданные Навуходоносора. Впереди стояли сатрапы царя и все важные должностные лица. Придворные музыканты приготовились играть. И тут вперед вышел глашатай и воскликнул: «Народ империи, когда вы услышите звуки трубы, свирели, цевницы и гусли, падите ниц и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, пылающую огнем». Толпа мгновенно смолкла. Никто не двигался. И вот звуки труб нарушили тишину. И все люди, от самых знатных до самых простых, пали ниц перед золотым истуканом. Все, кроме трех иудеев. Трое друзей Даниила бесстрашно остались стоять. Они не собирались поклоняться никакому истукану. Они остались верными Господу и Его заповеди – служить Ему одному. Навуходоносор не послушался Бога, который явился ему во сне, и решил построить огромного истукана, чтобы тому все поклонялись. А ведь мы знаем, что грех делать себе какого-либо кумира. Только Бог – единственный Господь, и только Ему – принадлежит вся слава, и только Ему мы должны поклоняться. Обратил ли ты внимание на бесстрашных юношей? Даже находясь в смертельной опасности, они не отреклись от Бога. Да, тут нам с тобой есть чему поучиться. Чем закончилась эта история, мы узнаем, когда откроем Библию в следующий раз. До скорого свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 85. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе». Эти слова написал апостол Павел верующим в Коринфской церкви. Он хотел, чтобы христиане этой церкви поняли, как важно во всем поступать по Божьему Слову, не нарушая и не искажая его. Бог поставил Павла апостолом, то есть своим посланником к разным народам, и поручил Павлу рассказать о спасении в Иисусе Христе. Апостол пишет, что в своей проповеди о Господе Иисусе Христе он был честен и искренен и передал людям все слова, которые Бог повелел ему сказать. А что по этому поводу сказал апостол Павел? Маленький Ян сидел и внимательно слушал, о чем говорят папа и его друзья. А они рассуждали над словами Библии. Папа часто брал с собой Яна на такие встречи. Мама не могла пойти вместе с ними, потому что осталась дома с недавно родившейся сестричкой. Конечно, и Ян тоже мог остаться дома с мамой и сестричкой, которых очень любил. Но Яну всегда было интересно с папой и его друзьями. Все они были христианами и любили читать Библию. А когда у них при чтении Библии возникал какой-нибудь вопрос, они рассуждали и приводили разные тексты из Священного Писания. Такие встречи иногда затягивались надолго, но никто не скучал, потому что им нравилось изучать Библию и получать ответы от Бога. Не забудьте, что Библия – это записанное Божье Слово. Ян понимал не все, о чем говорили взрослые, но ему очень хотелось поучаствовать в их беседе. И однажды, когда и папа, и его друзья замолчали всего на несколько минут, Ян решился. «А что по этому поводу сказал апостол Павел?» Громко в наступившей тишине спросил он. Папа и все остальные удивились его вопросу. А потом заулыбались и стали рассуждать, что же сказал апостол Павел по этому поводу. И не беда, что до этого они уже очень хорошо исследовали этот вопрос. Они с уважением приняли мнение Яна, подтвердив тем самым, что он полноправный участник их встреч. А Ян был очень доволен этим. Но еще больше был доволен его папа. Он радовался тому, что его сын очень серьезно верит в Господа. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот что сказал апостол Павел пресвитерам церкви, собравшимся на встречу с ним. Это была их последняя встреча, потому что в Иерусалиме, куда спешил Павел, его арестуют и повезут в Рим. Не за преступление и не за какую-либо провинность, за то, что везде и всегда апостол оставался верным своему обещанию, а он давал его Богу, обещанию проповедовать о Господе Иисусе Христе искренне, не повреждая истины, не забывая Божьей милости и Божьей справедливости. Вот что говорил людям апостол Павел. И нам, верующим в Господа, дано такое же право и обязанность проповедовать в Иисусе Христе Божью любовь и прощение раскаявшимся людям, чтобы в конце своей жизни сказать так, как сказал апостол Павел: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем, мои мечты стремят.

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Эх! Ух! Ой, какой я силач! Нет, я не силач, я силачище! Ой, я все могу! Да я вообще, я победитель! Я этот, как его, чемпион! Угу. Всем меня видно, ведь я кабанчик!
1: Привет, кабанчик! Ой, кабанчик! Бедняжка! О, ой-ой-ой! Ты же надорвешься! Брось это дерево на землю! Сейчас же брось!
0: Не беспокойся, Белочка! Со мной ничего не случится! Я же такой силач! Чемпион!
1: Хорош чемпион! На прошлой неделе ты вздумал гимнастом стать. Так на березе раскручивался, так сальто крутил. И что? Вывих бедра и ушибленные копыта. Чемпионище называется. Не трогай бревно, кабанчик. Я твоей сиделкой у постели быть не намерена.
0: Ну что ты распереживалась-то, Белочка? Разве это бревно? Да это просто веточка. А потом знаешь, какой я сильный, натренированный.
1: Ладно, кабанчик, бросай свою штангу бревно и пойдем к скалистому озеру. Нам беседу предстоит подготовить. Дядюшка Лось поручил ответственно отнестись к этому делу, ведь сам-то он в сегодняшней беседе поучаствовать не сможет. Мастера у себя дома дожидается. Новую дверь устанавливать будут. Вот так.
0: Все понял, Белочка, не подведу. А что бы ты там ни говорила, как бы ты там ни сомневалась в моих чемпионских способностях, я все равно завтра свои тренировки продолжу. Я хочу стать самым сильным зверем нашего заповедника.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседа у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Белочка, а о чем сегодня будет наша беседа? Мы же про Иисуса Христа в прошлых радиопередачах говорили.
1: Все верно, кабанчик. Мы продолжаем цикл наших бесед об Иисусе Христе. Тема нашей беседы называется «Иисус – победитель».
0: Ой, как мне эта тема нравится! Победитель! Ведь я же тоже в победителе собираюсь, а? Вот ты только представь, Белочка! Ринг! Такой весь, такой освещенный софитами! И на нем стою я! Весь такой мужественный в боксерских перчатках! И вот... Слышится удар гонга, и бой начинается. И после пары моих ударов левой мой противник падает в нокауте. Ой, только представь, Белочка! И я такой молодец, ну просто победитель. Белочка, мы про такие победы говорить будем. Наш Иисус такой победитель.
1: Ну не совсем, кабанчик. Иисус сотворил весь мир. Как написано в Библии, все создано им и для него. Он пришел на землю 2000 лет назад, чтобы разрушить все дела дьявола. А дьявол, ох, как много зла в мир принес. Войны, пьянство, болезни, страдания. Как всему этому положить конец?
0: Ой, Белочка, надо как надеть боксерские перчатки, как ударить больно.
1: Нет, кабанчик, Иисус поступил не так. Он решил взять всех, кто верит ему, к себе, в свой небесный дом. Помнишь, он молился? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою». А знаешь, почему Иисус и сегодня может исцелять больных и воскрешать? Потому что Он Сын Божий и победил сатану, который принес в наш мир зло. Иисус взял на Себя вину и всех людей. а сатана свою власть потерял над теми людьми, которые обратились к Иисусу. Так Иисус стал победителем. И эту победу над грехом и злом он дает каждому, кто этого желает, и об этом его просит. Хотите быть в числе победителей?
0: Белочка, ну что ж ты такие глупые вопросы-то задаешь? Ну кто же не хочет быть победителем? Кому хочется быть проигравшим?
1: Становитесь на сторону Христа и попросите у Него прощения за все грехи и все зло, что сотворили в жизни. А Иисус любит прощать, и Его победа станет вашей победой.
0: Ой, Белочка! А можно я прочитаю слова одного известного бразильского футболиста Хосе Роберто да Сильва-младшего? Он играл в таких знаменитых клубах, как Реал, Бавария, а еще был чемпионом Бразилии, чемпионом Испании, чемпионом Южной Америки, чемпионом мира и чемпионом Лиги чемпионов. Так вот, он настоящий чемпион. Но все же он считает, что в мире есть только один победитель. Это Иисус Христос. Вот мысли Хосе на этот счет. Когда закончился мой первый сезон в футбольном клубе «Бавария», это Мюнхен, Германия, я отлично понимал, если бы мне не помогал Бог, то многие мои мечты не сбылись бы. Осознав это, я тотчас опустился на колени и от всего сердца поблагодарил Бога. Это Он вытирал мне в детстве слезы, когда у меня не было денег пойти на тренировку. В Библии есть один важный стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И я был им утешен. Что на Бога уповать стоит, я убедился на своих спортивных успехах. В сезоне 2002-2003 годов я стал дважды чемпионом. В течение жизни человек может много званий завоевать, но деньги и слава приходящие и когда-нибудь закончатся. Иисус Христос говорил мне по этому поводу: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Так читаем мы слова Иисуса в Евангелии от Марка. В высшей лиге место нового чемпиона пустеет целый сезон. И целый сезон, тур за туром, все ожидают, кто станет победителем. В игре настоящей жизни я понял, что есть только один победитель. Это Иисус Христос. В поисках истинной жизни, полной тревог и волнений, ты тоже должен стать победителем. Иисус говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Иисус приготовил вечную жизнь. Он хочет внести смысл в жизнь каждого человека. Вот, Белочка, как Хосе Роберто думал.
1: Да, молодец, Кабанчик, очень интересно. И по теме нашей беседы.
0: Белочка! А как ты думаешь, даже если я победю, побежу всех зверей из нашего заповедника на ринге, это что, тоже будет заслуга Бога?
1: Конечно, Кабанчик. Ты, надеюсь, не забыл, что именно Бог сотворил тебя таким хорошеньким и в меру упитанным кабанчиком?
0: Да, упитанным. Ой, Белочка, чего-то у меня так сразу в животике засосало, что-то мне так сразу есть захотелось. А у тебя там случайно горстки желудей в корзиночке не завалялось, а?
1: Дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу. Видите, как наш кабанчик проголодался? А это верный признак.
0: Да-да, не раз проверено.

0: пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, а ты еще меня случайно на обед не пригласишь?

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.